0: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».

0: время я рей.
1: В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, Има Лу с одной стороны и Маме Блю в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающей, красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером, звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США, и англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известные, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одно из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззуро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Канрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя, и это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи», Yellow River, Желтая река, песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Ле итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова. И замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Меки Сакинай».

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятен нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Ариэль Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни, «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир, и адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

is bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды, очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда этот диск

Ошибка. Самая настоящая отправилась в триумфальное шествие по нашей планете. Участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон, по традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. Это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно.

Поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие, переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рамсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью. Беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы «Абба», о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees. Потом появился еще один, Элби. И как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год. Композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин — это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов, и песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «I Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое со мной. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и многое, многое другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.

0: одно из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго, либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, он делает его чуть современнее. «Otros Aires».

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. Сегодня пятница, 25 сентября 2026 года, 14-й день месяца Тишрей, Юд Далит Батишрей, Тавшин Пейзайн. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Выступление главы правительства Бенямина Нетаньяху на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После 9-часового пребывания в Соединенных Штатах в настоящий момент премьер-министр находится на пути на родину. В своей речи на Генассамблее Нетаньяху заявил, что решение атаковать иранские объекты, ядерные объекты, было принято для того, чтобы устранить угрозу самому существованию еврейского государства. Он указал, что в июне 1967 года Израиль оказался перед угрозой уничтожения, о чем в открытую говорили его враги. «Тогда мы не находились на территориях Иудеи и Самарии, в исторической колыбели нашей истории. Тогда мы не находились и в секторе Газа, и на Голландских высотах», — сказал Нетаньяху и напрямую обратился к сирийскому лидеру Ашари. «Вы должны знать, что евреи были на Голанах еще во времена пророка Моше». «Об этом можно прочесть в Танахе», — подчеркнул глава правительства. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что когда глава правительства поднялся на трибуну, раздались крики возмущения, и многие делегации покинули зал заседаний. Израильская делегация и те, кто поддерживают еврейское государство, приветствовали премьера возгласами «Од Авину Хай». Председательствующий на заседании призвал присутствующих к порядку. Выборы 2026. Полиция задержала молодого человека, по всей видимости ультраортодокса, который, согласно подозрениям, попытался вчера вечером напасть на председателя партии Баяхад Нафтали Беннета, который пришел в ресторан в Бнейбраке. Из полиции сообщили, что этот молодой человек бросил в сторону Беннета некий предмет. Сам Беннет в результате данного инцидента не пострадал. Ведется следствие. В партии Баяхад уточнили, что ее лидер проводил беседы в Бнейбраке с несколькими учащимися ешив, и они проходили в

0: хорошей атмосфере. Но затем к месту прибыли некие политические активисты, и они бросили два предмета в направлении собравшихся. Один предмет попал в голову одной из женщин, сопровождавших Беннета. Ей была оказана медицинская помощь на месте. Ее состояние оценивается как хорошее. Об этом сообщает корреспондент Кан Яра Шапира. О спорте. Футбол, Лига наций. Сборная Израиля проиграла вчера сборной Австрии со счетом 1-3. Матч проходил в Австрии. Корреспондент Кан Юав Барович передает, что следующую встречу наши футболисты проведут против сборной Ирландии в ближайшее воскресенье. Она состоится в Венгрии. Евролига по баскетболу. Две наших команды, Макаби Тель-Авив и Апоэль Тель-Авив, уступили в первом туре Евролиги. Макаби проиграл французскому клубу Виллербан со счетом 74-84. Апоэль уступил германскому клубу Бавария 84-86. И в заключение о погоде. Сегодня в первой половине дня местами возможен дождь, в основном в прибрежной полосе. Завтра небольшое понижение температуры, в воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 30, и в Эйлате сегодня днем ожидается 35 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 4,7 агуры. Курс евро 3 шекеля 46,6 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:52, Тель-Авив 18:11, Хайфа 18:02, Бершева 18:13 и Эйлат также 18:03. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мирушалаем.
1: Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения.
2: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат, шалом, уважаемые радиослушатели, хаг самеах. За пультом в иерусалимской студии звукооператор Нати Бланкет, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в которой мы расскажем, о чем писали на уходящей неделе за последние дни, несколько дней, иностранные СМИ на английском и на французском языке. Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке – это самая-самая главная тема, ну вот буквально двух последних, даже трех последних дней. Антонио Гутерреш подвергает нападкам Израиль. Выступление Биньямина Нетаньяху – это самая последняя информация, минувшей ночью, появившаяся в самых разных СМИ, мировых СМИ, особенно ведущих, главных мировых СМИ. Выступление Нетаньяху на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, ну а также выступление Трампа, Макрона, Эрдогана, генсека ООН, как мы уже сказали, Гутерреша, который подверг резким нападкам Израиль. И не только, Очень многие выступали на этой сессии, но вообще на самом деле, вот если мы посмотрим самые последние заголовки, сегодняшние, именно сегодняшнего утра, то мы увидим, что на самом деле даже не столько Генассамблея ООН находится в центре внимания, особенно американских СМИ, сколько встреча Дональда Трампа с председателем Си Цзиньпином, с китайским лидером. Но обо всем этом мы очень подробно сегодня поговорим в первой части нашей программы, во второй коснемся и многих других тем, но сперва по хронологии, вкратце, о событиях недели в иностранной прессе. Буквально такой бегущей строкой, что ли. Итак, еще в минувшую пятницу одной из главных тем американских, канадских и европейских СМИ стал очередной конфликт между Дональдом Трампом и канадским премьером Марком Карни в связи с тем, что Евросоюз предложил Канаде статус ассоциированного члена. Британская служба BBC в пятницу на первой же полосе на своем сайте поместила репортаж, в котором говорилось, что в ООН обвиняют американскую армию в преступлениях против человечества, совершенных ею в ходе иранской войны, в частности, в убийствах иранских детей. Кстати, эту тему поднял потом и Масуд Пезешкиян, выступая на Генассамблее ООН. В субботу британская газета «Гардиан» написала, что Соединенные Штаты и Дания достигли договора по Гренландии. В субботу агентство Associated Press, IP, указало, что Дональд Трамп лишил аккредитации в Белом доме корреспондентов канала CNN, сайта «Политика» и некоторых других изданий. В воскресенье американская газета Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп объявил о создании неких специальных сил, которые будут, как он выразился, действовать под руководством искусственного интеллекта. Газета New York Times в воскресенье написала о помиловании президентом Израиля Ицхаком Герцогом солдата Элиора Азарии, который застрелил нейтрализованного, лежавшего на земле террориста. Это было 10 лет назад. В ночь на понедельник французская газета «Le Monde» сообщила, что в теракте в округе Беньямин был застрелен израильтянин. Палестинский террорист схвачен, указала «Le Monde». Ну а потом некоторые СМИ сообщили о тяжелейших ранениях сына посла Израиля в Соединенных Штатах. В понедельник газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что Дональд Трамп по просьбе правительства Йемена и Саудовской Аравии уже готовил атаку на хуситов, но отменил ее в последний момент. Во вторник британская служба BBC указала, что ВВС и ПВО Литвы были приведены в состояние повышенной боеготовности после появления в небе над Литвой российских дронов. Аналогичная ситуация, кстати, похожая, по крайней мере, наблюдалась и в Латвии, да и в Польше тоже. В ночь на среду на Генассамблее ООН Дональд Трамп вновь заявил, что Иран не станет обладателем ядерного оружия. Выступившие на Генассамблее ООН король Иордании Абдалла, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган подвергли резким нападкам Израиль, написали CNN, Рейтер, AP и так далее. В ночь на среду CNN, Политика и ряд других СМИ сообщили, что больше не будут транслировать выступления Трампа в знак протеста против лишения их аккредитации в Белом доме. В среду Генассамблея ООН в Нью-Йорке стала главной темой едва ли не всех мировых СМИ. В четверг, вчера, американское агентство AP, канал CNN, газета Wall Street Journal посвятили основные репортажи торжественному приему, устроенному Дональдом Трампом китайскому лидеру Си Цзиньпину. И, наконец, в ночь на сегодня, на пятницу, американские каналы Fox News, Newsmax, британский канал Sky News в прямом эфире транслировали речь Беньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН. Перед его выступлением многие делегации покинули зал, и это все транслировалось по телеканалам. Ну а теперь переходим к подробностям. Вне всякого сомнения, главной, важнейшей темой конца уходящей недели – последних нескольких дней в иностранной прессе стало заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом писали и продолжают писать едва ли не все ведущие мировые СМИ. Причем большинство из них, включая, например, сайты американского агентства Associated Press и телеканала CNN, да и других изданий, указали, что началось заседание Генассамблеи с резкого осуждения действий Израиля, как в секторе Газа, так и в Иудее и Самарии. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что, несмотря на то кровавое преступление, какое совершил Хамас 7 октября, действия Цахали в Газе надо признать совершенно неприемлемыми, ибо они причинили неисчислимые страдания гражданскому палестинскому населению. Примерно об этом же сказали и президент Бразилии Лула да Сильва, и президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, и король Иордании Абдалла. Более того, корреспонденты агентства Associated Press Амер Мадхани, Фаруш Амири и Эдит Ледерер обращают внимание читателей на то, что как да Сильва, так и Эрдоган и Абдалла говорили не о преступлениях Хамаса, а о действиях Израиля на территориях и в секторе Газа. Не получивший визу на въезд в Соединенные Штаты председатель автономии Абу Мазен выступил по видеосвязи. В своем выступлении он также обвинил Израиль во всем, в чем только можно обвинить, и призвал к созданию палестинского государства, что, по его словам, положит конец страданиям палестинского народа. А вот французские издания, например, газеты «Le Figaro», «La Libération», «Le Parisien» и другие, написали, что выступление президента Эммануэля Макрона на Генассамблее вызвало гнев в Израиле, поскольку в этом своем выступлении Макрон заявил, что Хамас не предпринимает никаких действий в Иудее и Самарии. Но Главной темой последних двух дней, главным моментом на сессии Генассамблеи ООН все же стало, по мнению большинства обозревателей, выступление президента Дональда Трампа. Не только Associated Press, но и другие СМИ, включая канал Fox News, NBC, приводили высказывания Трампа о том, что он может annihilate Iran, уничтожить Иран, но считает, что можно добиться разрешения кризиса и дипломатическим путем. Кстати, тоже агентство Associated Press отметило, что спецпосланники Трампа Витков и Кушнер встретились в кулуарах сессии Генассамблеи ООН с представителями Ирана, причем не с кем-нибудь, а с министром иностранных дел Аббасом Аракчи. А вот телеканал CNN опубликовал на первом месте статью корреспондентки Симоны Маккарти, в которой говорится о выступлении в ООН китайского лидера Си Цзиньпина. Журналистка CNN обращает внимание читателей на фразу Си Цзиньпина о том, что «future belongs to China», что будущее принадлежит Китаю. Это было сказано, конечно, на китайском языке, а Симона Маккарти, само собой разумеется, приводит эту фразу на английском. В самом начале репортажа фото Си выступает с трибуны ООН. А в среду вечером подавляющее большинство мировых СМИ писали о выступлении с трибуны Генассамблеи президента Ирана Масуда Пезешкияна, который заявил, что его страна не поддастся военному диктату со стороны Соединенных Штатов. Перед ним на Генассамблее выступил сирийский лидер Ашара. В своей речи он подчеркнул, что Сирия не уступит свое право на голландские высоты. Он также обвинил Израиль в агрессивных действиях и в попытках дестабилизировать ситуацию в его стране. Что же касается Си Цзиньпина, то многие американские СМИ, не только CNN, комментировали вчера вечером и минувшей ночью, да и сегодня утром, его переговоры с Дональдом Трампом. Несмотря на оказанный китайскому лидеру роскошный прием, многие журналисты отметили, что проблем между Вашингтоном и Пекином предостаточно, хоть отбавляй. Торговля, пошлины, искусственный интеллект, не говоря уже про Тайвань. Плюс к тому, как мы уже говорили в самом начале, сегодня ночью целый ряд каналов транслировали в прямом эфире речь на Генассамблее ООН Бениамина Нетаньяху, в которой он говорил об иранской проблеме, о мужестве еврейского народа, которому приходится воевать, цитируем, на семи фронтах. И кроме того, он обрушился с резкой критикой на Катар и Турцию, спонсирующих террор. Нетаньяху категорически отверг обвинение Израиля в геноциде, указав, что государство, предоставляющее лекарства населению на вражеской территории, невозможно обвинять в геноциде. Премьер-министр подверг резким нападкам и мэра Нью-Йорка Мамдани, обвинив его в антисемитизме. Затем многие комментаторы обратили внимание на то, что Нетаньяху заявил, что ряд стран, представители которых покинули, вот так демонстративно покинули перед его выступлением зал заседаний, на самом деле выражали Израилю поддержку в его борьбе с террором. Он весьма подробно в своей речи в ООН говорил и о кровавой бойне 7 октября. Далее. По мере приближения парламентских выборов в Израиле эта тема занимает все больше места, все больше полос на сайтах зарубежных газет, еженедельных журналов, новостных агентств и других изданий. На этой неделе на сайте британской газеты Daily Telegraph появился репортаж израильского корреспондента этой газеты Пола Ньюки. Он специализируется именно на внутренней израильской политике. В своей статье английский журналист пишет буквально следующее. «Israel's warring right is a headache for Netanyahu». Израильские, дословно, враждующие правые превратились в настоящую головную боль для Нетаньяху. Пол Ньюки, в частности, указывает, что еще до подачи избирательных списков правым силам в Израиле так и не удалось добиться некоего существенного объединения, за некоторыми исключениями. Впрочем, справедливости ради, отмечает корреспондент Daily Telegraph, справедливости ради, надо сказать, что и на левом фланге заметного объединения не произошло. А это означает, считает автор публикации, что тысячи голосов, причем, что любопытно, как справа, так и слева, уйдут, что называется, в корзину. Но Таковы уж особенности парламентской демократии, в настоящем случае израильской демократии. Винтер, Ганц, Гендель, Зелиха – не так уж и мало партий, находящихся или чуть над электоральным барьером, или вровень с этим барьером, или даже ниже. Но и в случае, когда ниже, лидеры вот этих малых партий, похоже, не спешат выходить из предвыборной гонки. Видимо, надеясь, что... А вдруг им все же повезет, и они пройдут в Кнессет. И опять же, подчеркивает английский журналист, это характерно, эта тенденция характерна как для правого, так и для левого и для центристского лагеря. Опросы, отмечает корреспондент Daily Telegraph, говорят о приблизительном равенстве между лагерями, и при этом ни одному из них, по всей видимости, не удастся сформировать новую правящую коалицию. А это значит, считает Пол Ньюки, что Израиль через несколько месяцев вновь может, не обязательно, но может отправиться на парламентские выборы. На фотоснимке министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир во время посещения израильской тюрьмы, где отбывают наказание палестинские террористы. А сейчас, уважаемые радиослушатели, выполняем наше обещание, данное еще в предыдущем обзоре иностранной прессы. Мы обещали, что вернемся к теме военного противостояния между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами. И эта тема и сейчас остается одной из центральных и ведущих самых читаемых зарубежных СМИ. На сайте информационного британского агентства Reuters, оно же Reuters, появился репортаж специалистки этого агентства по Ирану, или, может, даже несколько шире, по Ближнему Востоку, Паризы Хафизи. Она давно возглавляет ближневосточный отдел агентства Рейтер, и, в частности, иранское направление. И в этом репортаже Париза Хафизи подробно рассказывает читателям о том, как Саудовская Аравия обратилась к Китаю за помощью. В Эр-Рияде попросили Пекин, учитывая его тесные связи с Тегераном, оказать давление на Тегеран, чтобы тот, в свою очередь, повлиял на йеменских повстанцев-хуситов, дабы они прекратили нападение на саудовские объекты и, что тоже немаловажно, прекратили свое наступление в районе побережья Красного моря, возле Баль-Аль-Мандебского пролива, который, собственно, уже находится под их контролем. Журналистка и обозревательница Рейтер пишет, что China is privately asked Iran, что Китай в некоем, так сказать, приватном порядке действительно призвал Тегеран как-то, каким-то образом урезонить, успокоить хуситов. Но в том-то и дело, указывает Париза Хафизи, что йеменские повстанцы – это все же не филиал подразделений Басидж и не корпус стражей исламской революции. Да, безусловно, они иранские прокси. Они, в общем-то, пользуются всемирной поддержкой Тегерана, в особенности в том, что касается денег и оружия. И тем не менее, вот так напрямую они не подчиняются Исламской Республике. Они не ее филиал. Поэтому, если хуситы сочтут, что им именно сейчас, в настоящий момент, выгоднее захватить еще какие-то позиции, нанести еще больший урон ненавистному Саудовскому королевству, можно не сомневаться, они так и сделают, подчеркивает аналитик и эксперт агентства Рейтер. Хотя, с другой стороны, считает она, уж слишком зарываться хуситы тоже не могут, ибо они рискуют в таком случае вообще лишиться какой бы то ни было поддержки режима аятолл. В общем, как бы там ни было, а существуют реальные «dangers of wider regional war», реальные угрозы расширения регионального конфликта, региональной войны. И если это действительно произойдет, то это не пойдет на руку никому. Ни Соединенным Штатам, где вскоре промежуточные выборы в Конгресс, и где набирает силу недовольство простых американцев ближневосточной войной, совершенно непонятной для них войной. Ни Китаю, чей авторитет, если он не сможет посодействовать Саудовской Аравии в деле прекращения атак на ее территорию йеменских хуситов, окажется в немалой степени подорванным. Ни, в конце концов, самому Ирану, чья экономика на грани. В общем, никому. Но, как это бывает, причем нередко бывает, несмотря на то, что война вроде бы никому не нужна, она все-таки, вопреки всяческой логике, продолжается, унося все новые и новые человеческие жизни, констатирует комментатор агентства Рейтер Париза Хафизи. Ее статья снабжена многочисленными фотоснимками, сделанными в районе побережья Красного моря, и на этих снимках хуситы с автоматами наперевес, некоторые из них на бронетранспортерах. А еще на исходе субботы, в ночь на воскресенье, многие мировые СМИ написали о запусках дронов хуситов, которые, в общем, разорвались, упали рядом с Сер-Риядом, со столицей Саудовской Аравии. А во вторник американский канал NBC указал, что в военном и политическом руководстве Соединенных Штатов наблюдаются споры и разногласия по поводу Саудовско-Хуситской войны. NBC отметил, что часть высокопоставленных чиновников считает американское вмешательство дурной идеей, в то время как другая полагает, что если Вашингтон не поможет Эр-Рияду в его борьбе с хуситами, то это подорвет авторитет Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, да и в мире в целом. Не так давно на интернет-сайте французского информационного агентства France Presse в рубрике «Прошурьон. Ближний Восток» появился репортаж корреспондентов и обозревателей этого агентства Даны Абоз, Софи Гиньон и Ясера Шахрура. И он посвящен происходящему в Сирии. Это в целом. А если более конкретно, то восстановлению города Алеппо. По-французски его называют Алеп. Иногда это название звучит как Халеб. Как пишут французские журналисты, это «capital économique de la Syrie». Это экономическая столица Сирии. Во всяком случае, она была таковой до страшной, разрушительной гражданской войны, вспыхнувшей в Сирии в 2011 году. Когда президент Алавит Башар Асад приступил к планомерному уничтожению собственного населения, преимущественно суннитского. Алеппо был практически полностью разрушен в ходе тяжелейших боев между повстанцами и силами Асада во время гражданской войны. Особенно, подчеркивают корреспонденты France Press, особенно в период с 2012 по 2016 годы. Очень пострадал, указывают Дана Абос, Софи Гиньон и Ясер Шахрур, старый город с древней архитектурой, очень важный, ценный с исторической точки зрения. Но сейчас, подчеркивают авторы статьи на сайте France Press, сейчас Алеппо «René de ses cendres» буквально возрождается из пепла, и в восстановлении активно участвуют местные жители. Открываются, постепенно открываются местные бизнесы, рынки, магазины, школы. И все это, обращают внимание читатели, французские журналисты, все это происходит благодаря тому, что новый сирийский лидер Ахмад Ашара, бывший Аль-Джулани, пытается, что есть сил, пытается понравиться западным лидерам, чтобы получить от них поддержку, помощь, главным образом, прежде всего, экономическую. И надо отдать ему должное, констатируют эксперты и комментаторы France Press. У него это в целом пока получается. Весьма тревожный репортаж показал на днях американский телеканал Newsmax. Он был приурочен к еврейскому празднику Йом-Кипур, Дню Искупления. Канал Newsmax показал его в ночь с понедельника на вторник. Основным лейтмотивом репортажа стали события, связанные с участившимися проявлениями антисемитизма в Соединенных Штатах. Антисемитизм on the rise. Дословно, антисемитизм на подъеме. Он вновь поднимает голову, указали корреспонденты и обозреватели канала. Исследование, вернее, обзор, анализ был проведен журналистами Newsmax не только по случаю праздника Йом-Кипур. Кадры нападений на евреев возле синагог были зафиксированы и в другие дни, отметили авторы репортажа. Причем синагог самых разных – ортодоксальных, реформистских, консервативных. На кадрах, на видеокадрах – попытки нападений на евреев возле одной из синагог. Полицейский прижимает к себе до смерти перепуганную маленькую еврейскую девочку. А вот среди нападавших, и это бросается в глаза, преобладают люди в арабских куфиях. И в руках у них пропалестинские лозунги. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что авторы материала на канале Newsmax обратили внимание телезрителей на то, что в последнее время в случаях антисемитизма в Америке замечены не только представители мусульманских или пропалестинских движений. Увы, все больше и больше американцев, никак не связанных с палестинцами, с исламом, тоже участвуют в таких актах. И среди них как ультралевые, так и ультраправые. И это факт, который невозможно игнорировать. И словно наглядным подтверждением репортажа на канале Newsmax стала статья, выходящая в Канаде на английском языке газеты Toronto Star. В ней рассказывается о попытке теракта возле здания синагоги в провинции Онтарио, именно в Йом-Кипур. Теракт был направлен против молящихся евреев, которых спасли, пишет Toronto Star, самоотверженные действия местного канадского полицейского, который сам получил ранение. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем, послушаем немного музыки в честь наступающего сегодня праздника Суккот.

А теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим, к самым-самым разным темам в зарубежной прессе. Их тоже было очень-очень много. Довольно тревожный репортаж появился недавно на интернет-сайте французской газеты «Le Monde». Его автор, корреспондентка «Le Monde» Элиз Винсент, рассказывает читателям, что в последнее время во Франции выражают все больше и больше беспокойства в связи с российским кибершпионажем, который отмечен, который проникает едва ли не во все сферы жизни. Более того, по мнению сотрудников французских спецслужб, он, этот шпионаж, est en train de franchir un nouveau seuil, уже преодолел некий новый опасный порог и угрожает национальной безопасности Пятой Республики. Элиз Винсент пишет, что, опять же, по мнению французских разведывательных источников, Россия преследует сразу несколько целей. Одна из них – это информационная война. Это попытка каким-то образом повлиять на общественное мнение во Франции. Ну, например, попытаться убедить французов в том, что поддержка Украины бесперспективна, что она ни к чему положительному, позитивному для Франции не приведет. Наоборот, только осложнит и без того не самую простую внутреннюю ситуацию во Франции. Да и внешнюю тоже. В смысле положения... положение Пятой Республики на международной арене. Но есть и чисто практический, еще более опасный аспект. Речь идет о том, указывает журналистка и обозревательница газеты «Le Monde», что существует мнение, согласно которому спецслужбы России стоят за целой серией сбоев крупных компьютерных систем во Франции, что, в принципе, уже граничит с откровенным вредительством, откровенным саботажем, диверсиями, можно называть как угодно. Москву, отмечает Элиз Винсент, бесит то, что Париж поддержал и продолжает поддерживать европейские санкции против России, что были введены после ее нападения на Украину. Впрочем, руководство Франции, подчеркивает корреспондентка «Le Monde», говорит, что оно настроено самым решительным образом, чтобы «répondre aux actions déstabilisatrices», чтобы ответить на все акции по, на все акты по дестабилизации положения в стране. А вот получится ли это у французских спецслужб и разведки сказать, предсказать, пока трудно, считает эксперт и аналитик газеты «Le Monde». На фотоснимке пожар на одном из французских оборонных предприятий. Поговаривали, что, возможно, не точно, но, возможно, он был вызван серьезным сбоем в работе компьютерных систем. А в ночь, с воскресенья на понедельник, ряд мировых СМИ сообщил о массированной атаке украинских дронов на Москву. В ночь со среды на четверг многие зарубежные издания написали о встрече в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президентов Трампа и Зеленского. Трамп назвал эту встречу весьма продуктивной. Весьма любопытный репортаж появился не так давно на интернет-сайте британской службы BBC. Его автор, Питер Хоскинс, размышляет на экономическую тему. Вернее, если говорить более точно, на тему, которая самым тесным образом связывает экономику с политикой, дипломатией, а может и в какой-то степени с военной сферой. Корреспондент BBC, ссылаясь при этом на мнение целого ряда весьма авторитетных специалистов в области как экономики, так и политики, отмечает, что в последнее время китайская экономика переживает явным образом далеко не лучшие времена. И связано это не в последнюю очередь с теми войнами, что велись и по сию пору ведутся на земном шаре. Автор статьи на сайте BBC упоминает и российско-украинскую войну, и, что, по его мнению, особо повлияло, особо пагубным образом сказалось на экономике КНР, войну Соединенных Штатов против Ирана. И, в принципе, указывает Питер Хоскинс, тут, если вдуматься, ничего удивительного нет. Ведь Пекин, и это ни для кого не секрет, один из главных партнеров Тегерана и в экономике, и в политике, и в дипломатии. И, что, между прочим, тоже немаловажно, в военной сфере. Или, если расшифровать, во всем том, что связано с поставками оружия. А они, эти поставки, само собой разумеется, пострадали во время войны.
И все это, подчеркивает аналитик и обозреватель британской службы BBC, все это привело к довольно ощутимому замедлению темпов роста китайской экономики. То есть, иными словами, прежде всего пострадали военные предприятия Поднебесной. Но затем общий кризис отозвался и на других отраслях. Резко снизились доходы, экспортные доходы Китая и импортные доходы Тегерана. В КНР, обращает внимание читатели, журналисты, эксперт BBC, отмечено «weak consumer spending» – слабая покупательная способность самих китайцев. Точнее, если говорить более, что ли, правильным, конкретным языком, слабеющая, заметно слабеющая покупательная способность, поправляет сам себя Питер Хоскинс. Кстати, именно это одна из наиболее серьезных причин, предпосылок застоя в экономике, считает корреспондент корпорации BBC. Между прочим, именно тема, связанная с Ираном в том числе, была одной из главных, как указывают очень многие обозреватели, одной из главных в ходе встречи, в ходе беседы, переговоров между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Дональдом Трампом, которая состоялась, собственно говоря, вчера вечером, можно сказать, минувшей ночью в Вашингтоне. К другим темам. Жара. Небывалая жара, буквально накрывшая летом Европу, европейский континент, стала настоящей неожиданностью, можно сказать, неприятным сюрпризом для многих европейцев. Особенно жара ощущалась во Франции, в Испании, в Италии, где, как следствие, потом вспыхнули сильнейшие лесные пожары. Но и Швейцарию жара тоже не обошла стороной. Таких пожаров, как в Испании и во Франции, там не было. Но, тем не менее, и швейцарцы тоже изрядно настрадались от такой тяжелой, даже тяжелейшей погоды. В таких условиях врачи, различные специалисты, включая климатологов, диетологов, пытаются судорожно придумать, ну, не то чтобы какой-то выход. Его, вероятно, найти будет не так просто, но хотя бы какое-то облегчение для людей. Кондиционеры – это, конечно, уже что-то, но, по-видимому, не последнюю роль играет и питание. И вот некоторое время назад на интернет-сайте, выходящей в Швейцарии, на французском языке, газеты «Трибюн де Женев» появился весьма любопытный и, главное, полезный материал корреспондентки этой газеты Анке Фосгрин. Он называется так «Bien manger sous la canicule» – «Правильно питаться в жаркую погоду». При этом журналистка газеты «Трибюн де Женев» ссылается на мнение самых разных специалистов – врачей, диетологов, специалистов по вопросам окружающей среды и так далее. И Анке Фосгрин пишет, что выводы, к коим пришли ученые, «remet en question des habitudes bien ancrées», дословно ставят под вопрос, или лучше будет сказать, ставят под сомнение многие укоренившиеся мнения, понятия, представления именно по поводу того, как лучше питаться во время жары. Советов, указывает корреспондентка франкоязычной швейцарской газеты, разумеется, очень много. Зачастую они противоречат один другому. Но все же большинство, отмечает она, полагают, что помимо соков, фруктов и овощей не лишним будет и рыба. Хотя это как-то не очень вяжется с жаркой погодой. Тем не менее, ученые считают, что рыба будет очень даже не лишней. Ну а так, на фотоиллюстрации арбузы, лимоны, свежие огурцы, авокадо, соки, ну и опять же, довольно аппетитный кусок рыбы. Довольно любопытный материал был напечатан не так давно на интернет-сайте американской газеты «Нью-Йорк Таймс». В нем рассказывается о настоящем пике, о настоящем взрыве интереса в Индии к искусственному интеллекту. Корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» при этом отмечают, что такой интерес, он появился или проявился в Индии к искусственному интеллекту не просто так, что называется, не упал с потолка. Он связан, в первую очередь, с огромными надеждами,
что возлагают на него в этой полуторамиллиардной стране. Кстати, по некоторым данным, отмечают американские журналисты, Индия по населению уже догнала и даже перегнала Китай, в котором тоже, как считается, примерно 1,5 миллиарда жителей. Особенно велик интерес к artificial intelligence, к искусственному интеллекту, в крупных индийских городах, таких как Дели или Нью-Дели, Калькутта и так далее. С этим связано, подчеркивают авторы статьи на сайте New York Times, с этим связано огромное количество самых разных проектов в самых разных сферах. Высокие технологии, медицина, сельское хозяйство, туризм, сфера обслуживания, да что угодно. Но критики проектов говорят, что центры, занятые разработками в этой области, будут использовать гигантское количество, гигантский объем ресурсов человеческих, технических, энергии, воды. Но все это будет without providing long-term job. Все это будет без того, чтобы обеспечить людей, так сказать, долгосрочной занятостью, работой на долгий срок. А ведь именно это, безработица, одна из важнейших и серьезнейших проблем в современной Индии, указывают корреспонденты New York Times и добавляют, что пока в этой конкретно в данной сфере ИИ не очень-то помогает. Хотя в будущем, да уже, собственно, и сейчас, в настоящем, на него возлагают большие, можно сказать, огромные надежды. На фотоиллюстрации вид сверху одного из индийских городов. Кстати, на эту же тему появились и материалы, и репортажи, выходящие в Индии на английском языке, газете Times of India. Ну и в заключение, уважаемые радиослушатели, вновь напомним в нескольких словах о главных темах уходящей недели в иностранной прессе, а они преимущественно касаются сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступлений Гутерреша, генсека ООН, президента Соединенных Штатов Трампа, президента Франции Макрона, президента Турции Эрдогана, президента Ирана Пезешкияна, сирийского лидера Ашара и, конечно же, главы правительства Бениамина Нетаньяху. Это уже самая последняя сегодняшняя информация. Речь премьер-министра Израиля сегодня, как мы уже говорили в самом начале нашей программы, сегодня ночью в прямом эфире транслировали американские каналы Fox News, Newsmax, британский канал Sky News, и многие они показывали кадры, мы видели это, перед выступлением главы правительства Израиля многие делегации покинули зал заседаний. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Найти Бланкет, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья, это самое главное. Радости, всяческих успехов, мира и шаббат шалом в Хаксамех.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Очередная авария на производстве. На предприятии в Хадере минувшей ночью погиб рабочий 22 лет в процессе выполнения работ. Прибывшая к месту трагедии бригада «Маген Давида Дом» была вынуждена констатировать его смерть. Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего. Возле поселения Эммануэль в Самарии в результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получил подросток 15 лет. Еще двое мужчин получили травмы средней степени тяжести. Авария произошла вследствие столкновения двух автомашин. Все пострадавшие были доставлены в больницы. К другим темам. Харидим, выступающие против службы в Цахале, вновь провели вчера вечером демонстрацию протеста возле дома председателя Верховного суда Ноама Солберга в поселении Алон-Швуд в Гуш-Эционе. Корреспондент корпорации «Кан» Даниэль Грубайс передает, что каких-либо из ряд водовыходящих инцидентов зафиксировано не было. Напротив входа в здание тюрьмы в Бейт-Лид также прошла манифестация ультраортодоксов, протестующих против задержания уклонистов от службы в армии. Выступление главы правительства Биньямина Нетаньяху на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как мы уже передавали ранее, после 9-часового пребывания в Соединенных Штатах в настоящий момент премьер-министр Израиля находится на пути на родину. В своей речи на Генеральной Ассамблее Биньямин Нетаньяху заявил, что решение атаковать иранские ядерные объекты было принято для того, чтобы устранить угрозу самому существованию еврейского государства. Он указал, что в июне 1967 года Израиль оказался перед угрозой своего уничтожения, о чем в открытую говорили тогда его враги. На территориях Иудеи и Самарии, в колыбели нашей истории. Мы тогда не находились и в секторе Газа, и на Голландских высотах, сказал Биньямин Нетаньяху и напрямую обратился к сирийскому лидеру Ахмаду Ашари. Вы должны знать, что евреи были на Голанах еще во времена пророка Моше. Об этом можно прочесть в Танахе, подчеркнул глава израильского правительства. Корреспондент корпорации «Кан» Рам Брандес передает, что

0: Когда глава правительства поднялся на трибуну, раздались крики возмущения, и многие делегации покинули зал заседаний. Израильская делегация и те, кто поддерживают еврейское государство, приветствовали премьер-министра возгласами «Одавину Хай». Председательствующий на этом заседании призвал присутствующих к соблюдению порядка. И в заключение о погоде. Сегодня в первой половине дня местами возможен дождь, в основном в прибрежной полосе. Завтра небольшое понижение температуры, в воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем ожидается 35 градусов. Банковский обменный курс доллара – 3 шекеля 4,7 агоры. Курс евро – 3 шекеля 46,6 агоры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим – 17.52, Тель-Авив – 18.11, Хайфа – 18.02, Бершева – 18.13 и Эйлат – 18:03. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, канун праздника Суккот, и, как обычно, мы подводим итоги недели. На этой неделе Центральная избирательная комиссия приняла решение, запрещающее Объединенному арабскому списку и партии Раам баллотироваться на выборах. Одновременно дисквалифицированы персонально депутаты Сами Абу Шхаде Балад и Офер Касиф Хадаш. Сами по себе эти решения ничего не означают, поскольку окончательное слово, как и в большинстве кардинальных вопросов, принадлежит Багацу. Но сама эта ситуация только подчеркивает, в какой аномальной реальности мы живем. В Израиле очень любят рассуждать о власти закона. Так вот, параграф 7 алиф основного закона о Кнессете очень четко и ясно и недвусмысленно говорит о том, что списки и кандидаты, отвергающие прямо или косвенно право Израиля на существование как еврейского и демократического государства, не могут участвовать в выборах. Партия Балад никогда не скрывала своего стремления изменить характер государства и превратить его в государство всех граждан. Это не мешало Багацу раз за разом выдавать этой партии сертификат кошерности, допуская до выборов. Этому не мешали ни проделки Азми Бишары, подозреваемого в шпионаже в пользу Хизбаллы, ни участие Ханин Зуаби во флотилии Мармара, ни многократные заявления лидеров этой партии. Только 7 октября и чудовищные слова Сами Абу Шхаде подтолкнули юридическую систему к тому, чтобы бросить косточку общественному мнению и, судя по всему, показать Абу Шхаде красную карточку. Это не называется жить по закону. Это называется жить по понятиям. Это только моя точка зрения. Своими словами подводим итоги недели. Мы будем говорить о дискуссии вокруг дисквалификации кандидатов и списков, а также о предвыборной кампании в целом. Поговорим мы о выступлении премьер-министра Бениамина Нетаньяу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обсудим ситуацию в сфере безопасности, а также, разумеется, коснемся визита в США лидера Китая. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, это наш обычный пятничный вопрос, вопрос, который мы всегда задаем вам по пятницам. Какое событие, с вашей точки зрения, событие на уходящей неделе, во внешней или внутренней политике было наиболее важным? Возможно, речь идет о каком-то событии, которое ускользнуло от нашего внимания. Возможно, речь идет о каком-то событии, которому стоит уделить больше внимания, чем мы это делаем в наших эфирах. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека. Пишите нам, отвечайте, комментируйте, высказывайтесь, дискутируйте, спорьте. Все приветствуется. Единственная просьба, разумеется, как всегда, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 8 часов и 8 минут, очень короткая пауза. И мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты. Пятница, предпраздничный день. Много газет, много приложений. Успеем, постараемся познакомиться с тем, с чем нам позволит время. Начнем с газеты «Исраэль Айом». Главный заголовок здесь – это цитата премьер-министра Бениамина Нетаньяу, цитата его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нетаньяу держит, здесь фотография, Нетаньяу держит в руках пейджер. «Геноцид, – спрашивает премьер-министр, – это самая большая ложь последнего этого века». Премьер-министр Бениамин Нетаньяу в резкой речи, обращенной к миру, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о ханжах, речь идет о лицемерах. Мы защищали и мы защищаем и вас от Ирана. Это только время, потребуется время, но это только вопрос времени, когда иранский народ победит режим подавления. Обращаясь к президенту Сирии, премьер-министр сказал: «Евреи были на голландских высотах еще со времена Моше». Вы можете прочитать об этом в Танахе. Силы ЦАЛа в Иудее и Самарии приведены в состояние повышенной готовности перед праздником. Состояние Нерии Лайтера, тяжело раненого в теракте на 443-м шоссе, остается тяжелым. Обо всем этом на второй странице издания пишет Дани Закен, корреспондент Исраэль Айом в Нью-Йорке. Об этом здесь более подробно. еще несколько, несколько материалов. На третьей странице, издания небольшой опрос, который можно здесь прочитать. В приложении Исраэля Шаво, простите, в приложении Исраэля Шаво опрос. 43% поддерживают решение президента Герцога стереть обвинительное уголовное дело Эль-Ора Азарии. Об этом в приложении Исраэля Шаво. Еще несколько материалов. Лали Дери, кандидат в Кнессет от партии Амха Исраэль, партии Офера Винтера. Нас не сломают по вопросу о призыве, даже если не будет правого правительства, говорит Лали Дери в интервью Бини Ашкенази на 10-й странице издания. Еще несколько, и здесь же в приложении Исраэля Шаво интервью главы партии «Наш дом Израиля» Виктора Либермана, Лилах Шваль. Либерман говорит следующее: Винтер политический приготовишка, однако он может быть важным фактором в будущей коалиции. Что об этом думает сам Офер Винтер? К сожалению, он интервью не дает. И еще несколько... Об этом в приложении Исраэля Шаво. Накануне скончался писатель и поэт Иуда Атлас. Ему было 89 лет. До последних моментов его жизни он был вечным мальчишкой. Об этом на 19-й странице издания. Авторские материалы, разумеется, как всегда... Это не только раскол, что-то не работает в блоке перемен, так называется статья Амита Сегаля. Военный обозреватель Йоав Лимор публикует статью под названием «На сей раз в Иудее и Самарии необходима иная, чем раньше, защитная стена». Об этом в приложении Исраэля Шаво. Еще несколько авторских материалов. Моше Клюгавт публикует статью под названием «31 шатающийся мандат». «Потрясение в политической системе». Амори Акор публикует статью под названием «7 октября. Предупреждение, которое нам так нравилось не слышать». Есть много авторских материалов. Еще один материал, только еще одну статью только упомяну. Йоси Бейлин публикует статью под названием «Грех, политический грех, которому не будет прощения, это правительство Нетаньяу». Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот», главный ее заголовок, это эксклюзивный материал Ронена Бергмана, который он публикует в предпраздничном приложении. Нетаньяу поставил под угрозу жизни бойцов Моссада для того, чтобы действовать против сделки по продаже подлодок Египту, то есть той самой сделки, которую он утвердил. Дважды премьер-министр Беньямин Нетаньяу давал добро Германии продать египетскому флоту современные подлодки. Он это делал за спиной военного сообщества, несмотря на очень серьезные опасения по поводу кризиса с Германией. Подводная лодка «Дракон», которая вчера прибыла в Израиль на фоне кампании Ликуда, пишет Ронен Бергман, это один из плодов такой круговой сделки, которую расследует комиссия Груниса. Обо всем этом Ронен Бергман в приложении «Мусав Лихаг». Еще несколько материалов. Есть здесь еще моральные трусы, которые не вышли. Выйдите сейчас. На фоне политической изоляции премьер-министр Беньямин Нетаньяу выступил накануне перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН, уколол Иран и атаковал лидеров Запада. Вы присоединились к антисемитам. Итамар Айхнер, специальный корреспондент «Идиот Ахронот» в Нью-Йорке. еще несколько материалов. Нахум Барнеа, на сей раз это математика. Надав Яльпа спрашивает, куда движутся компании, предвыборные компании. А Яир Шерки публикует статью под названием «Ломают головы». Сима Кадмон публикует статью под названием «Мы не просим, мы требуем». Об этом, обо всем в газете «Идиот Ахронот». Еще несколько материалов из плена к свадьбе. Интервью с Сашей Труфановым и Сапир Коэн. Таль Гелади об этом в приложении «7 дней». Еще несколько материалов. Отставной глава Иерусалимского округа полиции дает интервью. Лерон Тамари об этом также в приложении «7 дней». Ну и, разумеется, здесь о смерти Иуды Атласа. И первый шалаш, первая сука, которая построена в доме на северной границе. Нега и Йотам Клиханан оставили Иерусалим и переехали в кибуц Малькия на северной границе. И вот здесь фотография того, как они строят суку. Об этом на 6-й странице газеты «Ядиот Ахарунут». Газета Маарив, главный ее заголовок, тот же самый, кстати говоря, что и в газете «Исраэль Айом». Геноцид – это самая большая ложь в истории. Многие представители стран, которых премьер-министр Бенямин Нетаньяу назвал трусами, покинули зал перед выступлением Нетаньяу в ООН. Решение атаковать Иран было одним из самых легких, которые я принял, заявил премьер-министр, и подверг резкой критике Мамдани, мэра Нью-Йорка. «Евреи Нью-Йорка уже не чувствуют себя защищенными», сказал глава правительства Израиля, обращаясь к залу. Еще несколько материалов. Пострадавшие в столкновениях, в инциденте в секторе Газа. Таков заголовок в газете «Маариф». Подробности в электронном приложении. Пока, по крайней мере, никаких подробностей мы не видели. И еще несколько материалов. «После 7 октября нельзя не сообщать». Инцидент между полицией и армией по делу об обнаружении тоннеля в районе Калькирии. Об этом пишет газета «Маариф». И еще несколько материалов. Здесь, разумеется, опрос, как обычно, по пятницам. Всегда опрос в газете «Маариф». Ультраортодоксальные партии ослабевают и наносят удар, и это наносит удар по блоку коалиции. Обратите внимание, если бы выборы состоялись сегодня, то 22 мандата набирает партия Яшар, 18 мандатов набирает Ликуд. 6 мандатов, по 6 мандатов у ШАС и Ядута Тора. Партия Амха Исраэль набирает 4 мандата, партия Милуимиким набирает 4 мандата. Показатели остальных партий практически без изменений. 13 мандатов Беяхад, 11 демократам, по 9 у Либермана и Бен-Гвира, 7 у Объединенного Арабского списка, 6 у Циунут Датит, 5 у РАМ. Если кого бы вы хотели видеть главой правительства Израиля после выборов, спрашивает газета «Маариф». И здесь очень широкий разброс мнений. 25% хотели бы видеть Гади Айзенкота. 34% хотели бы видеть Бенямина Нетаньяху и так далее. Остальные заметно меньше. А вот среди избирателей блока оппозиции картина совершенно иная. 50% хотели бы видеть Гади Айзенкота. 25% хотели бы видеть Нафтали Беннета. И только 11% хотели бы видеть... 11%, простите, хотели бы видеть Яира Лапида, и только 3% хотели бы видеть Беньямина Нетаньяху. Вот таков опрос в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Цель партии «Яшар» – еще два мандата религиозного сионизма. В попытке сломать равенство между блоками в партии Гади Айзенкота фокусирует свои усилия на традиционалистском сегменте израильского общества. Еще также они попытаются побороться за голоса 200 тысяч избирателей Ликуда, которые колеблются между несколькими партиями и могут остаться дома. Об этом пишет Анна Барская, и она же пишет о том, что одним из главных, так сказать, вопросов, которые сейчас на повестке дня, это как проголосуют те, кто сегодня, по крайней мере, заявляют о намерении отдать голоса Винтеру. Еще несколько материалов, нет неожиданностей. Второй день дискуссии о дисквалификации списков никаких неожиданностей не принес. Правые партии продолжат участвовать в выборах. Несколько материалов, несколько интервью Шира Шапира, мать Анера Шапира, говорит о своем сыне, а также говорит о его наследии, которое привело ее к решению баллотироваться в Кнессет. Сейчас она в списке партии Яшар. Напомним, что Шира Шапира пошла в Кнессет вместе с Хили Тропером ее партия вернулась в союз, вернее говоря, перешла после этого в союз с Гади Айзенкотом. И в рамках этого союза баллотируется сейчас в Кнессет. Я прервусь, потому что разрешена к публикации та информация, о которой мы начали говорить. Разрешены к публикации имена двух военнослужащих.

служащих, которые погибли в секторе Газа, двух военнослужащих ЦАЛа, 24-летний Надав Кали, боец 77-го батальона 16-й бригады, погиб в бою в секторе Газа. Старший прапорщик Офер Муалем, 23 лет, из Иерусалима, также боец 77-го батальона 16-й бригады, погиб в бою в секторе Газа. Информация об этом передана семьям погибших. Старший прапорщик Надав Кали, 24 лет, из Гар-Халуц. Старший прапорщик Офик Муалем, 23 лет, из Иерусалима. Два бойца ЦАЛа, которые погибли в бою в секторе Газа. Информация об этом сейчас разрешена к публикации. Это та информация, которая опубликована к настоящему моменту. Мы следим за публикациями о подробностях этого инцидента, о том, что произошло. И есть некое противоречие между тем, что опубликовано в официальном сообщении. Еще раз смотрим на то, что сообщает пресс-служба армии. Да, пресс-служба армии говорит о том, что двое бойцов погибли в бою в секторе Газа. Есть сообщение о том, что речь идет о несчастном случае. По крайней мере, пока у нас нету никакой дополнительной информации. Я очень надеюсь, нам удастся побеседовать с кем-то из военных корреспондентов и получить дополнительную информацию. Окей, мы продолжаем программу, продолжаем собирать информацию о том, что произошло, информировать вас. Еще раз скажем, двое бойцов ЦАЛа погибли в результате, погибли в секторе Газа. Военные источники сообщают, что накануне в послеобеденное время бойцы 77-го батальона, бойцы запустили беспилотник из укрепления в северной части сектора для того, чтобы ликвидировать террориста, который был обнаружен. В результате первого расследования выяснилось, что первый беспилотник, который был запущен, попал в цель, а второй дрон, который был запущен, по причине, которая пока выясняется, вернулся, и это привело к гибели бойцов. С нами в эфире сейчас Кармела Минаше, военный обозреватель корпорации. Я надеюсь, что сейчас она будет с нами, была с нами, сейчас она вернется, я надеюсь, и мы сумеем с ней побеседовать и понять, что действительно произошло в секторе Газа. Судя по всему, оперативное ЧП, судя по всему, некое оперативное происшествие, которое имело место в секторе, в результате которого погибли двое бойцов ЦАЛа. Старший прапорщик запаса Надав Кали, 24 лет, из Гар-Халуц, и старший прапорщик Офик Муалем, 23 лет, из Иерусалима. Продолжаем следить за развитием событий. Очень надеюсь, нам позднее удастся поговорить с Кармелой Менаше и получить дополнительную информацию о том, что произошло. Вот такое тяжелое утро, такое тяжелое предпраздничное утро. Двое бойцов ЦАЛа погибли в секторе Газа. 7 часов почти 28 минут. Возвращаемся к программе. Говорим о том, что происходило накануне в США. Премьер-министр Бениамин

0: Нетаньяху выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зал был полупуст, так как многие участники сессии предпочли выйти в момент выступления израильского премьер-министра. А на улицах проходили демонстрации протестов, в которых, кстати, принимали участие и израильские противники, политические противники Нетаньяху. Вот что сказал с трибуны ООН премьер-министр Бенямин Нетаньяху.
1: For the past three years, our heroic soldiers have fought day in and day out in a seven-front war.
0: За последние три года наши героические солдаты сражались день и ночь на семи фронтах. Знаете ли вы какую-либо другую страну размером с Нью-Джерси, способную вести войну на семи фронтах, причем в течение трех лет? Семи фронтах. Дмитрий Дубов с нами в эфире, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий Дубов, здравствуйте.
2: Да. Недоброе утро, да.
0: Совсем
2: да.
0: Недоброе. И при выступлении премьер-министра Бенямина Нетаньяху на сессии Генассамблеи ООН, давайте разделим содержание и то, что вокруг. Прежде всего, как это выглядело? То есть как можно оценить, как это выглядело?
2: Опять же, очень трудно ответить на ваш вопрос, как это выглядело, поскольку вы просите меня содержание и форму разделять, а форма здесь первична. И на самом деле, я думаю, что на эту форму делался определенный расчет. В том, что касается понимания с израильской стороны, что будет вот все это, и демонстрации снаружи, и люди демонстративно выйдут, и попытаются что-то как-то и помешать даже. И эти крики «Ам Исраэль Хай», они тоже были не случайны, потому что было понятно, что это была заранее подготовленная реакция на то, что произойдет. А это выглядело не так, как, наверное, должна выглядеть роль политика, претендующего на свое место в другой лиге, скажем так. В политической риторике есть две концепции. Концепция позитива и концепция, соответственно, негатива. Побуду немного бутоном занудой. ООН — это место для, как будто бы воспринимается, критики, да, но месседж должен быть позитивный в общем и целом. Концепция негатива работает, когда все это как-то не соответствует реальности. И она тоже имеет место быть, она тоже абсолютно легитимна. Вопрос, как мы ее используем, потому что в концепции негатива очень много, скажем так, окон возможностей для использования ее на совсем другие цели. Когда ситуация поляризована, когда существует очень большое противостояние внутри, прежде всего, и здесь, ты выставляешь себя в роли такого, для Нетаньяху любимого политика Черчилля, который идет против течения и верит в то, что он делает то, что правильно. Вот этот образ, который он на себя примерил сегодня, просто потому, что других образов у него уже сегодня не остается. И очень много сегодня появилось всякой разной, скажем так, информации, а обсуждения, да, в общественном поле. Так, если кто-то более близок к российским нарративам, сравнивают это с печенегами и половцами, вот это вот все мы в крепости. Это не совсем так. С одной стороны, конечно, очень легко провести прямую параллель. С другой стороны, когда мы действительно находимся в ситуации, в которой Израиль объективно ведет войну на нескольких фронтах, нас объективно сегодня в мире не воспринимают как позитивного игрока. С нами объективно много кто не хочет иметь дело. Насколько это справедливо, нет, сейчас даже не имеет смысла обсуждать. А что еще остается израильскому премьеру, выступая с трибуны ООН?
0: Когда вы говорите о позитивном нарративе, чего, не знаю, вам, чего в принципе, вот что должно было бы быть для того, чтобы этот нарратив, чтобы был как-то более, скажем так, смешанный месседж, да, потому что то, что мы слышали от Бенямина Нетаньяху, действительно, это было, у нас нет другого выбора, мы, иными словами, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать воевать. Когда вы говорите о позитиве, что вы имеете в виду?
2: Смотрите, спросите самого Нетаньяху.
0: Он не дает интервью, к сожалению, я был бы рад.
2: Я в бытность свою тележурналистом до того, как у нас была принята, перешли на практику прямого перевода, который предоставляет сервис ООН, неоднократно сам переводил. Речи Бенямина Нетаньяху, которые начинались с мощнейшего позитивного месседжа. С первых же секунд. Например, я помню одна из его речей начиналась таким образом. «Дамы и господа, мы находимся на пике величайшей революции на Ближнем Востоке». Это суперпозитивный месседж. Вы говорите и спрашиваете меня, что должно произойти.

0: идти. Ну, наверное, не должно быть войны для того, чтобы было место для позитива. Говоря, здесь, наверное, надо быть, наверное, справедливым самому Бенямину Нетаньяху и сказать, что, наверное, выбора другого-то у него не было в сегодняшней ситуации, точечно, да, кроме как риторики негатива, потому что ничего позитивного у нас здесь на Ближнем Востоке не происходит.
1: Это функция Бенямина Нетаньяху или если бы на его месте был Нафтали Беннет, Яир Лапид, Гади Айзенкот, было бы иначе?
0: Вы задаете, как всегда, Габи, сложные вопросы, на которых
1: не
0: нет
1: жаль.
0: Простых ответов. Наоборот, мне это очень нравится. А я думаю, что если так вот попытаться пофантазировать и моделировать ситуацию, в которой на трибуне ООН в следующем году окажется другой человек, и ничего не изменится у нас сильно, потому что, ну да, за год наши военно-политические реалии как бы не сильно изменятся в геополитическом плане, начиная с сегодняшнего дня, если считать вперед. Я думаю, что нарратив следующего спикера, если это будет, не будет Бенямин Нетаньяху, будет строиться на одном очень суперпозитивном месседже, это месседж надежды. Что вот мы обнулились, и сейчас все будет по-другому. Это не будет происходить сразу, потому что это никогда не происходит сразу, результаты мы никогда не увидим мгновенно. Но, например, мы перестаем сейчас вести, извините, начинаем вести диалог, которого мы не вели в последние годы. Например, с некоторыми европейскими странами, там давайте еще раз, еще немного упростим ситуацию в ее гиперболе, скажем, например, Франция, да, тот же Макрон, который сегодня критикует нас очень-очень активно. Вот мы готовы вести диалог с нашими партнерами. Против такого месседжа, ну, не станут же они и не уйдут, когда человек говорит, я хочу с вами разговаривать, ребят, куда же вы уходите, да, то есть вот этого всего не будет. И это пример того суперпозитивного месседжа, который вы попросили меня привести, но для этого необходимо, чтобы на трибуне он стал другой человек, а не нынешний пример.
1: То есть, еще раз, я пытаюсь понять то, что вы говорите, это важно. С вашей точки зрения, отсутствие позитивного месседжа определяется не реальностью, в которой мы живем, а тем, кто стоит на трибуне. То есть, в принципе, могло быть по-другому. Это то, что вы хотите сказать.
0: Нет, вы здесь меня немножечко интеллектуально расставляете мне немножечко несправедливую ловушку.
1: Okay.
0: Как обычно, ситуация чуть более сложная, чем она представляется в простых формулировках, которые хотят как бы тяготеют к головкам. Здесь не так это все. Ну, то есть, это всегда комбинация. Ну, то есть, давайте так.
1: Это политический... Я хочу рассказать.
0: Мир устал слышать Бенямина Нетаньяху. Фактически, фактологически, да? Мир устал от Бенямина. Он хотел бы увидеть кого-то другого. Извините меня за слово, чисто по приколу. А кто может быть прийти и говорить что-то другое? Потому что речи Бенямина Нетаньяху, они в принципе, ну, как бы по сути, они могут различаться. Месседж быть, может быть позитивным или негативным, но это один и тот же человек, который говорит примерно один и тот же сет посланий, которые у него всегда есть, это плюс-минус всегда про одно и то же. Здесь необходим какой-то перемена, потому что, ну, как бы, а что еще изменится для того, чтобы люди перестали выходить из зала? Война же не прекратится, понимаете?
1: Да.
0: То есть для этого здесь, с другой стороны, мы не можем игнорировать эти политические реалии, в которых мы живем, поэтому, мне кажется, это комбинация.
1: Хочу вас спросить, последний вопрос задать по поводу, знаете, как эта дискуссия о том, была ли эта речь направлена миру, или была эта речь направлена жителям Петах-Тыквы и Хайфы, Тель-Авива, Иерусалима. Иными словами, это речь международная или это речь внутриполитическая?
0: Это речь внутриполитическая, она более внутриполитическая, чем когда-либо.
1: Опять же, было внутриполитического, с вашей точки зрения?
0: Ну, сам факт. То есть, конечно же, никто не подстраивал специально таким образом, чтобы у нас совпадали календари Генассамблеи ООН.
1: Да, ровно как 4 года назад Яир Лапид полтора месяца до выборов был на той же самой сессии.
0: Конечно, и он должен был туда поехать, равно как и Бенямин Нетаньяху тоже должен был поехать на Генассамблею ООН и выступить там со своей речью. Здесь, мне кажется, попытка максимально, грубо говоря, монетизировать политическую ситуацию, которая и так имеет место быть, эта речь направлена на прямые эфиры 14-го канала, 12-го канала, с другой стороны, да, то есть все, как бы промо всех вот этих, всей вот этой его речи, а что сказали, а как полетел, когда человек находится в информационном поле, он там находится, ну, то есть, и как бы, когда говорят «и маталё шам, маталё каям», Если тебя в этом поле нет, то, соответственно, тебе никто не говорит. Эта речь, она направлена на цитируемость самой по себе, и поэтому она, конечно же,
1: важна. То есть сам факт этой речи – это внутриполитическая история?
0: Она более внутриполитическая, чем всегда. Ну, то есть именно потому, что у нас совпадают календари, и мы понимаем, что мы сегодня говорим про выборы. Я не думаю, что, опять же, не хотел никого бы, как бы обижать, но я не думаю, что буквально каждый житель Израиля сходу понимает Бениамина Нетаньяху без четкого перевода на иврит. Ну, то есть его месседжи, озвученные на английском языке, они озвучены на английском языке, это важно понимать. Здесь необходим агент-посредник, чтобы эти месседжи переводились на понятный, более понятный иврит. Но другое видно. Видно лидера государства, который стоит на трибуне ООН, который пытается противостоять мировому сообществу, который вот в этом своем показательном виде того, что люди уходят из зала, нас защищает в тот момент, когда мир на нас откровенно, как бы, ну, как бы сказать, нас откровенно игнорирует. Mm-hmm. Сама картинка по себе говорит в 100 раз больше, даже чем содержание самой этой речи, и это безусловно было важно. Ну, то есть картинка, когда зал полный, да, я был там и видел на самом деле, когда зал был абсолютно забит до последнего места, и была даже такая атмосфера, когда там, знаете...
1: Нетаньяху или кто-то другой?
0: Нетаньяху, конечно, а кто еще может быть другой?
1: Ну, был Беннет, был Шарон, ну, кто был?
0: Шароном, кстати, тоже было, Ольмерт, но это был. Мой опыт в основном был про Нетаньяху. И я хочу сказать еще один момент. Это ведь очень сильная такая рутина. Они приходят, уходят, говорят, это абсолютно никого не волнует, ну, кроме лидеров, представителей делегации тех стран, лидер, который выступает там сейчас на трибуне. А когда выступают отдельные лидеры, там, например, Эрдоган, я видел Ахмадинежада, я был свидетелем речи Муаммара Каддафи, когда говорил тут полтора часа и довел до обморока своего переводчика. И в этом же списке, ну, понятно, там президент Обама там был, или Буш, или Байден, или Трамп, но в этом же списке Нетаньяху был всегда. Вот, действительно, это по ощущениям, говорю вам, атмосфера всегда была, о, выступает кто-то интересный. И вот сейчас эта же атмосфера, она сработала несколько в другом направлении, но тоже сработала, понимаете? То, что я пытаюсь сказать, это то, что произошло вчера. Нетаньяху, безусловно, записывает себе сегодня в плюс в рамках своей предвыборной кампании.
1: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за участие в программе.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
2: Своими словами.
1: 8:40. Мы продолжаем программу. Еще немного заголовков. Посмотрим пока, может быть, есть какая-то дополнительная информация о том, что произошло в секторе Газа. По крайней мере, на данный момент вот только то, что было известно в последние минуты после того, как было опубликовано сообщение. Да, судя по всему, речь идет о несчастном случае, о оперативном ЧП. Проводится пока предварительное расследование. Дрон, который был запущен, дрон, начиненный взрывчаткой, который был запущен в сторону террористов из одного из укреплений на территории сектора Газа, по неизвестной причине вернулся, и когда бойцы стали собирать его осколки, он взорвался и привел к крайне тяжелым ранениям двух военнослужащих, в результате чего они скончались. После того, как это произошло, начальник генерального штаба распорядился заморозить, на данный момент, по крайней мере, заморозить всю деятельность, связанную с беспилотниками, связанную с дронами. Дронами, начиненными взрывчаткой типа «Аталев», до полного завершения расследований обстоятельств того, что произошло. Пока не ясно, в чем дело. Попытаемся это сейчас понять при помощи военного обозревателя корпорации «Кан» Кармела Менаше. Кармела, шалом.
3: Шалом, шалом.
1: Ма эфшар лесапер карега ал ма шекара берацуат Газа?
3: שני לוחמים שנהרגו, רס"ר נדב קאלי בן 24 מהחלוץ, לוחם בגדוד 7007 בחטיבה 16, ורס"ר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, גם הוא חייל מילואים, לוחם באותו גדוד, שניהם נהרגו מהתפוצצות של רחפן במהלך הפעלת הרחפן. לא ברור עדיין מה הסיבות של ההתפוצצות של הרחפן, אבל
1: זה לא התקלות, כי בהודעה של דובר צהל כתוב נהרגו במהלך הקרב, אז אני פשוט מנסה להבין.
3: לא היה שום קרב, זה תקלה, תקלה בהחלט שקרתה בתאונה מבצעית. אנחנו מדברים על תאונה מבצעית, שני לוחמים, סמל מחלקה, מפקד כיתה, אתמול אחר הצהריים, הכוח מפעיל שני רחפנים, הפעלת הרחפן הראשון הושלמה בהצלחה, בתחילת המשימה השנייה מתרסק הרחפן בתוך המוצב, לאחר שהלוחמים ניגשים אליו, מרימים אותו, הוא מתפוצץ, הם טופלו בשטח הלוחמים, ואז נקבע מותם, רחפן צהלי, תקני, שופעל בידי הלוחמים מיומנים בהפעלת אמצעים מהסוג הזה. עכשיו בודקים עם מצבו הטכני של הרחפן, את נסיבות ההתרסקות, אפשרויות נוספות, כמו שיבוש מצד חמאס, אם כי בצבא המערכים של הארגון אין יכולת מוכרת לשבש רחפנים מהסוג הזה. בינתיים צהל הורה לעצור את השימוש ברחפנים מטילים או שמתפוצצים עד להשלמת התחקיר הראשוני. אירוע קשה, כואב, חיילי מילואים, מיומנים, מקצועיים, חטיבה שעשתה הרבה ממילואים שנמצאים שם.
1: זה חטיבה מנוסה, כן? זה חטיבה לא...
3: כן, זה לוחמים מנוסים.
1: זה לא חטיבה חדשה ברצועה.
3: לא, בהחלט לא. ערב חג, סיפור קשה,
1: כן.
3: אתה יודע, החיילים האלה עברו הרבה מאוד בשלוש השנים האחרונות, ואירוע כזה מקשה, שמעלה שורה של סימן השאלה, וגם שוב את השאלה, חיכוך, פעילות כל כך גדולה של צהל, אירועים כאלה הם לא חריגים,
1: כן.
3: במלחמה מן הסוג הזה.
1: קרמל המנשה.
3: חיילים יושבים, הם כן. סטטים בדרך כלל, ותאונות מבצעיות הם חלק משגרת לחימה.
1: לצערנו הרב. קרמל המנשה, המון תודה לך על השיחה הזאת. כתבנו הצבאית, תודה. Я спросил нашу собеседницу о том, что произошло, что известно на данный момент о... трагедии, которая произошла. Да, это оперативное ЧП, говорит наша собеседница. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва беспилотника, который... Два беспилотника они запускали, два дрона они запускали. Один был запущен успешно. Второй почему-то вернулся, и когда собирали его осколки, произошел взрыв. Проверяются причины того, что произошло, проверяется, не идет ли речь о каком-то вмешательстве Хамаса в том, что касается запуска. Но в армии полагают, что нету у Хамаса на данный момент, по крайней мере, такой оперативной возможности это сделать. И с этой точки зрения мы наблюдаем, мы имеем дело с трагедией, аварией, которая произошла. К сожалению, много вопросов по этому поводу, в том числе вопрос о том, как можно максимально избежать таких аварий и можно ли их избежать, когда речь идет о солдатах, которые находятся в основном в статичном положении в секторе Газа. Это не новички, речь идет о бригаде, которая провела много времени в секторе, о бойцах, которые провели много времени в секторе. И вот такая трагедия, которая сейчас, обстоятельства, которые сейчас изучаются, на данный момент полностью прекращены все оперативные действия, связанные с запуском дронов до выяснения всех обстоятельств этой трагедии. Двое военнослужащих ЦАЛа погибли в результате взрыва дрона в секторе. С нами в эфире была Кармела Менаше, военный обозреватель корпорации КАН. 8 часов 47 минут. Мы продолжаем программу. Будем следить за сообщениями об обстоятельствах этой трагедии, этого инцидента. А пока продолжаем говорить о том, что происходило и происходит в ООН. Разумеется, Нетаньяу не был единственным выступавшим на сессии Генассамблеи ООН. Выступал там, например, и президент Ирана Пазешкиан. Вот что он сказал. Мы не можем себе позволить, чтобы из этой истории все извлекли пользу и одновременно были бы хранителями той исторической миссии перед лицом жестоких санкций, которые на нас накладывают. А вот что сказал президент Сирии Ашара. Голанские высоты остаются сирийской землей. Любые меры по их аннексии являются недействительными и аннулированными в силу резолюции Совета Безопасности ООН номер 497. С нами в эфире подполковник запаса Амит Ягур, в прошлом высокопоставленный сотрудник стратегического отдела в департаменте планирования ЦАЛА и разведки военно-морского флота. С Ганалу Бамилуем, Амит Ягур, шалом.
2: שלום גדי, בוקר טוב.
1: קודם כל, אני בטוח ששמעת כמו כולנו על נפילתם של שני חיילי צהל בתאונה מבצעית ברצועה. יש לך כמה מילים מקצועיות להגיד על זה?
2: כן, מצער מאוד, זה בשורה רעה הבוקר. המילים המקצועיות שיש לי להגיד היא שכשעושים, גם קורים דברים מהסוג הזה. הבנתי שזה בטיפול, מה שהותר לפרסום לפחות, שזה רחפנים שהופעלו מהצד שלנו.
1: כן.
2: שאחד מהם לא אהב כמו שצריך, ומרים אותו בידיים והתפוצץ. לצערי הרב מאוד, דברים כאלה יכולים לקרות. בסוף אנחנו עוסקים בבני אדם, המחיר הוא קשה מנסוע.
1: כנראה אי אפשר להימנע מתקלות 100% מהתאונות מהסוג הזה, עם כל הזוועה.
2: לא, אי אפשר, העיסוק הוא, צריך להבין, העיסוק הוא מאוד אינטנסיבי בסביבת אויב, עם הרבה חומרי נפץ. בסוף יש גם אמצעים טכנולוגיים שגם הם מועדים לכשלים, בנוסף לפעילות של בני האדם שמועדת גם היא לטעויות מדי פעם. ולכן כשעושים אחד ועוד אחד, יש סבירות שדברים כאלה יקרו. לצערנו הרב, המחיר, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד כבד. מדובר בחבר'ה צעירים, בני 23, 24, לוחמי מילואים. מאוד מאוד קשה.
1: סיפור קשה, כן. בוא נדבר על ארגון האומות המאוחדות, עצרת האום, הרבה מאוד נאומים, ישראל די במוקד מבחינת ההתקפות עליה.
2: תשמע, כאילו לא קרה 7 באוקטובר.
1: נכון.
2: ממש. חזרנו אחורה, ביג טיים, לא אנחנו, אלא האום. כנראה שהוא מעולם לא עזב את האחורה הזה, ומה שהיה נדמה לנו לעתים כאולי הליכה לכיווננו, ומדינות שמשמיעות עם רוד שפר, מסתבר שזה החזיק מעמד זמן קצר מאוד, ובמהרה עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, אין לנו על מי לסמוך שם, ידענו את זה, זה לא שלא ידענו את זה, קיבלנו אישור מחודש, תשמע, אני משווה את האום לתיאטרון, תיאטרון אחד גדול, שבו מדברים בקולות כפולים ומשולשים, שבו אתמול הרהיב העוז המשלחת האיראנית ושמה את התמונה של קאסם סולימני, אחד מארכי טרוריסטים הגדולים בעולם, שכל הכוח שהוא היה מפקד עליו, כוח קוץ, הוא כוח שנועד להפעיל טרור ברחבי העולם, לא להגן על משטר ולא שום דבר אחר. והתמונה שלו ניצבת על השולחן באום, שהוא הכוח שאמור לשמור על השלום ולפעול נגד הטרור וכיוצא בזה, ועומדת, ואין פוצה פה ומצפצף. אף אחד לא קם להוריד את התמונה הזאת. זה נראה מאוד לגיטימי, ומבחינתי התמונה הזאת היא מאוד מאוד סמלית למה שקורה באום. גם המדינות עצמן, אני הולך אחורה לשנות ה-30 של המאה ה-20, אחד לאחד אותו דבר, גם מול הנאצים היה את האפיזמנט, את הפיוס הזה, אני רואה את המשחרים לפתחו של נשיא איראן, לא משנה שהוא לא משפיע בכלל על מה שקורה במדינה שלו, אבל עצם הישיבה איתו, ואני רואה את אד מיליבנד, ראש ממשלת בריטניה יושב איתו, ואתה רואה גם בתנועות הגוף, שהבן אדם ממש מחזר אחרי שר החוץ הרקצ'י בפגישה, ואני רואה את ראש ממשלת לבנון שפתאום יושב איתם. כל מיני דברים עזועים שבכלל לא היו צריכים לקרות בשלב הזה של המלחמה. בטח ובטח המילים החד ערכיות והחד נשמעיות שנשמעו על ידי מנהיגים מרחבי העולם. מדבר על הצרפתי במיוחד, מקרון, שאוטוטו מסיים את הכהונה שלו, וטוב שכך, זה לא ממש אוטוטו, אבל זה בקרוב. מזכ"ל האום, שהוא כן אוטוטו מסיים את הכהונה שלו, לשמחתנו.
1: יש לנו מה לעשות עם זה, עמית יגור, או שאולי צודקים אלה שאומרים די, הסיפור נגמר, צריך פשוט לפרוש משם וזה.
2: תשמע, ברגע שאתה פורש משם, אז יחבטו בך בכל מקרה. השאלה איך אתה מציג את העמדה שלך. אנחנו לא למדנו לנהל את מלחמת התודעה שלנו כמו שצריך, והתיאטרון הזה הוא מלחמת תודעה אחת גדולה. הרי ברור שכל המנהיגים שדיברו שם, הם דיברו חלק מאנטישמיות גלובית.

0: Потому что только эмоции действуют на сознание людей, говорит наш собеседник. И с этой точки зрения ничего не меняется. А если и такой фильм, как «Фауда», где в 7-8 серии 5 сезона видно весь ужас того, что делает Хамас, это гораздо, может быть гораздо эффективнее, чем многое другое. Подполковник запаса Амит Ягур был с нами в эфире. Сейчас 8 часов 59 минут. Нати Бланкер за пультом в Иерусалимской студии. Вацлав Проченко и Мирьям Гилевич, продюсеры. Людмила Ермакова, редактор микрофона, Габи Вольфсон. Встретимся после 9-часовых новостей. Продолжится программа «Своими словами». Оставайтесь на Канрек.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Разрешена к публикации информация о том, что в секторе Газа погибли двое бойцов резервистской службы из 16-й бригады. Старший сержант запаса Надав Кали, 24 лет, из Архалуц, и старший сержант запаса Офик Муалим, 23 лет, из Иерусалима. Да будет их память благословенна. Корреспондент Кан Кармела Менаше передает, что оба они погибли в результате взрыва беспилотника, запущенного Цагалем, который по ошибке упал на территории армейской базы в северной части сектора, внутри желтой линии. В результате этого же инцидента были ранены еще двое наших солдат. Их семьи поставлены в известность. К другим темам. Президент Ирана Масуд Пазашкиян заявил, что его страна готова к заключению соглашения с Соединенными Штатами на базе достижения взаимного понимания, что уже было в недавнем прошлом. В интервью телеканалу Fox News Пазашкиян подчеркнул, что речь идет о готовности вернуться к тем договоренностям, что уже были подписаны с американской администрацией. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что президент Ирана отверг обвинения в том, что его страна инициировала перекрытие Армузского пролива. Пазашкиян отметил, не Исламская республика была инициатором военных действий. Они были нам навязаны, и мы были вынуждены защищаться. Мы никогда не начинали войны. Но если агрессивные действия в отношении нашей страны продолжатся, мы ответим на это со всей мощью, указал Масуд Пазашкиян. Минувшей ночью власти Колумбии объявили о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Министерство иностранных дел в Боготе указало, что такое решение было принято по соображениям национальной безопасности, а также на фоне связи Тегерана с террористическими организациями и с его вовлеченностью в наркоторговлю. Кроме того, в заявлении МИДа Колумбии выражается протест против действий режима Аятолл по перекрытию Армузского пролива и против разработки Исламской Республикой своей ядерной программы. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что новые власти Колумбии недавно восстановили дипломатические отношения с Израилем. Консульские связи этой латиноамериканской страны с Ираном пока остаются на прежнем уровне. Пресс-секретарь МИДа в Катаре Аль-Ансари отверг обвинения, прозвучавшие вчера со стороны главы правительства Беньямина Нетаньяху во время его выступления на Генассамблее ООН. Премьер-министр Израиля, в частности, подчеркнул, что Катар ведет антиизраильскую пропагандистскую кампанию в мире. По словам Аль-Ансари, таким образом, Нетаньяху попытался отвлечь внимание мировой общественности от тех насильственных действий, что происходят в Иудее и Самарии. По словам пресс-секретаря МИДа в Дохе, изменения в международном общественном мнении произошли по той причине, что многие молодые люди в мире, включая видят, что творится на территориях. И дело тут не в каких-либо пропагандистских кампаниях. Корреспондент Кан Рам Брандес передает.

0: берет, что Аль-Ансари добавил, что если израильские политики правоэкстремистского толка, выступающие перед опустевшими залами, хотят, чтобы имидж Израиля был изменен, они должны изменить, в первую очередь, свою собственную политику. К другим темам. Как мы передавали, Харидим, выступающие против службы в Цахале, вновь провели вчера вечером демонстрацию протеста возле дома председателя Верховного суда Ноама Солберга в поселении Алон-Швуд в Гуш-Эционе. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что каких-либо из ряда вон выходящих инцидентов зафиксировано не было. Напротив входа в здание тюрьмы в Бейт-Лид также прошла манифестация ультраортодоксов, протестующих против задержания уклонистов от службы в армии. И о погоде. Сегодня в первой половине дня местами возможен дождь, в основном в прибрежной полосе. Завтра небольшое понижение температуры, в воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 35 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 90 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН-РЭКО в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Бехаг самеах. Миру шалаем.
1: С праздником, Суккот! Хаг самеах. КАН-РЭКО. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 9:05 в Израиле. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда террор вновь напомнил о себе в Иудее и Самарии. Натанель Шакрун был убит возле источника в округе Беньямин. Это была неделя, когда на повестке дня вновь была дискуссия о том, кто может, а кто не может баллотироваться в Кнессет. Скорее, это был театр абсурда. Это была неделя, когда в оппозиции пытались прекратить внутренние войны, а в Ликуде пытались понять, как остановить отток мандатов. Это была неделя, когда едва ли не главным международным событием являлся визит президента Китая в США. Это была неделя, которая началась с дня поста Йом-Кипур и завершается праздником Суккот. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Но начнем мы с ситуации в сфере безопасности. Террор в Иудее и Самарии не прекращается. За несколько часов до поста Йом-Кипур был убит Натанель Шукрун из Алей-Заав. В среду на шоссе номер 443 в результате автомобильного теракта был крайне тяжело ранен военнослужащий Нерия Лайтер. Вот что сказал на похоронах Натанеля Шукруна его сын Йоав.
1: Аба нихнас ла шуа шния, лэфу шенуагим, у ешав шам витнагер, ואני נכנסתי למושב של יד הנהג, אחרי דקה בערך שהוא מתנגב, פתאום אני צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא בדיוק זוכר מה הוא צעק, אבל הוא צעק לי משהו.
0: פאפה זקון של קופצה, היא פשול ותירצה, יאבל после него. В какой-то момент я услышал от него, как он кричит: «Йоав, здесь террористы» или «Йоав, здесь это теракт», что-то в этом роде, я не помню точно, говорит Йоав. Я знаю, что он спас мне жизнь этим криком, и этого я никогда не забуду. А вот что сказал о ситуации в Самарии глава регионального совета Йоси Даган.
2: «Леабеш это бица». לא רק לרדוף אחרי היתוש, לטפל בכל התשתית, הכפר, האימאם שמסית שם כל יום שישי.
0: Необходимо высушить болото, а не гоняться за каждым комаром отдельно, говорит наш собеседник. В этой деревне, из которой вышел террорист, подстрекают все время. Имам в мечети постоянно, в каждую пятницу произносит подстрекательские речи. Я ожидаю от правительства гораздо более активных действий, чем сейчас. Подполковник запаса Шош Рабан с нами в эфире движения Битхонистим, в прошлом высокопоставленная сотрудница Шабака. Сгана Рубамилуем Шош Рабан, нота Битхонистим Лешавар Пхира Бешабак, шалом.
3: Шалом Рав, хак самеах.
0: И кодем коль кама милим аль маше нахну шаману абокер, ма эфшар леагид аль эйруа азе, беаза.
3: Эйруа беаза, алев митковец, асон. Асон зу такала мифцаит. וקשה מאוד לומר את זה, אבל תקלות כאלה קורות בעת מלחמה, ואפילו בעיתות של שלום, כשהחיילים מתעסקים, הם לא מתעסקים במשחקים, הם מתעסקים בכלים ובחומרים מסוכנים, ויש תקלות, ובמקרה הזה הייתה פה תקלה, זה רחפן ששוגר למטרות נכונות, כדי לסכל מחבלים, ובסוף הוא פשוט התפוצץ, החיילים ניגשו אליו, ולצערי הוא התפוצץ, ובאמת אסון כואב מאוד. אנחנו צריכים לדעת אבל שדברים כאלה קורים. יש מחיר כבד למה שאנחנו צריכים לעשות, ו... לא נוכל לעשות את זה אחרת, אין מה לעשות.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, גל של טרור, אמנם אירועים אולי לא קשורים באופן ישיר אחד לשני, אבל זה כבר לא אירועים בודדים.
3: תראה, אני דווקא חייבת להגיד שביהודה ושומרון, והציבור לא תמיד יודע, סוכלו מאות רבות של פיגועים, וצהל עשה שם עבודה מדהימה בשנים האחרונות וניקה את קיני הטרור ואת מחנות הפליטים. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתעסקים עם אויב אכזר. מה שיש ביהודה ושומרון זה בדיוק מה שיש בעזה. זה אותה גברת בשינוי אדרת, זה רק בשם אחר, זה חמאס, וזה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אלה אויבי ישראל, יש להם את אותה מטרה. ובכל רגע שאפשר, הם אוספים אמל"ח, הם מצטיידים, הם מתאמנים בארץ ומתאמנים מסביב לעולם, הם צוברים יכולות, הם צוברים ניסיון, ויש להם רצון, יש להם כוונות ויש להם מוטיבציה. וברגע שמתאפשר, הם גם פועלים. ולכן ביהודה ושומרון אנחנו נצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה, מיד כשאנחנו נצליח להרגיע את הזירות האחרות, כי כרגע אני מזכירה, אנחנו פועלים במספר זירות, ולמרות שנראה שיש שקט, הזירה העיקרית שלנו עדיין היא זירת איראן. עדיין כל הקשב והמשאבים הולכים לשם,
0: למרות שזה בעיקר, שוש, למרות שזה בעיקר זירה אמריקאית, זאת אומרת, ישראל מעורבת כשיש, זה פעיל, אבל עדיין זה בעיקר זירה אמריקאית.
3: אז אני אגיד לך משהו, טעות לחשוב, זו הזירה, עד כדי כך זו הזירה המרכזית מבחינת מדינת ישראל. למה? כי עדיין מהווה איום קיומי על מדינת ישראל. למה? כי
0: ישיר או באמצעות פרוקסיס, או באמצעות חיזבאללה, חמאס וכו'.
3: גם ישיר, כי עדיין יש, נכון שהשגנו אותם שנים אחורה, נכון שהם צריכים לשקם את עצמם, אבל עדיין יש להם יכולות גרעין, ויש משטר מטורף שחי קם נושם בשביל להשמיד את מדינת ישראל. וברגע שזה רק יתאפשר, הם ישקמו את עצמם מהר מאוד, ואנחנו רואים שהם עושים את זה עכשיו, תחת המצור, תחת האיומים, תחת ההרס והחורבן והכלכלה, וכל מה שקורה להם, הם עדיין עושים ככל שהם יכולים, כדי לשקם את יכולות הגרעין שלהם, שהמטרה העליונה היא ישראל, ואת זה כולנו צריכים לזכור, ולכן אמר ראש הממשלה, לא ננוח ולא נשקוט, עד שנטפל בגרעין, ואני אומרת לך, שגם אם, גם אם האמריקאים לא יעשו את זה, אנחנו נפעל באיראן, עוד לא אמרנו את המילה האחרונה, מדינת ישראל תפעל עוד באיראן, היא עושה את זה גם היום בדרכים כאלה ואחרות, והיא תעשה את זה גם באופן ישיר, עוצמתי וחזק מאוד, ברגע שיתאפשר, ברגע שנוכל, ברגע שתהיה הזדמנות המבצעית, וכמובן, בהינתן שזו תהיה הממשלה. כן.
0: בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך על אותה חידקרון, דרקון, סליחה, על אותה צוללת שהגיעה, מה המשמעות שלה בבניית הכוח?
3: תשמע, זו צוללת מפלצתית, אימתנית, זו צוללת שהיא מהווה מכפיל כוח למדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל, ומה שנקרא נערכים לקראת האיומים עתידיים, צריך לזכור שיש לנו אויב חדש ישן שמתאווה, הופך להיות אויב של ממש, וזו טורקיה, ולטורקיה יש צי ימי מפואר מהטובים שיש בטח במזרח התיכון, ומדינת ישראל חייבת לייצר יתרון איכותי, והצוללת הזאת זה יתרון איכותי אסטרטגי, זו צוללת שיכולה להגיע לכל מקום בעולם, בשקט בשקט, מתחת לפני המים כמו שאומרים, ויש לה יכולות מדהימות של טילים, גם טילים בליסטיים, גם טילי שיוט, אולי יכולות גרעיניות, אני לא יודעת, כך אומרים מפי מקורות זרים, אנחנו לא יודעים, אבל אני אומרת שהדבר הזה הוא מכפיל כוח, וכמה טוב שרכשנו את זה לפני שנים, כמה טוב שהיה מי שחשב על הדבר הזה, והאויב צריך לפחד.
0: שוש רבן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב, תודה.
3: Тогда раба, וחג שמח לכולם.
0: Литрот. Я спросил нашу собеседницу о прежде всего об инциденте в секторе Газа. Очень тяжелый инцидент, говорит наша собеседница, но со всей печалью, со всей горечью мы должны сказать правду. Такие инциденты бывают. Это то, что происходит. Несчастные случаи – это часть военного дела, это часть этих событий. И, разумеется, необходимо изучать то, что произошло, необходимо изучать обстоятельства происшествия и все обстоятельства, однако, наверное, нужно быть честными с самими собой и сказать правду. Мы не можем полностью избавиться или не можем полностью быть гарантированными от того, что таких происшествий не будет, говорит Шош Рабан. Что касается ситуации в Иудее и Самарии, она говорит о том, что, во-первых, далеко не все знают, что Шабак предотвращает сотни, буквально сотни терактов, которые планируются. Мотивация у террористических структур, безусловно, есть. Есть мотивация, есть стремление, есть готовность, есть оружие. И в тот момент, когда остальные районы военных действий немного улягутся или немного затихнут, нам придется более активно действовать в Иудее и Самарии. Пока что это невозможно, говорит Шошрабан, потому что есть еще очень много открытых фронтов, и главный и открытый фронт. По-прежнему Иран, говорит наша собеседница, ничего не поделаешь, Иран остается главной зоной военных действий до сих пор, несмотря на то, что вроде бы там прекращение огня, и вроде бы там тихо и так далее, и вроде бы это даже в основном зона военных действий Соединенных Штатов Америки, Израиль менее замешан там после операции «Народ Лев», но тем не менее и все внимание, и все усилия, и все средства, в первую очередь, направляются в эту сторону. И понятно, что столкновение с иранским режимом возможно в любую минуту, в любой момент. Нет никакой гарантии или нет никакой уверенности в том, что этого не произойдет, отмечает Шошрабан. Она говорит также о том, что это касается не только прямого столкновения с Ираном, хотя и это на повестке дня, но это касается и возможности Ирана действовать через своих сателлитов, что они, собственно говоря, регулярно и делают. Что касается подводной лодки «Дракон», которая прибыла накануне в Израиль, это буквально удваивает военный потенциал нашего военно-морского флота. Нельзя забывать, говорит наша собеседница, что в регионе формируется новый и очень опасный противник Израиля. Это Турция, страна, которая обладает очень мощным военно-морским флотом, не прекращает усовершенствоваться. И с этой точки зрения крайне важно, что у Израиля есть такой потенциал. С нами в эфире была подполковник запаса Шошрабан движения «Битхунисты», в прошлом высокопоставленная сотрудница Общей службы безопасности «Шабак».
4: Своими словами.
0: 9 часов 17 минут, мы продолжаем программу. На этой неделе Центральная избирательная комиссия занималась рассмотрением вопросов о допуске к выборам различных партий, списков и кандидатов. Вот что сказал, открывая это рассмотрение, глава Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг.
5: לכן חובתנו לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, לאזן בין הזכויות, לתור אחר הראיות ולבחון האם מהותית המועמד.
0: Мы обязаны рассмотреть все вопросы и все доводы. Мы обязаны внимательно отслеживать все факты и обстоятельства. Мы должны балансировать между правами, и мы должны постоянно следить за тем, есть ли действительно основания, есть ли действительно оправдание тому, чтобы не допускать кого-то до выборов. А вот что сказал герой, ну или, если хотите, антигерой этих событий, глава партии Балат Сами Абу Шхады.
6: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל.
7: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה.
0: Я осуждал бойню 7 октября, говорит Сами Абу Шхады. Журналист поправляет его, что в статье, которую тот опубликовал в газете «Идиот Ахронот», он не осуждал. Я осуждаю сейчас, задним числом я читаю эту статью, и я понимаю, что это было неправильно, и что многое из того, что там сказано, я бы не стал говорить сегодня. Профессор Одет Мудрик с нами в эфире. Судья в отставке, в прошлом заместитель председателя окружного суда в Тель-Авиве, преподаватель Тель-Авивского университета. Профессор Одет Мудрик, шалом.
8: Шалом, бокер тов.
0: Анахум медабрим итха бешней куваим, гам ке мишпитан бахир, ве гам ке мишу ше ая бе вадат абхирот амерказит. Тазкир лану мата айта шем?
8: Ла, они ла айти бвадат абхирот амерказит, они айти бмешех ло мят шаним יושב ראש ועדת הבחירות של אזור הבחירה דן צפון.
0: אוקיי.
8: אבל כיושב ראש ועדת בחירות אזורית, לצורך הבחירות המוניציפליות, מוקנות לי אותן סמכויות שיש לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
0: אוקיי. אז איך זה עובד? מבחינת
8: ה... יש לי כובע וחצי, לא שני כובעים.
0: כובע וחצי. מבחינת ה... פרוצדורה, מבחינת התהליך, איך זה עובד? מישהו שרוצה לפסול רשימה או מועמד אחר, מה, הוא מגיש בקשה לוועדת בחירות מרכזית?
8: כן, בפירוש מגיש בקשה לוועדת הבחירות המרכזית, והוועדה, לפי חוק יסוד הכנסת, שוקלת אם יש מקום לפסילה. חוק היסוד אומר שהפסילה טעונה אישור של בית המשפט העליון. אז אני לא כל כך יודע את הפרוצדורה, איך זה מגיע לבית המשפט העליון. בוודאי שאפשר להגיש ערעור, הגורם הנפסל יכול להגיש ערעור לבית המשפט העליון.
0: לפי שאני הבנתי זה מגיע אוטומטית, אפילו לא צריך להגיש ערעור.
8: אז זהו, לפי חוק היסוד זה צריך להגיע אוטומטית. כי כתוב שהעניין טעון, הפסילה טעונה אישור של בית המשפט העליון.
0: סליחה, אם זה ככה, אז למה צריך את האינסטנציה הזאת? אפשר ישר ללכת לבית המשפט וזהו. זאת אומרת, בשביל מה צריך ועדת בחירות המרכזית, אם ממילא ההחלטה שלה היא סוג של ייעוץ?
8: זה לא לגמרי ייעוץ. הוועדה היא ועדה של מומחים, של אנשים שחיים את התחום הפוליטי. ואישור בית המשפט, באמת, כיוון שמדובר באישור ולא בתקיפה בגסית, אז בית המשפט יש לו לכאורה אותה סמכות שיש לחברי הוועדה, לוועדת הבחירות המרכזית. והוא יכול כאילו אפילו לשקול שיקולים עצמאיים משלו. לא צריך רק לבדוק את תקינות החלטת הוועדה. אבל כמו כל ועדה מייעצת, יש לה דבר משקל גדול מאוד.
0: מה אומר החוק, פרופסור עודד מודריק? מי לא יכול להתמודד לכנסת?
8: מי שלא יכול, לצורך העניין שלנו, זאת רשימה או מועמד שבמצע שלהם או שבהתבטאויות שלהם בכתב או בעל פה שוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ואפשרות נוספת היא שהמועמד או הרשימה מביעה תמיכה בארגון טרור או במדינת אויב או בפעילות טרור. אז הנושא הראשון של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית הוא מאוד מאוד בעייתי, מפני שאני חושב שכל המפלגות הערביות ולא יוצא מן הכלל לא מכירות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מכירות אולי כמדינה יהודית.
0: ופה אני באמת רוצה להתעכב על בלד. בואו נשים רגע בצד את רם, שככה מנהל ככה לשון כפולה יחסית. בלד לא מסתירים שום דבר. הם אומרים שהם לא מקבלים את מדינת ישראל כמדינה של העם היהודי. רוצים להפוך אותה למדינת כל אזרחיה. ועדיין פעם אחר פעם מקבלת הכשר להתמודד. תסביר לי את הפער הזה.
8: יש פה התמודדות עם הזכות הבסיסית שיש לאזרח ישראלי להיות מיוצג בכנסת. ואני חושב שהרעיון הזה שלא כל אמירה שהם בעד מדינת כל אזרחיה איננו משמש בסיס מספיק כדי לפסול רשימה, היא כדי למנוע, כדי לקיים את הדמוקרטיה במדינת ישראל, שבסופו של דבר זאת תהיה דמוקרטיה ייצוגית, ובעצם לשלול מ-20% של התושבים פה, שלכולם, או כמעט לכולם, ההשקפה של בלד היא השקפה שלהם. הם היו רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה. אז בית המשפט העליון, בכל מיני לוליינויות, לא פוסל, רק בגלל שאנחנו יודעים שהמפלגה מסוימת תומכת בעיקרון של מדינת כל אזרחיה, שאגב אפשר למצוא לו תמיכה גם אצל מועמדים במפלגות ישראליות שנקראות ציוניות, גם בהם אפשר
0: לחלוטין
8: למצוא כאלה תומכים של הרעיון הזה. לגבי העניין של תמיכה בטרור או במדינת אויב, כאן גיבש בית המשפט העליון איזו הלכה שאומרת לא מספיקה התבטאות אחת. צריכה להיות מסה קריטית, צריכה להיות מערכת של התבטאויות, כדי להבין שזה באמת פעולות של מעשיות, שיש אימן תמיכה בארגון טרור, או בפעולות פעילות טרור. ובנקודה הקונקרטית של, ובהקשר הזה עד היום, היו פסילות מעטות על בסיס הרעיון הזה, אני דווקא נפסל...
0: מפלגות יהודיות בעיקר, כן.
8: בדיוק, דווקא בהם, ולא שאי אפשר להעביר את הפסילות האלה בשבט הביקורת, לא מוכרחים להסכים עם הפסיקה הזו של בית המשפט העליון, אבל זה מה שקרה. ויכול להיות שיקרה גם כאן בהקשר של...
0: שאלה אחרונה, פרופסור מודריק, כשמדובר בהתבטאות של אדם אחד, מדובר בהתבטאות של סמי אבו שחאדה, יושב ראש מפלגה, והוא נפסל, וכנראה הוא באופן אישי ייפסל. האם זה משליך על מפלגה כולה?
8: זה יכול להשליך על מפלגה כולה אם הם הביעו תמיכה באמירות שלו, אבל כיוון שלא מדובר פה בהשקפת העולם של נגד מדינה יהודית ודמוקרטית, אלא מדובר פה בתמיכה אישית בארגון טרור, אז זה לא אמור להשליך על המפלגה. נכון, אילו הנושא או המאמר שלו, האמירות שלו היו נדונות באיזה פורום מפלגתי והיו מביאים בו תמיכה, אז כן, אז צריך להשליך.
0: בקיצור, מה שאתה אומר בעצם שהמתח הוא כל הזמן בין נקודות האלה של החוק, סעיפים האלה של החוק, לבין רצון לשמור על ייצוגיות ואפשרות לבוא לידי ביטוי לקבוצות באוכלוסייה.
8: גם אתה, כשאתה, בעצם, אם אתה פוסל מפלגה שלמה, אז אתה כאילו מוציא אותה מחוץ לחוק, ואם זה על בסיס ההשקפות שלה ותמיכות שלה בארגוני טרור או באויב, אז יכול להיות שאתה יוצר מחתרת שהיא עלולה להיות יותר מסוכנת מאשר הייצוג בכנסת שמכניס את המפלגה הזו לתוך מגבלות או לתוך חמות מידה מסוימות. זה המתח, זה הבעיה בעניין הזה, וההחלטות אינן כל כך פשוטות.
0: פרופסור עודד מודריק, סגן נשיא בדימוס של בית משפט מחוזי בתל אביב, מרצה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת אריאל, המון המון תודה לך, בוקר טוב.
8: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о прежде всего его опыте. Я был членом предвыборной комиссии, избирательной комиссии округа Дан на муниципальных выборах, но там действует тот же принцип, что и на всеобщих выборах. Есть параграфы в законе, которые оговаривают запрет на участие в выборах, говорит наш собеседник. Это отрицание права Израиля на существование как еврейского демократического государства, это поддержка террористических организаций и так далее. Что касается первого, то это очень сложно определить, потому что с этой точки зрения все арабские партии выступают фактически против того, чтобы Израиль был еврейским государством, стремятся к тому, чтобы оно было государством всех граждан. И поэтому формально можно вывести за рамки все арабские партии, но это неверно, говорит наш собеседник, потому что таким образом вы по сути дела лишаете представительства 20% населения страны. По словам нашего собеседника, это напряженность или это противоречие, оно сохраняется, и поэтому очень редко, когда судьи принимают решение на основе именно этого параграфа. Что касается поддержки террористических организаций и вооруженной борьбы против государства Израиль, то там, когда есть конкретные факты и конкретные доказательства, действительно судьи прибегают вот к этому пункту, однако требуется критическая масса, то есть недостаточно одного высказывания, но требуется некая критическая масса высказываний, количество высказываний должно быть очень большим для того, чтобы судьи приняли соответствующее решение, отмечает наш собеседник. Он также говорит о том, что нету автоматического принятия решений в этом вопросе. Дело может идти об одном конкретном кандидате, как мы сейчас говорим про сами Абу Шхады. Речь может идти о нескольких кандидатах или о партии. Например, если высказывание сами Абу Шхады обсуждалось тем или иным партийным форумом, то может быть принято решение о том, что вся партия объявляется не имеющей права баллотироваться, но у этого есть очень серьезные последствия. Во-первых, вы объявляете, по сути дела, партию вне закона, тем самым лишая ее избирателей представительства. Это практиковалось, причем это практиковалось в отношении, как правило, еврейских партий. Наш собеседник говорит о том, что можно очень много критики озвучить в адрес этого, этих решений, но тем не менее они принимались. Что касается нынешней ситуации, то если обсуждение не было на партийном форуме, то речь идет только о Сами Абу Шхаде, тем более, что если объявить партию фактически вне закона, она идет в подполье, и я не уверен, что ущерб, который причиняет ее деятельность, будет меньше. С нами в эфире был профессор Одед Мудрик, в прошлом заместитель председателя окружного суда в Тель-Авиве, ныне преподаватель Ариэльского университета.
4: Своими словами.
0: 9:31, мы продолжаем программу. 32 дня осталось до выборов Кнессета 26-го созыва. Картина в вопросах остается крайне проблематичной для Ликуда, но и не особо впечатляющей с точки зрения перспектив блока оппозиции. Все, как всегда, зависит от тех, кто балансирует на грани электорального барьера. Вот что сказал на этой неделе министр по делам диаспоры Амихай Шикли, партия Ликуд. Я не думаю, что сейчас серьезно говорить о ротации на должности премьер-министра. Очень рано делить шкуру неубитого медведя, рано делить портфели. Прежде всего, должны быть ясны итоги выборов. Я очень надеюсь, говорит Амихай Шикли, что национальный лагерь одержит победу, мы сформируем коалицию и на ее основе сможем сформировать максимально широкое правительство, широкое правительство. А вот что сказала Талья Ланкри, кандидат в Кнессет от партии «Наш дом Израиль». Наша цель сейчас увеличить блок путем увеличения партии. Каждая партия должна максимально исчерпать свой предвыборный потенциал, и тем самым мы приведем к победе целого блока. С нами в эфире Йоси Татика, стратегический советник. Йоси Татика, Йоси стратегии Шалом Бокетов.
9: שלום, בוקר טוב גבי.
0: סקרים מראים תמונה לדעתי, לפחות מאוד מאוד ברורה. הכל תלוי בשתי מפלגות. מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתו של יועז הנדל. אם הם נכנסים תמונה היא X, אם הם לא נכנסים תמונה היא לחלוטין הפוכה. אתה מסכים עם הניתוח הזה?
9: קודם כל כן. בוודאי שאם מפלגה נופלת מתחת לאחוז החסימה, תרד בחירות 2022, שבה מרץ לא עברה את אחוז החסימה ולמעשה יצרה לנתניהו קואליציה של 64 מנדטים. במובן הזה אתה צודק, אבל אני חייב לומר לך שבשבוע האחרון ולקראת הפגישה של ראשי גוש השינוי במוצאי שבת, כפי שאני מבין שהיא מתקיימת, העובדה שמדברים יותר על פסילות של מפלגות ערביות ופחות על המפלגות החרדיות לא עושה להם טוב. זאת אומרת, אחד הנושאים...
0: לא עושה טוב למי?
9: למפלגות גוש השינוי, כי אני אגיד. כי למעשה אחד הנושאים שמעבירים מנדטים היום מצד לצד, זה הסוגיה של דת ומדינה, ובוודאי הקואליציה עם החרדים. והדבר הזה ירד בסדר היום כמעט אצל כל המפלגות. וזה דבר שאם לא יחזור, זה פשוט תהיה טעות גדולה מאוד בעיניי. של המפלגות האלה.
0: תגיד, יש בכלל נושא לזה לבחירות האלה? יש איזשהו אישיו? כי זה כל כך, לפחות בעיניי, כל כך אמורפי, כל כך... אין איזשהו סדר יום ברור על מה מתווכחים?
9: לא, אין סדר יום ברור, כי קודם כל, חייבים לומר, אין הכרזה של גוש השינוי על מועמד מוסכם לראשות ממשלה, ו... קרב הדו-ראשי שתמיד היינו רגילים אליו בין ראש הממשלה נתניהו ומועמד בגוש השינוי פחות קיים הפעם. אני לא חושב שגוש השינוי טועה דרך אגב בזה שהוא לא מכריז על מועמד כרגע, כי הכרזה מועמד מוסכם כרגע יכולה לייצר את הקמפיין הזה והוא ישרת דווקא את הקואליציה, לכן כדאי לכל אחד מהמפלגות למקסם את הפוטנציאל שלהם ולהכריז אחרי הבחירות על מועמד לראשות הממשלה.
0: אבל איזנקוט צריך להחליט האם הוא מנסה לשאוב ממנדטים או לא, כי לשאוב מנדטים מגוש קואליציה קשה לו. העיקר המקור זה יכול להיות מפלגות מתוך הגוש.
9: תראה, זה החלטה שתמיד מקבל ראש המפלגה הגדולה לפני הבחירות, בפעם הקודמת זה פחות הצליח, חייבים לומר את זה, כי שאיבה, אתה יודע מתי היא מתחילה, אתה לא יודע מתי היא מסתיימת, ואם היא מסתיימת למטה, זה מצב לא טוב. אני חושב שבמובן הזה, אם ראשי גוש השינוי לא ימקסמו כל אחד את הקולות שלהם, ולא יפריעו אחד לשני, ולא יתרכזו כולם ביחד במסר אחד, כלפי המפלגות החרדיות, תהיה להם בעיה.
0: אני רוצה לשאול אותך על גוש קואליציה, למה נתניהו מאבד כל כך את הכוח? זאת אומרת, היום במעריב הוא כבר 18 מנדטים.
9: תראה, אצלי הוא לא 18 מנדטים, אני... כמובן שהערכה של מעריב היא טובה כמו...
0: מה אצלך?
9: כמו שלי, 21 מנדטים.
0: אוקיי. אבל עדיין, עדיין בפיגור מאיזנקוט.
9: כן, עדיין בפיגור מאיזנקוט. תשמע, בסיכובו של דבר, הפוטנציאל האלקטורלי של הקואליציה הוא גבוה מאוד. השאלה, וזו השאלה החשובה, זה האם אנשים יצאו להצביע או לא. זאת אומרת, שם צריך להתרכז בעידוד הצבעה. ואם הגוש הזה מקסם את המצביעים שלו, יסיר אותם מהבתים, הוא עוד יכול לנצח.
0: יכול לנצח אפילו, אתה אומר שגוש קואליציה עדיין יכול להגיע אפילו ל-61?
9: אני אומר שגוש קואליציה יכול להגיע לפחות לרמה כזאת שאי אפשר יהיה להקים ממשלה בלעדיו.
0: זה כן.
9: בוא נאמר את זה כך.
0: מה נכון לדעתך לנתניהו לעשות מול וינטר? מתלבטים מאוד בליכוד, לפעמים תוקפים, לפעמים אומרים בוא נתעלם ממנו. מה לדעתך הטקטיקה נכונה שם?
9: לדעתי ההתקפה של נתניהו או של הליכוד על אופר וינטר לא כל כך מזיקה לו, בגלל שחפיפת המצביעים היא לא מקסימלית שם בין המפלגות. וינטר לוקח קולות ומנדטים ממפלגות שונות, וההתקפה של נתניהו עליו לא בהכרח מזיקה לו, בצורך העניין. בניגוד לאם נתניהו תוקף מפלגות אחרות בגוש, כן?
0: כן.
9: אגב, נתניהו גם לא יכול להזיק לישראל ביתנו בהתקפות. זאת אומרת, כשאין חפיפה בין המצביעים, התקפה ישירה לא בהכרח פוגעת באותה מפלגה, אבל חייבים להגיד באותה נשימה, כל המפלגות שנמצאות סביב ארבעה מנדטים, ארבעה, חמישה מנדטים, ייפלו ויקומו על אחוזי הצבעה. זאת אומרת, אם אחוזי הצבעה יהיו גבוהים, המודד המוחלט למנדט יעלה, זאת אומרת, מודד מוחלט
0: יכולים ליפול
9: למאזינים, כן, זה כמות הקולות המדויקת שצריך כדי לקבל מנדט, פשוט יכולים ליפול מתחת לאחוז החסימה. עכשיו, דבר כזה, אנחנו לא יכולים לראות, אולי להתחיל להעריך ולראות שבוע לפני הבחירות, לא לפני זה.
0: שאלה אחרונה, יוסי, לאיזה גוש אתה משייך את יועז הנדל ומפלגתו והרשימה שלו יחד עם זליכה?
9: יועז הנדל וזליכה, הם כמו שהם מצהירים, הם רוצים לכפות ממשלת אחדות חוצת גושים לצורך העניין. לכן הם אומרים שהם הגוש השלישי, אז לצורך העניין, בואו נאמין לעניין הזה, ונקרא להם הגוש השלישי.
0: טוב, נחכה ונראה אם זה יצא לפועל. יוסי טטיקה, יועץ אסטרטגיה, המון תודה, שבת שלום.
9: Туда, Габи, туда лиха, шабат шалом.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, опросах, которые показывают, что все зависит от двух партий, с моей точки зрения, по крайней мере, партии Оффера Винтера и партии Йоаза Энделя. Это так, но это всегда так, говорит наш собеседник. Партии, которые не проходят электоральный барьер, кардинально меняют картину. Вспомните, что произошло в 2022 году, когда Мерец не преодолел электоральный барьер и Нетаньяу получил возможность сформировать коалицию 64 мандатов. То же самое может произойти сейчас. С другой стороны, то, что происходит в блоке перемен, это не очень хорошо для них. Во-первых, их постоянные разногласия, вот они, судя по всему, встречаются на исходе этого шабата, для того, чтобы каким-то образом утихомирить эти разногласия или сделать их чуть менее агрессивными. С другой стороны, там нету единого лидера. То, что нет единого лидера, это как раз неплохо. Каждая партия может попытаться, по крайней мере, максимально исчерпать свой электоральный потенциал и после выборов уже объединиться. Но проблема для блока перемен, для оппозиционного блока заключается в том, что вопрос повестке дня и отношений между израильским обществом и ультраортодоксами заметно утратил остроту. Изначально речь шла о том, что это будет едва ли, казалось, что это будет едва ли не главной темой предвыборной кампании. Это не произошло. И чем меньше об этом говорится, чем меньше об этом идет речь, тем хуже для блока перемен, потому что им необходима эта тема в центре повестки дня. В принципе, особо сейчас нет повестки дня, потому что нету блока, нету единого лидера у блока оппозиции. В отсутствии единого лидера у блока оппозиции нету практически никакого, никакой составляющей, никакой содержательной составляющей противостояния двух блоков, и поэтому сейчас все гораздо более аморфно, чем в ходе предыдущих предвыборных кампаний. И все зависит только от процента голосования и от участия, от способности каждого блока вывести своих избирателей на улицы. Айзенкот пытается собрать голоса, он пытается это делать не атакуя партии собственного блока, потому что, как мы знаем, когда ты начинаешь пожирать голоса своих избирателей своего собственного блока, ты же где-то начинается, ты не знаешь, где это заканчивается, это может быть очень опасно, поэтому Айзенкот этого не делает. С другой стороны, и Нетаньяу не может получить голоса избирателей своего блока и, так сказать, преувеличивать в этом усилии. Я не уверен, что атака на Офера Винтера, которую ведет Нетаньяу, так уж вредит Винтеру, потому что пересечение избирателей не стопроцентный, у Винтера есть свой электоральный потенциал, и поэтому ситуация может меняться. Также, кстати говоря, как я не уверен, что Нетаньяу может получить избирателей партии «Наш дом Израиль», отвечает, и подчеркивает Йоси Татика. Он говорит о том, что при правильной работе этого блока, блока коалиции, блока Нетаньяу, ситуация может сложиться так, что избиратели, которые, если им удастся вывести избирателей на улицы, привести избирателей на избирательные участки, то они одержат победу. Блок Нетаньяу одержит победу, а победа для него это не обязательно 61 мандат, победа для него это ситуация, при которой без него никто не может сформировать коалицию. Что касается Йоаза Энделя, говорит наш собеседник, то он говорит о том, что он ни в одном из блоков, что он посередине, я предлагаю на данный момент ему верить. С нами в эфире был Йоси Татика, стратегический советник.
4: Своими словами.
0: 9:42, мы продолжаем программу. В среду начался визит лидера Китая Си Цзиньпиня в Соединенные Штаты Америки. А с чем он связан? Каковы перспективы? О чем идет речь на переговорах? Профессор Юрий Пинес с нами в эфире. Эксперт по истории и политике Китая, факультет стран Азии Еврейского университета. Профессор Пинес, здравствуйте, доброе утро.
10: Доброе утро.
0: Итак, что нам известно о ходе визита Си Цзиньпиня в США?
10: Прекрасно проведенная операция. Все великолепные кадры, красный ковер. Пили шампанское американское, которое распивали Никсон и Джо Энлай в 1972 году и так далее и тому подобное. С точки зрения более субстантивной, ничего серьезного не было и ничего серьезного не ожидалось, потому что такие серьезные вопросы, как взаимоотношения двух самых больших экономик мира, они не решаются за 24 часа, естественно, не на встрече в Берках. Они решили продолжить перемирие в области тарифов, которое было установлено в прошлом году, но продолжили его только на 2 месяца, а не на полгода, как ранее сообщалось. То есть это значит, что американцы не совсем довольны ситуацией. Не было более серьезных обещаний, были очень хорошие слова о взаимном сотрудничестве, о том, что обе страны должны дружить. Напоминание о том, что они были когда-то союзниками.
0: Ребята, давайте жить дружно.
10: Да, да, да. В основном, и это, в общем-то, самое главное и для Соединенных Штатов, и для Китая, потому что США поняли при Трампе, наконец они поняли, что они победить Китай не могут. То есть они не могут предотвратить превращение в Китае в сильнейшую экономику мира. Они должны просто к этому привыкнуть. Это займет у них время, но, так сказать, лучше к этому привыкнуть, чем пытаться опрокинуть поезд, когда он на скорости 350 км в час мчится к своей станции.
0: А Китаю это зачем?
10: А Китаю очень важно, чтобы американцы к нему привыкли и чтобы они забыли о нем. Лучше всего, чтобы они вообще не помнили о Китае, чтобы у них были проблемы с Венесуэлой, с Ираном, с Израилем, с кем угодно, с Россией. Главное, чтобы они Китаю не морочили голову, и чтобы они не вмешивались в китайские проблемы, и чтобы они не занимались идеей, что нужно как-то приостановить развитие Китая. Потому что китайцы очень боялись при первом президентстве Трампа, что Соединенные Штаты готовы даже пожертвовать своими экономическими интересами только для того, чтобы Китай не обогнал их. И действительно было такое понимание в Соединенных Штатах. Но сейчас постепенно и американское общественное мнение, американская пресса и американские лидеры постепенно привыкают к мысли, что да, Китай существует, это огромная страна, он может нас обгонить в каких-то областях, мы его будем обгонять в других областях. И лучше для всех и для всего мира, чтобы мы просто к этому привыкли и сосуществовали. И Китай очень заинтересован именно в этом результате, чтобы американцы просто его приняли, поняли. И поэтому вся эта красивая очень операция по приему Си Цзиньпина Трампом и их дружба и все остальное, это игра, которая, в общем-то, главный зритель — это американское общественное мнение, понять, что Китай нам не враг.
0: По чьей инициативе был этот визит, мы знаем?
10: Они вдвоем и договаривались. Естественно, тут никто не расскажет, что я просил, а второй не отказал. Трамп был в Китае несколько месяцев тому назад. Сейчас Си Цзиньпин с ответным визитом. И, в общем-то, у каждого из них есть свои проблемы. Домашние проблемы, есть экономические проблемы. Это искусственный интеллект, как он повлияет на экономику и как он повлияет на рынок труда и на все остальное, это гораздо сложнее вопросы, чем взаимоотношения. Китай хотел бы очень, чтобы Соединенные Штаты вели себя лучше и в Иране, и перестали поставлять оружие Тайваню. Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Китай сократил экономические связи с Россией. Но понятно, что ни Китай, ни Соединенные Штаты не ведут себя на международной арене в соответствии с пожеланием второй стороны.
0: И вот тут важный вопрос.
10: Говорят, что мы не согласны.
0: Да-да. И вот тут важный вопрос, который возникает, это вопрос вмешательства в иранскую историю. Насколько у Китая есть возможность влиять на то, что происходит там?
10: Только тентативно. То есть тем, что Китай не становится на стороне Соединенных Штатов, он не пытается прекратить экономические связи с Ираном, он не давит на Иран, это, конечно, для американцев невыгодно. С другой стороны, Китай и не поставляет оружие в Иран, поэтому в какой-то степени Китай соблюдает дружественный Ирану нейтралитет, но это нейтралитет, это не помощь Ирану в его борьбе с Соединенными Штатами или с Израилем, поэтому, в общем-то, это то, на что могут Соединенные Штаты рассчитывать. Я понимаю, что Трамп очень позитивно относится к этой позиции Китая, потому что он понимает, что если бы Китай начинал продавать технический ноу-хау для Ирана, это было бы очень невыгодно для американских солдат на Ближнем Востоке. То есть взаимовыгодный нейтралитет. На самом деле, конечно, Китай постоянно заявляет, что нужно прекратить эту войну и что нужно вернуться к переговорам. Но, как вы понимаете, это не от Китая зависит, и точно так же, как отношения между континентальным Китаем и Тайванем не зависят от Соединенных Штатов. Тут другая игра.
0: Может ли Китай помочь Ирану обойти то экономическое давление, тот экономический прессинг, под которым он находится со стороны США?
10: В определенной степени да, но не очень сильно. То есть Китай продолжает сотрудничать с Ираном, продолжает покупать иранскую нефть, но не слишком много, и Китай не хочет рисковать, он не хочет представлять себя как единственную страну, которая спасает Иран, потому что тогда давление Соединенных Штатов на Китай повысится. С другой стороны, он не собирается бросать Иран под колеса тоже, поэтому идет такая игра. В общем-то, и в отношениях Китая с Россией в определенной степени есть сотрудничество, но не слишком много, чтобы не начать, чтобы не мозолить глаза Соединенным Штатам.
0: Вы опередили мой последний вопрос, тем не менее я его задам. Как Россия смотрит на это сближение или, по крайней мере, на эту проверку возможности сближения между Вашингтоном и Пекином?
10: В отличие от прошлого сближения в 1971-1972 году, которое было полностью направлено против Советского Союза, На этот раз российский фактор на самом деле он минорный, потому что на самом деле это будет немножко, может, некоторым радиослушателям будет неприятно, но Россия сейчас уже не игрок того масштаба, как Соединенные Штаты и Китай. Мы видим это с искусственным интеллектом. То есть есть только две страны, которые сейчас развивают это, и будущее человечества зависит только от двух стран, от Соединенных Штатов и Китая. Ни Евросоюз, ни Россия, ни Индия, ни Япония не играют в этом отношении никакой роли, и поэтому сейчас взаимоотношения этих двух стран гораздо важнее, чем их отношения с любой третьей страной, какой бы важной она ни была и какой бы важной она себя ни считала. Россия с Соединенными Штатами и Россия с Китаем будут налаживать свои отношения вне связи с американско-китайским сотрудничеством.
0: Профессор Юрий Пинес, эксперт по истории и политике Китая, факультет стран Азии Еврейского университета в Иерусалиме. Огромное вам спасибо. Всего доброго.
10: Пожалуйста. До свидания.
4: Своими словами.
0: 9:51 минута. Сегодня вечером наступает праздник Суккот. Каковы его традиции, обычаи, с чем он связан? Обо всем этом мы сейчас побеседуем с раввином Моше Эстриным. Раввин Эстрин, доброе утро и с наступающим вас праздником.
11: Здравствуйте, приветствую вас и приветствую слушателей Рэки.
0: Итак, праздник Суккот. И мы обычно знаем, например, праздник Песах. Да, у него есть такой исторический контекст. Праздник Пурим – исторический контекст. Праздник Ханука – исторический контекст. У праздника Суккот такого контекста нет.
11: У праздника Суккот есть такой контекст, есть. Но мудрецы его, как бы сказать, переподчинили. Они привязали его к осенним праздникам Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Симхат Тора. Праздник Суккот, он вписан как бы между этими праздниками. А исторический его контекст выражается в том, что у нас есть сука. Сука – это историческое свидетельство того, что евреи выходили из Египта и жили в шалашах, в Суккот.
0: То есть это своего... Мы строим шалаши в том числе и для того, чтобы, чтобы сохранить память о выходе из Египта, как практически все, что мы делаем в еврейской традиции.
11: Безусловно.
0: Каким образом это связано? То есть попытайтесь нас вернуть в те времена.
11: Кибусукот, Ушавти, Днеисель, написано в Торе. Потому что в шалашах посадил я сыновей Израиля при исходе их из Египта. И существует спор мудрецов, имеется в виду шалаши буквально, что вы точно так же и строили, или имеется в виду облака славы. Облака славы – это такое мифическое присутствие Всевышнего какое-то, да, ощущаемое, которое защищало евреев от всевозможных бедствий, голода, холода, солнца, врагов, насекомых, змей и так далее, и так далее. То есть евреи были окружены как бы присутствием Творца со всех сторон. И оба этих аспекта, они есть в Суке.
0: И каковы основные положения этого праздника, скажем так? То есть что, в чем его смысл с точки зрения наших мудрецов?
11: Ну, прежде всего, это праздник, один из трех праздников паломничества. Когда-то в этот праздник проводились особые совершенно молитвы и ритуалы в Иерусалимском храме. И, наверное, центральным из них было принесение в жертву воды. Это очень интересно, потому
0: принесение что... Принесение в жертву воды?
11: Да. На жертвенник разливали воду. В отличие от всех остальных дней года, когда на жертвенник разливали вино, и это понятно, потому что принести в жертву вино, это как бы поделиться чем-то таким вот, ну, роскошью, предметом, который веселит, который возвышает, создает атмосферу и так далее, и так далее. А в праздник, в Суккот, евреи приносили в жертву воду. И это считалось гораздо выше, гораздо тоньше, гораздо больше говорило о связи евреев с Творцом, чем принесение вина. Потому что это говорило о нашей связи с Творцом на самом базовом уровне. Когда мы готовы говорить спасибо не за добавление, не за то, что нам прибавлено, не за, как сказать, что-то лишнее, что-то новое, что-то яркое, а за самое основное, то, чем мы нуждаемся каждый день постоянно. Вот сказать Всевышнему искреннее спасибо за это и принести вот это вот ему в жертву, это действительно совершенно особый смысл праздника Суккот.
0: Паломничество, давайте скажем несколько слов об этом.
11: Паломничество – это явление совершенно такое, сегодня нам, к сожалению, очень мало знакомое. это было прямой обязанностью каждого мужчины, который не был, не дай бог, в дороге или при смерти, или нечист, прийти в Иерусалим и принести здесь жертву, чтобы радоваться Всевышнему. И это было совершенно что-то невероятное. Город превращался в фестиваль огромный. Люди жили на площадях, на улицах, в домах. В течение всего года евреи обязаны были откладывать небольшую часть своего дохода для того, чтобы потратить ее только в Иерусалиме и только на еду. И, как правило, люди не могли это потратить на еду, у них не хватало просто физической возможности. Поэтому эти деньги оставались в Иерусалиме. И это была возможность для тогдашних ешивотников, тогда еще не уклонистов, находиться в Иерусалиме и есть вот то, что им давали их семьи. То, что семьи не могли потратить в течение праздников. Это оставалось для представителей семей, которые сидели и учили Тору в Иерусалиме.
0: Что такое четыре вида? Что такое вот эти арбата миним, которые мы благословим на протяжении всей этой недели? Каково место этого в этом празднике?
11: Арбата миним это исключительно личная мицва. Да, существовали мицвот, которые связаны со всем еврейским народом. Вот жертвоприношения, которые, кстати говоря, в Иерусалиме приносились от имени не только еврейского народа, но и народов мира. В праздник Суккот приносили жертвы за все народы мира, за 70 народов мира. Но вот были еще индивидуальные мицвот, заповеди, которые исполнял каждый. И это арбата миним. Вот эти вот четыре вида растений, о которых прямо сказано в Торе, что вот каждый человек должен был взять в руки арбат аминим. И это делалось в первый день праздника. В Иерусалимском храме это делалось в течение всех 7 дней праздника. Но когда-то, вот когда был храм, во всем Израиле это делалось только в первый день. Потом, впоследствии, в память о храме мудрецы учредили, во-первых, 7 дней везде, не только в храме, не только в Иерусалиме. И кроме того, в первый день, если он попадает на шаббат, как в этом году, мы, к сожалению, по постановлению мудрецов, лишаемся возможности поднять арбаминим.
0: То есть в первый день в шаббат мы не благословим?
11: В шаббат, получается, мы не сможем благословить на арбат аминим, потому что мудрецы запретили заповеди, связанные с какими-то предметами, например, вступлением в шафар, или вот арбат аминим, или чтением мегилы, из опасения, что люди, которые не будут сведущими, пойдут к учителю в другой город, в другое место, и возьмут эти предметы с собой и научат святой субботы. Святая суббота, в данном случае, она была посчитана английскими мудрецами выше.
0: Еще одна традиция, которая очень важна в этот праздник, это прием гостей, ушпизин. Что это?
11: Ушпизин – это духовное присутствие с нами наших великих праотцов, предков Авраама, Ицхака, Якова, Йосефа, Моше, Аарона. В каждый из дней праздника Суккот мы приглашаем одного из ушпизин, а потом с ним всех остальных. Мы считаем, что после того, как люди умирают, их духовные сущности из мира не уходят до конца. И праведники продолжают оказывать духовное влияние и, в общем, присутствуют с нами на каких-то событиях. В праздник Суккот мы видим аспекты всех этих праведников, которые приходят к нам в Сукку.
0: И есть традиция приема гостей в эти дни, в праздник?
11: Безусловно, сука рассчитана на то, чтобы там, во-первых, находилась вся семья. Во-вторых, прием гостей – это не только украшение мицвы, это, собственно говоря, есть сама мицва. Делиться с другим – радость праздника. И это, наверное, одна из самых таких вот приятных и ярких черт иудаизма. То, что у нас, на самом деле, прием гостей, он буквально чуть ли на первом месте.
0: Равин Моше Эстрин, благодарю.

0: эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
1: Времена.
2: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом, хах самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Полковник запаса Ханох Даубе, командовавший подразделением по подготовке солдат в боевых частях, заявил в интервью корпорации КАН, что продолжительная война на нескольких фронтах увеличивает риск различных аварий и несчастных случаев в армии. Факт заключается в том, что армии приходится действовать без достаточной тренировки солдат. Если бы такие тренировки проводили более регулярно, возможно, запущенный Цахалем беспилотник в секторе Газа был бы взят под контроль. Но нам постоянно приходится находиться в боевых условиях, и это продолжается уже 3 года, подчеркнул полковник запаса. Как мы передавали, разрешена к публикации информация о том, что в секторе Газа погибли 2 бойцов резервистской службы из 16-й бригады. Старший сержант запаса Надав Кали, 24 лет, из Гархалуц. И старший сержант запаса Офик Муалем, 23 лет, из Иерусалима. Да будет их память благословенна. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что оба они погибли в результате взрыва беспилотника, запущенного Цагалем, который по ошибке упал на территории армейской базы в северной части сектора, внутри желтой линии. В результате этого же инцидента были ранены еще 2 наших солдат. Их семьи поставлены в известность. К другим темам. Председатель партии Баяхад Нафтали Беннет подверг резкой критике главу правительства Биньямина Нетаньяху за то, что тот в своей речи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке не определил Катар как враждебное государство. У премьер-министра была историческая возможность объявить Катар враждебной страной и перед всем миром раскрыть причастность Катара к трагическим событиям 7 октября. Но он упустил эту возможность, и таким образом он теперь придает Катару легитимацию, отметил Беннет. И добавил, таким образом Нетаньяху причиняет ущерб интересам национальной безопасности Израиля, подрывает статус еврейского государства на международной арене и наносит удар по памяти жертв трагедии 7 октября. По словам Беннета, Нетаньяху пытается скрыть правду, которая заключается в том, что без Катара существование Хамаса было бы невозможным. Об этом сообщает корреспондент КАН Яра Шапира. Пресс-секретарь МИДа в Катаре Аль-Ансари отверг обвинения, прозвучавшие вчера со стороны главы правительства Биньямина Нетаньяху во время его выступления на Генассамблее ООН. Премьер-министр Израиля, в частности, подчеркнул, что Катар ведет антиизраильскую пропагандистскую кампанию в мире. По словам Аль-Ансари, таким образом Нетаньяху попытался отвлечь внимание мировой общественности от тех насильственных действий, что происходят в Иудее и Самарии. По словам пресс-секретаря МИДа в Дохе, изменения в международном общественном мнении произошли по той причине, что многие люди в мире, включая молодежь, видят, что творится на территориях. И дело тут не в каких-либо пропагандистских кампаниях. Корреспондент КАН Рам Брандес передает, что Аль-Ансари добавил, что если израильские политики правоэкстремистского толка, выступающие перед опустевшими залами, хотят, чтобы имидж Израиля был изменен, они должны изменить в первую очередь свою собственную политику. И в заключение о погоде. Сегодня в первой половине дня местами возможен дождь, в основном в прибрежной полосе. Завтра небольшое понижение температуры, в воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 26.

0: 36, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 35 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 90 сантиметров, температура воды 29 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:52, Тель-Авив 18:11, Хайфа 18:02, Бершева 18:13 и Эйлат 18:03. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11:00. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио Канрека каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнение зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на Канрека. С вами Таня Барская.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, всех с наступающим праздником Суккот. И мы готовы. Впереди 2 часа, программа «Анонс», с вами Таня Барская. И давайте начнем с воспоминаний того, что произошло только что, ну и в частности с цитаты. «В нашей сошедшей с ума вселенной возможность спланировать и собрать всех гостей и участников фестиваля, мы говорим о Jaffa Fest, в одном месте в короткий период времени стало почти недосягаемой роскошью, поэтому в этом году фестиваль впервые не ограничится несколькими фестивальными днями, мы хотим, чтобы он продолжался в течение всего театрального сезона». Задумка совершенно замечательная, но что происходило в эти дни около театра Гешер и внутри его, когда все было окрашено в соответствующее театральное настроение, оранжевые цвета, мы говорим с генеральным директором театра Гешер Лена Крендлина с нами. Леночка, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро, здрасте.
0: Ну что, ваше послевкусие. И я продолжаю напоминать, что все продолжается. Jaffa Fest продолжается. Он не закончился. Нет. Но то, что вы успели, и то, что вы заявляли еще много месяцев назад, достаточно на пресс-конференции о новом сезоне. Часть уже прошла. Заявлено.
1: Да, вы знаете, я теперь, наверное, буду все время так подгадывать, стараться, чтобы после нашего фестиваля у нас сразу был Йом-Кипур. Потому что это, конечно, было очень-очень необходимо. Пришлось ко двору.
0: Выдохнули.
1: Мы немножко выдохнули, слава богу, потому что, конечно, очень активные были эти 5 дней фестивальные. Потому что мы как начали вот 15 сентября по 4 события в день, так 19-го прям перед Кипуром и со всего размаху закончили. Поэтому это, конечно, было здорово, и то, что у нас получилось сделать такой внутри фестиваля «Крымов фест», и то, что у нас...
0: То, что вы задумывали, да.
1: Да, да, да, да. То, что мы хотели сделать в июне, как вы помните, нам пришлось перенести фестиваль из-за войны. Но вот как-то мы втиснулись в расписание Дмитрия Анатольевича, и вот в сентябре у нас получилось несколько дней это сделать.
0: Да. Учитывая занятость Дмитрия Крымова.
1: Да, он прилетел к нам из Грузии, а улетел от нас в Грецию, понимаете? Поэтому мы как-то успели, действительно. Но дело в том, что кроме спектакля «Блади Мэри», который, конечно, был центром фестиваля, и очень большим событием, нам еще удалось сделать и встречу с ним, с Дмитрием Брикманом, которая вот сейчас вышла на YouTube, все могут посмотреть «Детский, не детский вопрос». И нам удалось показать его фильм «Все нормально», который никто не видел, а у нас это был как бонус, как подарок нашим зрителям. И нам удалось провести с ним мастер-класс.
0: Мастер-класс, конечно, обещанный.
1: Да, ну, в общем... Короче, все, что планировали в рамках «Крымов фест», все удалось, и смотрим вперед, думаем, чтобы еще такое интересное замутить.
0: Лена, даже то начало, которое вы всегда придумываете, всегда задумываете на площади перед вашим театром, когда Дмитрий Крымов и Андрей Макаревич рисовали то, что хотели, то, что подходило по настроению, разумеется. И это уже было замечательно. Ну, как всегда, когда все сходятся к Гешеру и ждут чуда. Собственно, так оно и произошло.
1: Вы знаете, зрители очень подключились к этому процессу, и почти все, кто успел выхватить кисточку или фломастер, все успели что-то нарисовать на этих столбах, все успели нацепить на себя красный нос.
0: Это, да, переходящий, да.
1: Да. И все, кто могли, успели действительно подписаться и как-то зафиксироваться на фотографиях. И запостили полно фотографий. Каждый, кто мог, просто был большим художником в этот день. Это было прекрасно.
0: Соцсети утопают в воспоминаниях о спектакле «Блади Мэри». Те, кто приходили, те, кто видели, пишут, делятся впечатлениями. Ищут и находят какие-то ассоциации, аллюзии, восхищаются Дмитрием Крымовым, что вполне понятно, разумеется, тем, кого и как они видели на сцене. Я даже видела такие строчки, что до середины спектакля одна из зрительниц не узнала в одной из королев Сашу Демидова. И такое даже было.
1: Саша Демидов у нас большой мастер женских ролей. Это не первая его женская роль. Он всегда блистает. Еще начиная с «Розенкранца и Гильденстерна». Потом у нас был «Якиш и Пупчик», где он играл. Да, да, да. И уже я не говорю про «Примадонну» в спектакле uh-huh. Александра Морфова. Это вообще был звездный час его женских ролей.
0: Ну, конечно, поэтому... и Женя Додина. Все, кто творили и сотворили в итоге с разных сторон. Вся команда, конечно, все это было очень-очень на уровне. И, конечно, судьба спектакля прекрасна, я думаю.
1: Да, я очень надеюсь, что судьба его на этом не закончится. Сейчас мы уже отправили декорации, они уплыли морем в город Баку на большой фестиваль, угу. который состоится.
0: Кому-то повезло из зрителей да, в этом мире вот. Гораздо быстрее, чем другим.
1: Ну да, потом мы его вернем сюда в январе и сразу же отправим в Америку, а потом в страны Балтии. Ну, в общем, короче, я надеюсь, что все, кто нас хотят увидеть, этот спектакль увидят. Он очень непростой, довольно сложно сочиненный, но я надеюсь, что нам удастся все это вместе сделать.
0: В рамках фестиваля проходили и кинопоказы, соответственно, спектакля «Р», «Ревизор» Бутусова, театр «Сатирикон» в рамках программы «Памяти великих», я имею в виду. И, соответственно, конечно же, вспоминая Туминаса, вспоминая Евгения Михайловича, «Ария», разумеется, эти три программы прошли.
1: Вы знаете, это вообще для меня одна из самых важных частей и фестиваля, и жизни. Потому что, мне кажется, вообще без памяти невозможно. Невозможно. А тут эти три больших мастера, люди были просто в шоке, когда увидели первый показ «Р» Бутусова. Mm-hmm. Потом посмотрели, 5 часов смотрели «Войну и мир».
0: Сложное сочинение, да.
1: Да, я хотела всем, каждому дать по медали, если бы у меня была. Это еще все было в таком летнем кинотеатре на улице. Мы поставили на улице большой экран, люди получили наушники, они прям могли погрузиться туда, в такую атмосферу летнего, знаете, ностальгического кинотеатра. И вот смотрите...
0: И «Аристея».
1: Я уже не говорю про «Аристею».
0: Да, да, «Аристея», конечно, да.
1: От которой пришли наши актеры, которые еще не были тогда в театре, молодые и старые. И те, которые играли в этом спектакле, мы тогда его не видели со стороны, пришли смотреть. Все просто обалдели. И я, честно говоря, хочу это продолжить эту традицию хорошую. Может быть, с апреля, когда уже не будет угрозы дождя и всего на свете, мы такой летний кинотеатр вернем и будем показывать там. У нас много есть чего показать.
0: Перед началом сезона вы тогда на пресс-конференции говорили о том, что ожидается. Тогда это был «Дом Бернарды Альбы», который ожидался, как Федерико Гарсия Лорка. Тогда это был «День последний», который тоже выстрелил совершенно замечательно. «Братья Карамазовы», «Блади Мэри». Вот об этом в первую очередь тогда говорили, и это все произошло. Что дальше? Из того, что вот стоит сейчас назвать.
1: Громадье,
0: да, это я помню, я-то помню, я знаю программу.
1: Да, дело в том, что мне бы еще сцены 4.
0: И тогда не совсем хорошо.
1: Да, мы бы успели сделать все, что нам хочется сделать. Потому что вот мы буквально недавно сидели с нашим драматургом Рои Хэном и думали, что если бы вот все, что мы задумали, можно было осуществить, но, к сожалению, нам негде, поэтому приходится выбирать. И поэтому, конечно, выйдет не все, что мы задумали. Подробно мы это расскажем на пресс-конференции, потому что все, что мы объявляли тогда, мы уже, собственно, сделали. Кроме того, что мы уже объявили, и это будет. Мы объявляли спектакль «Сапир Хеллер», который будет в начале следующего сезона. Мы объявили...
0: Это «Визит дамы» по Дюрен Матто, вы имеете в виду?
1: Да, но, может быть, мы поменяем там название. У нас есть идея, мы получили сейчас прекрасную пьесу в руки. Прекрасно. Посмотрим, объявим. Но «Сапир» будет, «Молочников» будет, Леша Золотовицкий опять к нам возвращается, тоже будет.
0: «Молочников» — это дядя Ваня.
1: Да. И «Док Кольтон», который у нас поставил уже 2 спектакля, тоже будет, название объявим чуть позже. Он даже 2 спектакля у нас будет делать в этом году. «Идо».
0: Да.
1: Молодой режиссер, который вот у нас растет буквально на нашей сцене, скажем так. Короче, все... кого мы обещали, Дуни Смирнова, как мы обещали, Федру мы объявляли, тоже будет. Короче, пока ничего не меняется, но есть еще дополнительные идеи всякие, которые рождаются, мы же не стоим на месте.
0: Никогда в жизни такого не было.
1: Поэтому сейчас мы будем пытаться как-то это все распределить по нашим небольшим сценическим.
0: Ну и, конечно, гастроли дальше и дальше, как всегда. Фестивали и гастроли.
1: Гастроли, да. Гастроли, я надеюсь, нам предстоят. Я надеюсь, ничто нам не помешает, хотя обстановка в мире, как вы сами видите.
0: Видим, видим.
1: Она все сложнее и сложнее становится, вместо того, чтобы становиться проще и проще. Посмотрим. Меня очень радует, что здесь у нас в стране пока что вот те 4 спектакля, о которых мы с вами сейчас говорим, и «Дон Бернардо Альбы», и «Блади Мэри», и «День последний», который вообще взорвал тут общественность, и к нам бегут Верно. Люди. Вот сейчас в октябре у нас будет аж 8 спектаклей. Мы решили, что в тот месяц тогда решается судьба нашей страны дальнейшая, в смысле выборы.
0: Да.
1: Мы решили, что самое время поиграть этот спектакль почаще. И поэтому он вот у нас будет 8 раз, в том числе в ту неделю, в которой будут происходить выборы. И это у нас будет идти. Ну и, конечно, братья Карамазовы, которые тоже вызывают такие восторженные отзывы, что я боюсь сгладить, знаете, я человек суеверный.
0: Ну и продолжают жизнь такие спектакли, как «Крум», конечно, и так далее, и многие.
1: Все спектакли
0: продолжают жизнь. Все, которые мне были, собственно,
1: сейчас,
0: да.
1: Да, но мне важно сейчас сказать, что сейчас у нас неделя Суккота, и мы сейчас на целых 4 раза поставили наши «Странствия
0: Одиссея». «Странствия Одиссея», да. Я собиралась сегодня об этом сказать, напомнив всем. Это то время, когда надо вспомнить.
1: Конечно. Я уже не говорю о том, что поскольку все взрослые посмотрели фильм Нолана «Одиссея», теперь пускай те, кто не видели, с детьми приходят смотреть детский вариант. И тем более, что у нас 2 новых мальчика Телемака, поскольку предыдущие мальчики уже
0: немножко
1: выросли. И уже, да, немножко, это мягко как сказано. И пришлось нам их поменять. Это уже 8-е, по-моему, или 9-е мальчики.
0: 8-е и 9-е мальчики.
1: Да,
0: замечательно звучит.
1: Да, растут.
0: Здорово.
1: Поэтому приходите на «Одиссею», это очень здорово. Ну, конечно, у нас идет еще и «Мамаша Кураж», у нас идет «С кем бы побегать». Конечно же, идут спектакли. Я уже не говорю про спектакль «Души», который возвращается.
0: Да.
1: Короче, есть что посмотреть, приходите, и мы вас всегда ждем.
0: Спасибо большое. Лена Крендлина, генеральный директор театра «Гешер», спасибо за разговор, хорошего дня, хорошего праздника Суккот, спасибо.
1: Спасибо, и с праздником, как самех.
0: Как самех. Ну и, разумеется, несколько рекомендаций с моей стороны о том, что идет, или о том, что предстоит совсем скоро. Мы с вами уже практически в месяце октябрь, поэтому рассказываем. «Моня Цацкий, знаменосец». Не правда ли знакомое название? Нашумевшая комедия Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести, конечно, Ефраима Сивеллы. «Моня Цацкий, знаменосец» – спектакль, в котором фирменный еврейский юмор Ефраима Сивеллы, в данном случае еще и актерская игра, захватывающая сама по себе история, все это соединяется в театральный праздник. Номинант на национальной театральной премии «Золотая маска» – эта постановка уже много сезонов собирает аншлаги, и теперь они совсем скоро будут здесь, в Израиле, с 16 по 24 октября, еврейский театр «Шалом». И думаю, что вы помните, главный герой, молодой еврей Моня Цацкис, не мечтающий о подвигах, не похожий на классического героя, главное оружие которого – остроумие, находчивость и любовь к жизни. С этого все начинается, на этом все базируется. Режиссер Олег Липовецкий, драматург Лара Бессмертная, с 16 по 24 октября в Израиле. И если мы с вами говорим об Ефраиме Сивелле, то, что здесь, в Израиле, уже поставлена новая достаточно постановка «Почему нет рая на земле?». Думаю, что это название знают многие, кто приходил в театр «Алеф». «Почему нет рая на земле?». Мероприятие это идет на русском языке. Спектакль по мотивам одноименной повести Ефраима Сивеллы. История о предвоенном детстве в первой половине 20 века. Герой постановки – дети из Бобруйска, из еврейского тогда местечка Бобруйск. Трогательные, смешные истории из детства героев разыгрывает одна актриса – Марина Вершинина. И 25 кукол, которыми она управляет. И вот помогает им всем голос рассказчика. Рассказчик Вениамин Борисович Смехов. «Почему нет рая на земле?» Постановка на тему Второй мировой войны и судьбы еврейского народа. Особенно актуально это звучит и в этом году, не правда ли? Добавлю только, что ближайший спектакль «Почему нет рая на земле» пройдет в зале «Шарет» города Петах-Тиквы 4 октября в 19:30 и в Хайфе 17 октября в зале «Бейта Геффен». Из новых спектаклей, премьеры, которые только выйдут совсем скоро, а именно в начале ноября, театр «Зеро» готовит и предлагает легендарный триллер Агаты Кристи «10 негритят» на сцене театра «Зеро». И это главная театральная загадка сезона премьеров «Зеро». Театр «Зеро» представляет 10 незнакомцев. Я думаю, вы помните сюжет. Отрезанные от всего мира на уединенном острове 10 фигурок, исчезающих одна за другой, и считалочка, та самая, зловещая, которая становится безжалостным приговором. И, конечно, здесь нет случайного гостя. У каждого за плечами своя мрачная тайна. Но кто вершит, тот самый страшный суд. Кто оказывается палачом, кто жертвой? Возможно ли спастись, если самый страшный суд – это суд собственной совести? «10 негритят» – триллер Агаты Кристи на сцене театра «Зеро» уже с 3 ноября. И октябрьская премьера гастроли в нашей стране с 17 по 19 октября. Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, соответственно, Тель-Авивский университет, аудиториум Смолар, театр Цафон, Хайфа и Гехал Тарбут города Ашкелон. «Кремулятор». Так называется этот спектакль. Это первая театральная постановка по одноименному роману Саши Филипенко, созданному на основе подлинных документов допроса директора первого крематория в Советском Союзе. Режиссер Максим Диденко, в главной роли Максим Суханов, в роли Вера Светлана Мамрешева, в роли следователя Игорь Титов. В центре этой истории бывший белогвардейский летчик-офицер, изгнанник, после долгих лет скитаний, решающийся на невозможное – вернуться на родину. И ведет его в данном случае не расчет, но любовь его жизни. Рассказ о человеке, который готов отдать все – жизнь, честь, правду, ради чувства, которое сильнее страха и времени. Премьера этого спектакля состоялась в Берлине в 2024 году. Сценическая версия Йоганнеса Кирстена, главного драматурга театра в Берлине, театра Максима Горького в Берлине. Композитор Сергей Невский, лауреат Берлинской художественной премии. «Кремулятор». И еще одна новость, а в данном случае это произойдет уже 2 декабря, но такие вещи, как всегда, знаю вас, вам стоит говорить заранее, вы все записываете, отмечаете, и чтобы вовремя выделить для себя этот день, вечер, час, получить удовольствие. Итак, мы говорим о театрализованном прочтении романа Артура Соломонова «Театральная история». 2 декабря в 19 часов на сцене Музея еврейского народа «Ану» это состоится. Там встретятся звезды израильской сцены, актеры нового поколения. И роль телеведущей исполнит настоящая телеведущая. Режиссер, шестикратный лауреат Российской театральной премии «Золотая маска» Роман Феодорий. Что будет происходить? Неудачливому актеру знаменитого театра снится сон. Он назначен на роль Джульетты. Вскоре, впервые за долгие годы службы, режиссер вызывает его для важного разговора. Так начинаются полные юмора и печали. Увы, печали. Приключения главного героя, в которых примут участие режиссеры, журналисты, артисты, олигархи и даже духовные особы. Мир театра, трагичный и смешной, в данном случае показан как символ современного общества. Артистов поглощают тщеславие, жажда самореализации, журналисты заняты поиском чего угодно, кроме правды. Олигархи и представители духовенства вступают в альянс, достаточно опасный, желая получить власть над умами людей, да и вообще власть как таковую. Но все-таки в театре кипят и другие страсти. Сюжетная основа книги – непредсказуемая и драматичная история любви. Это такая завязка. Много всего, разумеется, я вам не рассказала и умолчу. Об этом мы еще поговорим ближе к этой дате. Что касается того, кого вы увидите на сцене, то в этом театрализованном прочтении участвуют Кирилл Сафонов, Владимир Фридман, Диана Тасунян, Руслан Барабанов, Елена Яралова, Григорий Кацинельсон, Борис Репетур, Анастасия Гардеманова, Лейб Лев Левин. После этого мероприятия состоится беседа участников показа с публикой. Надо еще добавить, что проект этот создан при поддержке благотворительного фонда «Коах Ауле». Все это пройдет в Музее еврейского народа «Ану» в Тель-Авиве 2 декабря. Обратите внимание и запомните.

0: Слушайте Канрека, программа «Анонс». И следующая моя собеседница, актриса Мария Мушкатина. Маша, доброе утро, здравствуй, с наступающим праздником,
1: Суккот. Доброе утро, с праздником тебя и дорогих радиослушателей.
0: Скажи, пожалуйста, Маш, во-первых, я опережаю слушателей, я знаю, я потом получаю каждый раз отклики и вопросы, много-много вопросительных знаков. Давай обозначим ту песню, она называется «Молитва», которую ты сейчас исполняешь, мы слышим твой голос, авторство. Потому что всегда спрашивают, где можно найти, а что пел тот или иной человек в нашем эфире.
1: Ну, это моя музыка, мелодия, которую я написала на слова из сборничка еврейской народной поэзии. Угу. И мне кажется, вот сколько лет я уже исполняю эту песню, и мне кажется, она для нас становится такой же актуальной,

0: как и было всегда, потому что именно в дни праздника хочется пожелать всем прежде всего мира, покоя, любви. И, наверное, об этом и есть эта молитва,
1: Да.
0: которая, к сожалению, действительно приобретает все большую и большую актуальность для нашей страны.
1: Согласна, согласна, Маша. У тебя, как в общем, всегда есть достаточное количество твоих театральных новостей. С чего начнем? Может быть, с того спектакля, который и называется своеобразно, как мы ставили спектакль? Спектакль о том, как мы ставили спектакль, в общем.
0: Да, ну, наверное, это будет логично с него начать, потому что это наша последняя премьера. Это премьерный спектакль, который мы еще сыграли в конце сезона. Премьерный спектакль. И вот сейчас
1: Он начинает
0: ближай... Он
1: жизнь.
0: нач... да,
1: Да.
0: он... Ну, он уже начал жизнь. На самом деле спектакли начинают жизнь тогда, когда ты начинаешь их репетировать.
1: Конечно,
0: И
1: конечно.
0: это такая захватывающая жизнь. Помнишь, как Эфрос говорила, что репетиция — любовь моя. Поэтому репетиционный процесс, он иногда даже и чем-то более азартный, даже чем уже финал и выход на сцену. Хотя
1: Тебя, ну
0: и
1: да,
0: то, и
1: но
0: другое — это прекрасно.
1: тебя и твоих партнеров или партнерш, разумеется, захватывает любой сюжет, который вы считаете необходимым и достойным следующего вашего спектакля, следующей работы, чтобы передать это нам, зрителям. В данном
0: Да,
1: случае
0: но
1: тема еще более ваша.
0: да, это сюжет о том, как создается спектакль. У зрителей есть уникальная возможность подглядеть, что же это за звери такие артисты и как они перемешивают роли и жизнь и обстоятельства и что происходит и из чего рождается вот это чудо под названием театр. У меня замечательная партнерша со мной играет в этом спектакле Елена Кахановер.
1: Да.
0: И мы хорошо очень знакомы именно по сцене, и мы дружим. Это еще и спектакль как раз о театральной дружбе тоже, и театральном братстве. Поэтому она и еще там привносит какие-то очень интересные вещи. Поставила спектакль режиссер Ника Платонова. Помогала нам хореограф Галина Делитицкая. Вот. И 15 октября мы привозим этот спектакль в Хайфу, в Бейтейну. А 22 декабря мы будем его играть на Иерусалимском фестивале «Адам Фест»,
1: Прекрасно.
0: который устраивает Александр Михайлов. Мне кажется, это очень достойный и интересный фестиваль. Мы с удовольствием всегда туда приезжаем.
1: Разумеется. Адам Фест вообще, на мой взгляд, это тот счастливый случай, который дает возможность, площадку, зрителя, возможно, нового зрителя для вас, для тех, кто приезжает туда, показывать иногда очень необычные вещи, какие-то совершенно новые. Или
0: Да.
1: те, которые любят и зрители Иерусалима не видели до сих пор, например.
0: Да. И в ноябре, 19 ноября, можно этот спектакль про то, как мы ставили спектакль, увидеть в Батьяме в студии Тюза Шауля Тиктинера. Мы тоже. Это камерная площадка, и мы ее очень любим. Вот.
1: Маш, хотела спросить о том, что пройдет в Ариэле в конце октября. Я имею в виду то, что сделали вы вместе с Никой Платоновой.
0: Да, в Ариэле мы сыграем наш спектакль, который у него замечательно долгая жизнь уже, мы очень этому радуемся.
1: Имеющий непосредственное отношение к твоей жизни,
0: Имеющий
1: личной,
0: непосредственное
1: твоей
0: отношение к
1: семье.
0: моей жизни, но, как выясняется, да, я рассказываю о своей жизни, но выясняется, что это имеет отношение к очень многим, потому что
1: Да.
0: мы выросли на каких-то определенных вещах, и вот в Ариэле мы сыграем в конце октября,
1: 30 октября, да.
0: да, 30 октября, мы сыграем спектакль «Красный октябрь», и мы решили ему продлить жизнь. Таким образом, что Мы сейчас делаем адаптацию на иврит, именно не то, что буквальный перевод, а именно адаптацию. Этот спектакль прозвучит так, как мы бы рассказывали это зрителям, у которых нет вот этих культурных кодов, которые знакомы русскоязычному зрителю. Поэтому и поскольку в спектакле у нас есть экраны, говорящая фортепиано, то есть возможность какие-то вещи объяснить и рассказать и ивритоязычной публике, откуда мы родом и что это за люди, которые в таком количестве приехали в Израиль, и может быть им что-то будет в этом близко и понятно и интересно. Совершенно. Поэтому вот мы намечаем в театре «Маленький» в начале сезона мы надеемся, что сыграем премьеру на иврите для ивритоязычного зрителя.
1: Прекрасно.
0: Продлеваем жизнь спектаклю.
1: Что касается спектакля «Параллели Высоцкий».
0: «Параллели Высоцкий». 29 октября мы играем этот спектакль в театре «Маленький», который для нас стал уже таким...
1: Родным, в общем, домом.
0: Родным домом, да. И играем мы этот спектакль с замечательными моими партнершами Еленой Ераловой и Аллой Данцик, которая тоже и в качестве актрисы на сцене, потому что при том, что она музыкант великолепный, но здесь именно существуют три персонажа, три актера. Нам кажется, что Высоцкий – это тот автор, который очень понятен нашему израильскому и русскоязычному зрителю. И не только, кстати, потому что этот спектакль мы тоже работаем над тем, что мы переводим его на иврит. При том, что Высоцкий переведен на иврит очень много его, и Аркадий Духин.
1: Миша Голдовская.
0: И Миша Голдовский, и Боаз.
1: Боаз, конечно, Боаз Оснис.
0: Да. И вот мы надеемся сыграть тоже этот спектакль на иврите. А 29 октября мы приглашаем вас в театр «Маленький».
1: Прекрасно. Как всегда, желаю везде только удачи, ну и продолжение жизни всех спектаклей, о которых ты упоминала сегодня, но и не только их, разумеется.
0: Спасибо большое. Но вообще я слушала твой анонс, и я понимаю, что у зрителя большие проблемы. Такое количество.
1: Надо выбирать, надо что-то
0: надо
1: с этим
0: выбирать,
1: делать.
0: А проблема выбора – это очень тяжелая проблема.
1: Ну согласись, Израиль, хотя страна маленькая, а смотреть есть что. И в любых направлениях, не только в театре, я имею в виду.
0: И зрители ходят.
1: И это здорово.
0: Спасибо
1: тебе большое. Мария Мушкатина
0: в нашем эфире. Всем прекрасных праздников.
1: Спасибо. Всего тебе доброго.

0: Этот вокал только одно из множества, из сотен вариантов размышления на тему Золушки, Синдереллы. В данном случае вариант израильский. Но, конечно, когда мы рано или поздно сами с собой знакомились с этой замечательной сказкой, когда наши родители нам об этом рассказывали, когда мы ходили в театр и видели продолжение этой сказки на разных языках, или это был балет, или фильм, дети совершенно точно потом думали, а что было дальше? А как жили и научились жить в мире принц и Золушка? И что было с ними дальше? Что произошло в этой семье? Мешали им или нет? Ну, в общем, эта история, конечно, наши умы волнуют до сих пор, иначе бы не было и того, о чем будем говорить мы. О Золушке плюс. Расшифровывать плюс мы будем вместе с Игорем Овчинниковым и с Федором Макаровым. Здравствуйте, доброе утро. С праздником вас,
1: доброе
0: наступающим.
1: Утро,
0: с праздником, Суккот.
1: Привет.
0: Привет. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, Игорь. Итак, я знаю вас обоих очень хорошо, и давайте расскажем, чей это проект, собственно, спектакль под названием именно «Золушка плюс», вот этот новый театральный проект, который создан здесь, в Израиле, вашей командой общей.
1: Нас часто спрашивают, а что вы за театр? А мы, собственно говоря, не театр, мы компания единомышленников, в главе с режиссером Романом Феодори, которого вы сегодня уже в эфире упоминали.
0: Совершенно верно,
1: и говорили о том, сколько у него золотых масок, он сам сбивается со счета. Но главное, что он...
0: Он очень талантливый человек, сам по себе.
1: Но он режиссер именно детского театра.
0: Да,
1: он в России
0: верно.
1: Возглавлял «Красноярский этюд», который, ну, на мой вкус, когда мы с ним не были близко знакомы, уже тогда был один из лучших детских театров в стране. И мы с Ромой встретились уже здесь в 22-м году, и у него в голове огромное количество всяких идей. «Золушка» далеко не единственная такая идея. И вот как-то он предложил идею, что давайте придумаем что-нибудь о «Золушке» и «Принце», которые герои той же самой сказки, но им вот не те, они не те молодые люди, про которых мы все знаем, они уже дедушка и бабушка, они старички. И одно из важных
0: однако
1: задач...
0: Однако за время пути. Ну да.
1: Однако за время пути, да, Золушка и принц могли подрасти. И еще, как нам казалось, очень важная идея, что Израиль все-таки страна мультиязычная.
0: Верно.
1: Ну, понятно, что есть основные государственные языки, но сколько людей приехало и говорят и на английском, и на французском, и на русском, ну и на иврите, соответственно. И сразу была поставлена такая задача, немножко сумасшедшая, что а давайте в спектакле не будет ни единого слова, чтобы он был понятен всем, всем без исключения, носителем какого родного языка бы человек не являлся.
0: Ну вот, например, вот, для нашего сегодняшнего второго собеседника по этой теме, для Феди, для Федора Макарова, театр «Давай», замечательный клоун, который работал со Славой Полуниным, это как раз вполне нормально, не говорить ни слова. В отличие от многих актеров.
2: Я промолчу здесь.
0: Не надо. В данном случае мы бы хотели слышать ваш красивый голос, Федор.
1: Федор же по основной профессии переводчик, чтобы вы знали.
0: Верно, верно.
2: По первой. В общем, да, основная, я думаю, все-таки уже теперь клоун или актер, или режиссер, придумыватель клоунады. В общем, ребята обратились ко мне с этим предложением. Я посмотрел, как бы они накидали, как бы кто они, что они, потому что я не знал всех ребят, потому что это все как бы люди, которые в этот момент были больше в России известны, чем здесь. И мне, ну, показалось, что с ними что-то хорошее может получиться. И действительно, мы вот с большим удовольствием репетировали этот спектакль. У меня замечательные партнерши две, Томка
0: Кум-кум, Карпова. Театр Кум-кум, да.
2: Да, Томка Клоунесса Карпова и... Да, и Рита Смирнова тоже замечательная.
0: Смешной
2: так
0: театр.
2: Так что реально, да, реально замечательные партнеры. И с Ромой было очень комфортно работать, в принципе, потому что он как бы, ну, совпадает по чувству юмора. И у меня было довольно много свободы тоже на как бы все это придумывать, всю эту клоунаду. То есть поскольку там очень много хай-тек, то есть технологии мультимедиа, видео, проекции, маппинга. Да, то есть как бы я в таких проектах никогда не участвовал, и в своих театрах, в своем театре тоже никогда не использовал особенно видео, потому что как бы это, ну, не знаю, для клоунады, мне казалось, не обязательно, но в принципе получается очень здорово и очень как бы... Ну, то есть вот некоторые мои знакомые были на спектакле и были просто в шоке, что такое в Израиле возможно на таком как бы... такой размах, да, потому что это реально большая сцена, и вот как бы эти видеодекорации, они тоже очень внушительные.
0: То есть это, ну, естественно, и музыка, разумеется, кроме видеоарта, это и анимации при всех возможностях
2: технологии. Да, музыку написали классную, то есть, в принципе, это такое вот визуальное шоу, которое... очень богатое визуально, да, и смешное. То есть я меньше так сказать, занимался драматургией, больше клоунадой. Вот, и надеюсь, что клоунада вышла хорошо.
0: Игорь, вы как продюсер проекта делали подобные проекты по сути, по современным уже возможностям, то, о чем сейчас говорил Федя?
1: Нет, это первый опыт, поэтому это была абсолютно нехоженная тропинка, потому что то, чем я занимался в России, это все-таки работа в большом и успешном государственном театре, ну и фестивальной деятельностью. Да. А вот так, чтобы с нуля создать спектакль, тем более действительно достаточно высокотехнологичный и сложный, и очень много сюрпризов, конечно, преподносила нам израильская реальность и, что называется, и продюсерское пространство, и теперь вот пространство проката этого спектакля. Все непросто, но тем интереснее, это такой вызов, как мне кажется. Действительно, мы таких аналогов не видели. Может быть, они есть, но мы их просто не знаем. Но мне кажется, что это очень такой важный шаг в развитии вообще понимания детского театра в Израиле. Еще что меня радует, не то, что мы это закладывали, мы на это надеялись, но это нельзя позиционировать как детский спектакль, потому что взрослые зрители, которые приводят детей или приходят сами, они получают, как выясняется, от него удовольствие ничуть не меньше, чем дети. Просто каждый видит спектакль свое. Кто-то историю, когда мы станем... When I'm 64, да, когда мы станем старенькие. Некоторые, да. Дети просто увлекаются веселыми шутками, забавными ситуациями и вообще этими совершенно очаровательными персонажами, которые просто блистательно получились. У нас один принц Федя, две Золушки, но они замечательные. Это наша большая удача и счастье, что мы с ними познакомились, их нашли, и они с нами работают.
0: Федя, как чувствует себя принцем из той самой сказки?
2: Очень приятно.
0: Правда, в возрасте, но все равно принцем.
2: Как бы, нет, это довольно выгодная позиция. Во-первых, не нужно уже ничего доказывать. Ты как бы уже все доказал в юности, а теперь у тебя просто спокойная такая старость, довольно зажиточная. В общем, я думаю, что многие об этом мечтают. Значит, пенсия принца – это вообще неплохо.
0: Да, это еще один повод, чтобы вместе с детьми пришли, конечно, и старшее поколение. И старшее, да, это, кстати, и старшее, и еще более старшее поколение.
2: Это очень прикольно, да. Для бабушек, дедушек они тоже большое удовольствие получают, потому что они себя узнают в этом.
0: Здорово.
2: А поскольку если бабушка и дедушка еще такие смешные, так это вообще удовольствие.
0: Здорово. Игорь, когда ближайший показ и начало жизни вот Золушки плюс в Израиле?
1: Да, ну, видите, у Золушки у нашей как минимум два рождения. Мы уже благодаря тоже бывшей сегодня в вашем эфире Лене Кремлиной участвовали с этим спектаклем в прошлом Джафа-фестивале в декабре. Но тогда мы все сошлись во мнении, что вы сделали спектакль немножко в торопях и что там многое нужно дошлифовать. Дошлифовки мешали всякие, внешнеполитические, в том числе, обстоятельства. Вот, дошлифовали. Вот 8 числа сделали «Золушка плюс 2.0», уже становится громоздкое название. И ближайший показ 29 числа, буквально в этот вторник, в Герцлии. Сейчас мы активно работаем над планами проката дальше и собираемся в другие города, и в Хайфу, и в Иерусалим, и в Бершеву. Просто пока не определены даты. У нас, ну, из-за того, что спектакль высокотехнологичный, как уже упоминалось, есть определенные сложности с площадками, с оборудованием, со всем прочим, но мы их будем успешно преодолевать, чтобы нашу Золушку видели как можно больше людей. Прекрасно. А пока вот ближайший вторник, 29 сентября, Герцлия.
0: Огромное спасибо вам обоим, Федор Макаров, замечательный клоун театра «Давай», продюсер проекта, о котором говорили сейчас Игорь Овчинников. Удачи вам. Я очень рада, что есть еще один такой красивый театральный проект, необычный, новый в любом случае, современный с точки зрения средств, в которых он готовили его, и... Удачи вам и дальше, конечно же. Спасибо большое. Золушка плюс.
2: Спасибо.
0: Ближайший показ 29 сентября.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Хорошего праздника. Всего вам доброго.
1: Как сам.

0: Продолжаем наш эфир. Программа «Анонс». И с нами актриса и режиссер Елена Саханова. Ну, естественно, гостеприимная хозяйка, как теперь это говорят, квартирника. Это замечательная возможность, новые виды пространства, которые последние лет 7 стали совершенно точно нормой и возможностью показывать что-то еще. Доброе утро, Лен, здравствуй.
1: Доброе утро, Танечка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Спасибо огромное за внимание. И да, вот ты назвала цифру лет 7.
0: Но это примерно так и продолжается.
1: 7 лет назад я, да, начала свой квартирник делать, и не верится, на котором было огромное количество гостей.
0: Кто только не был, конечно.
1: Кто только не был, вот кого еще не было, так это
0: так
1: нашего замечательного Леонида Пташки.
0: Хотела бы спросить, с роялем?
1: С роялем? Ну, конечно же. Конечно же, то есть Леонид Пташка, наконец-таки мы соединились, и он может, и завтра вот состоится квартирник. И я не знаю, по какой причине, то есть если у людей сейчас возникнет желание завтра присоединиться к нашей теплой компании в праздник, я буду очень-очень-очень рада, потому что, видимо, из-за праздника кто-то уехал, кто-то разъехался. Но у нас осталось несколько свободных мест. Немного, но осталось. Вот так вот. Так это радостная такая новость, потому что я уже подумала, кто еще, кого еще не было, кого. Потом подумала, Леня, как же?
0: Ну, у тебя вот, есть и долгоиграющие, планы, которые чуть дальше отстоят по датам. Кого ждешь еще?
1: Есть. Я жду 10 октября замечательного актера. Я увидела, что он делает такие творческие встречи со зрителями, и выступает, и поет, и читает. То есть у него замечательно. Это Руслан Барабанов. 10 октября у меня будет актер, который уже, как я надеюсь, полюбился в нашей израильской публике. Многие посмотрели спектакль «Квадрат». У него очень много планов всяких разных. То есть он очень интересный. То есть я же на квартирнике приглашаю в первую очередь того, кого хочу увидеть сама.
0: Конечно, конечно.
1: То есть либо познакомиться самой, либо встреча друзей. Вот завтра Леня Пташка, а вот Руслан Барабанов, мы еще так как-то не знакомы с ним особо, но я, ты же знаешь, Таня, я люблю коллекционировать талантливых людей.
0: Заметно.
1: Вот, и очень люблю, вот. Ну и кроме всего прочего, если программа «Анонс», то 29 октября, вот, ну, практически через месяц скоро, я, наконец-таки, еще раз, уже в пятый раз, я привожу в Натанию, дети-то подрастают. Вот 5 лет назад я делала гастроли замечательным ребятам, сразу после пандемии. Они приезжали несколько раз в Натанию, это Тель-Авивский театр «Давай».
0: Прекрасный.
1: Федя Макаров, Леша
0: Забриела. С которым я только что в эфире разговаривала как раз.
1: Что-что?
0: Только что Макаров был в нашем эфире.
1: Ну вот, замечательно. Да. Вот, и «Солнечная история» 29 октября снова будет в Натании, в зале «Школь Пайс». И я
0: вообще этот театр отчаянно всегда рекомендую, с удовольствием рассказывая о разных их спектаклях. Это такой креатив, такая фантазия сумасшедшая, чувство юмора, конечно.
1: Да, и больше всего я их люблю за то, что взрослые балдеют, наверное, больше, чем дети. Дети от своего, взрослые от своего. И это такое объединяющее искусство, то, чем они занимаются. Мне просто хочется сказать, что если вы хотите, чтобы ваши дети, внуки росли на чем-то настоящем, на чем-то хорошем, бегите к «Давайцам» и в Натании приходите на «Солнечную историю» в октябре.
0: Именно
1: вот,
0: так.
1: Вся информация у меня на страничке, это просто найти.
0: Да, страница Елена Саханова, Facebook. Спасибо,
1: да, да, да.
0: Леночка. Хорошего
1: поэтому
0: наступающего
1: вот это
0: праздника.
1: Вот такие ближайшие, да,
0: и завтрашнего дня, разумеется, который у тебя будет, я думаю,
1: спасибо
0: фонтан
1: огромное.
0: Музыкальный совершенно точно с Леонидом Пташкой.
1: Это да, это будет фейерверк.
0: Это точно. Спасибо тебе большое. Всего доброго.
1: Всего доброго,
0: до встречи.
1: Танечка. Люблю и всех с праздником.
0: С праздником, Лена.

В конце этого часа хочу вам напомнить вот что. Еврейские праздники не только даты в календаре, за каждым свои традиции, блюда, молитвы, правила. Напомню то, что можно посмотреть в Ютубе, в интернете, найти это достаточно легко. Фильмы, сериалы. Можно посмотреть фильмы, как, например, фильм, который имеет непосредственно отношение к этому празднику. Фильм «Ушпизин» 2004 года. Израильский фильм о Моше и Малке, религиозной супружеской паре из Иерусалима, которая переживает непростой период и едва может позволить себе подготовиться к празднику Суккот. Неожиданно у них появляются деньги на праздник, а вскоре в их суке оказываются двое незваных гостей. «Ушпизин». Вы знаете уже это понятие. Что там было? Посмотрите. Или «Сватовство и брак. Заполнить пустоту». Фильм 2012 года. Действие происходит в ультраортодоксальной общине Тель-Авива. Много интриги. И фильм позволяет, в общем, увидеть и изнутри, какое место занимает в такой среде семья, брак, сватовство. Здесь показаны встречи потенциальных женихов и невест, участие родителей и так далее. Конечно, «Семья, свадьба и шаббат». Фильм 71 года «Скрипач на крыше». То, что стоит посмотреть в праздник вместе с семьей и друзьями. Знаменитый мюзикл, снятый по мотивам рассказов «Шалом алейхем» от Евье Молочники. Местечко Анадырка Российской империи, начало 20 века. Но я думаю, что вы не хуже меня знаете этот сюжет. И читали, смотрели, слышали, помните. Еще раз, тоже стоит. «Жизнь хасидской общины», фильм «Менаше» 17-го года, относительно недавние, это Боро Парк, это Нью-Йорк, это не Израиль, большая община хасидских евреев, что там происходит, тоже стоит посмотреть, рекомендую. «Преступления и проступки. Вера, мораль и Йом-Кипур». Это фильм Вуди Аллена. Две параллельные истории о людях, которым приходится отвечать за свои поступки. Это то, что я могу сказать о фильме, потому что хочется, чтобы вы разобрались в нем сами. И, наконец, фильм «Танго Шалом». Фильм недавний, 2021 года, о вере, о семье и религиозных границах, где главный герой комедии, а это комедия, хасидский раввин Моше Юда, которому срочно нужны деньги, неожиданным решением становится участие в танцевальном конкурсе. Отсюда и название фильма «Танго Шалом». Оставайтесь с нами, после выпуска новостей мы продолжаем.

В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом, хах самеах. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступили сообщения о том, что в Хайфе минувшей ночью была убита женщина 30 лет. В критическом состоянии ее доставили в городскую больницу Рамбам. Однако борьба врачей за ее жизнь к успеху не привела, и они были вынуждены констатировать ее смерть. Корреспондент Кан Михаль Вассерман передает, что по подозрению в причастности к убийству задержан для допроса ее сожитель 28 лет. Позже полиция примет решение относительно того, обращаться ли в суд с просьбой продлить его арест. В Нативоте мужчина получил тяжелые ножевые ранения. В полиции считают, что инцидент произошел на уголовной почве. Начато расследование. Об этом сообщает корреспондент КАН Асав Пузайлов. Министр обороны Израиль Кац опубликовал траурное заявление, в котором выражаются соболезнования и скорбь в связи с гибелью двух наших солдат в секторе Газа. Две наши семьи потеряли своих близких в этом трагическом инциденте. От глубины души я направляю им свои самые искренние соболезнования, указал министр обороны. Как мы передавали, полковник запаса Ханох Даубе, командовавший подразделением по подготовке солдат в боевых частях, заявил в интервью корпорации КАН, что продолжительная война на нескольких фронтах увеличивает риск различных аварий и несчастных случаев в армии. Факт заключается в том, что армии приходится действовать без достаточной тренировки солдат. Если бы такие тренировки проводили более регулярно, возможно, запущенный Цахалем беспилотник в секторе Газа был бы взят под контроль. Но нам постоянно приходится находиться в боевых условиях, и это продолжается уже 3 года, подчеркнул полковник запаса. К другим темам. Член военно-политического кабинета от партии Ликуд министр Зеев Элькин заявил в интервью корпорации КАН, что выступление главы правительства Беньямина Нетаньяху на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке доказывает, что он продолжает, как выразился Элькин, устанавливать повестку дня. По словам Элькина, не следует придавать особого значения тому факту, что президент Дональд Трамп не встретился с израильским премьером в кулуарах сессии Генассамблеи ООН. Нетаньяху – это один из тех лидеров, который наиболее часто встречался с президентом Трампом с тех пор, как тот приступил к своей второй каденции. Никто не проводит столько разговоров с Трампом с глазу на глаз. Целью визита главы правительства было выступление на сессии Генассамблеи ООН, когда необходимо провести личную встречу с американским президентом. Об этом договариваются по телефону, указал Элькин. Председатель партии Баяхад Нафтали Беннет подверг резкой критике главу правительства Беньямина Нетаньяху за то, что тот в своей речи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке не определил Катар как враждебное государство. У премьер-министра была историческая возможность объявить Катар враждебной страной и перед всем миром раскрыть причастность Катара к трагическим событиям 7 октября. Но он упустил эту возможность, и таким образом он теперь придает Катару легитимацию, отметил Беннет и добавил, таким образом Нетаньяху причиняет ущерб интересам национальной безопасности Израиля, подрывает статус еврейского государства на международной арене и наносит удар по памяти жертв трагедии 7 октября. По словам Беннета, Нетаньяху пытается скрыть правду, которая заключается в том, что без Катара существование Хамаса было бы невозможным. Об этом сообщает корреспондент КАН Яра Шапира. И о погоде. Сегодня в первой половине дня местами возможен дождь, в основном в прибрежной полосе. Завтра небольшое понижение температуры, в воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Иглате сегодня днем 35 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 90 сантиметров, температура воды 29 градусов. Время зажигания субботних свечей.

0: мечей, Иерусалим 17:52, Тель-Авив 18:11, Хайфа 18:02, Бершева 18:13, Эйлат 18:03. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 12:00. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Бехах самеах. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. С праздником Суккот. Хаг Самеах. Кан Река.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Кан Река» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Кан Река». С вами Таня Барская.
3: Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится соль чудесный. Блещет точка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочишь, а при грозном жить не хочешь.
2: Ах, какие это прекрасные песни были, есть, остаются и появляются. И я более чем уверена, что вслед за Татьяной и Сергеем Никитинами, конечно, поете вы, каждый, где бы вы ни находились, на улице у себя дома, в парке, на фестивале. Помня эти строки, даже не заучивая их никогда специально. Тем приятнее, что Татьяна и Сергей, а Александр, вот это уже 3 человека, приезжают к нам в страну. Это музыкальный подарок, это замечательный, на мой взгляд, подарок. С 10 по 17 октября, уважаемые радиослушатели, давайте станем зрителями и совсем скоро подпоем, услышим, увидим, вспомним. Каждый переносится в те годы, в те воспоминания, когда вам этого захочется. Ну а с нами в эфире сегодня Татьяна Никитина. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро. Шаббат шалом.
2: Спасибо.
4: Поздравляю вас с счастливого Суккота.
2: Спасибо, Таня, спасибо. Совсем скоро уже вы в Израиле. Когда здесь были последний раз?
4: Ой, мне кажется, 3 года назад мы были.
2: Времена не выбирают. Израиль сейчас, в общем, в Израиле, наверное, никогда просто и не было. Так, если осматривать,
4: Таня,
2: всю историю.
4: Таня, а где сейчас
2: вот
4: просто?
2: Вот я говорю, конечно.
4: Сейчас везде не просто.
2: Но что касается вашего творчества и тех песен, вот то количество, которое мы связываем с вами, с Сергеем, разумеется, и теперь еще и с Александром, с которым вы будете вместе,
4: да.
2: Это замечательный, на мой взгляд, вообще подарок, который вместе с нами живет. Кто-то из нас старше, кто-то младше, кто-то много старше, но песни мы узнаем совершенно в разных ситуациях, начиная даже с детства. Вы сами прекрасно знаете, о чем я говорю. Благо, у вас есть огромное количество таких детских подарков, которые забыть невозможно, благодаря мультфильмам.
4: Спасибо.
2: И вашим концертам.
4: Спасибо, дорогая.
2: Расскажите, пожалуйста, что будет собой представлять программа, которая так и называется, как одна из этих песен, она, которая сегодня прозвучала, уже «Времена не выбирают».
4: Таня, ну, вы знаете, это всегда, даже из тех 6 концертов, что будут в Израиле,
2: да,
4: нет повторяющихся. Мало того, что программа как-то строится иногда импровизационно. Вот мы были в Израиле, когда в Америке случился 11 сентября.
2: Mm-hmm.
4: Конечно, мы совершенно по ходу дела перестроили всю программу. И сейчас мы, поскольку репертуар огромный...
2: Это точно.
4: Да, мы стараемся петь и новые песни, нам же интересно это
2: конечно,
4: тоже показать.
2: Конечно.
4: Вот, но не расстаемся и со старыми, реагируем на заявки, которые из зала приходят.
2: Ну, они будут,
4: и,
2: конечно.
4: Мне очень приятно, что вы сказали, что всю жизнь многих людей сопровождают наши песни.
2: Да.
4: Это, в общем, может, ради этого мы и поем. И нас тоже поддерживают наши зрители своим вниманием, любовью. Все, что мы можем сделать, это отплатить теплом и созданием атмосферы дружественности, любви, интеллигентности, если хотите, с помощью поэзии и мелодии, которые пишет Сергей.
2: Это так. Насколько я знаю, Сергей Никитин написал вот за все те десятилетия прошедшие более 400 песен.
4: Да, это так.
2: И что касается авторов строчек, стихов, к которым он обращался, там, конечно, выбор и возможности были совершенно замечательны, на мой взгляд. И от Самойлова и Тарковского до Пастернака и Евтушенко, конечно, Шекспир и Киплинг – это отдельная тема.
4: Да.
2: И Булат Шалов, конечно.
4: Вы начали как раз с имени поэта, которому недавно исполнилось 90, Александр Кушнер.
2: Кушнер тоже. Да, совсем, но буквально на днях, совершенно верно.
4: Да.
2: И вообще, насколько я понимаю и уже встречалась с этим, вашу музыку, я имею в виду уже как репертуар, знают и те, кто никогда себя не считали поклонником авторской песни, потому что ваши же песни, они звучат в театре, в кино, в мультфильмах. Это становится культурным кодом, то, что называют, на мой
4: взгляд. Спасибо, Таня. Конечно, мы где-то между классиками, джазистами и авторской песней. Просто это жанр особый. Как-то в этом контексте жила Лена Камбурова,
2: верно.
4: Но она только исполнитель.
2: Она исполнитель.
4: Но все-таки, в общем, где-то мы сами по себе. И нам дорого, что нас привечают совершенно профессиональные люди, композиторы, и Таривердиев, Петров,
2: да,
4: Дашкевич,
2: да.
4: Очень Сергея ценили. Ну и просто как исполнители Ильдар Александрович Рязанов,
2: конечно,
4: нас часто приглашал петь в свои фильмы. Ну и «Москва слезам не верит» тоже.
2: Александра, да.
4: Да, да, где да. мы спели и
2: конечно.
4: Так далее.
2: Один диалог у новогодней елки в вашем исполнении чего стоит, я имею в виду.
4: Да уже столько лет.
2: Конечно.
4: Все, мы ждем.
2: Он все еще живет и будет жить. От Нового года до Нового года и дальше, конечно. А как сложилась у вас тогда идея, вот эта встреча с Полем Мориа, когда появился альбом специальный?
4: Мы... Ну, альбом специальный, он не был посвящен нам и нашей музыке, а просто Поль Мориа увез в Париж под музыку Вивальди.
2: Да.
4: Вот. Музыку Сергей сочинял вместе с Виктором Берковским на стихи Александра Величанского. Встреча в Москве произошла совершенно случайно, и нас просто попросили... Случайно в кустах была гитара, мы прибежали в кино в Цедри, нас товарищ, который занимался приемом Мориа, попросил спеть, музыканты ужинали, вот, и мы спели несколько песен, и Поль Мориа очень загорелся, он обратил внимание на подмузыку Вивальди «И снег идет». Вот. Но так как у них дело не стоит, а все очень быстро решается, он уехал уже с нотами из Москвы. За два дня пришлось сделать клавир. Мы же многое даже раньше не записывали.
2: Да.
4: Вот. А уже через месяц вышла пластинка «Dans les yeux d'Amélie», «В глазах Эмилии».
2: Да.
4: И там была эта мелодия в исполнении оркестра, и первым значилось имя поэта Александра Величанского, хотя не было пения.
2: Понятно, понятно.
4: Вот. Ну и мы потом с ним общались. просто в Париже.
2: У вас, как сейчас-то есть такое выражение, коллаборация, скажем так, сотворчество. Было очень интересно, на мой взгляд, как получилась еще у вас одна встреча, я имею в виду с Питом Сигером, это легенда американской фолк-музыки в Вудстоке.
4: Ну, Пит Сигер, да. У нас с ним был даже совместный концерт в США.
2: Интересно.
4: И он писал, нам дали грин-карту, потому что такие ходатые были знаменитые Владимир Спиваков, угу. Евгений Евтушенко и Пит Сигер в том числе. Но я думаю, что главное было то, что «Москва слезам не верит» уже получила «Оскара» тогда.
2: Это так.
4: И мы получили по разряду «Outstanding». Uh-huh. Extraordinary. Вот. Так что это, конечно, он был уже очень пожилой, Пит Сигер, и трудно было петь, но он абсолютный кумир был среди тех американцев, с кем мы общались. Это такой middle class, которые следили за Джон Байс, Бобом Диланом, но прежде всего Пит Сигер – это их идол был. И они вот устроили нам концерт в Иллинойсе, мы вместе с Питом пополам делали концерт. Он очень простой, демократичный человек, но очень непростой и образованный в жизни. Но на сцене такая манера была.
2: Вы с Сергеем познакомились на физическом факультете МГУ, как, где участвовали в агитбригаде музыкальной. Это известный факт. И да. Вот сейчас вы живете музыкой вместе, музыкой отдельно, поэзией, я имею в виду, совмещая все это, всю жизнь. И сейчас с вами вместе приезжает ваш сын Александр.
4: Ой.
2: Чем он занимается? Тоже музыкой?
4: Для нас это очень важное участие Саши. Это, знаете, как третья координата – это голос еще другого поколения. Саша, он многим чем занимается, он преподает русский язык, он кончил Стэнфорд, он кончил Дартмут, у него студия звукозаписи, где он записывает наши диски, диски друзей, авторов, которые живут в США. Вот. И вот поет с нами. Нам очень началось его участие такое серьезное в песнях Бориса Рыжего, его ровесника. И Саша тоже сочинил несколько песен для концертов. Мы их исполняем. И, надеюсь, исполним и в Израиле. Мне кажется, это очень интересно. Он очень обогащает, сам хорошо поет. И Брасанса, Акуджаву.
2: Это здорово.
4: Так что...
2: Я благодарю вас за этот разговор. Еще раз отдельное спасибо, наверное, от многих из нас, кто слушает сейчас наш разговор, за то, как вы бережете именно русский язык, поэзию. Потому что все песни, которые есть в вашем репертуаре, на которые обращали вы внимание вместе с Сергеем, это прекрасная поэзия. Это стихи, на которые обращаешь внимание, это не проходные строчки, которые забудутся вместе с песней через некоторое время. Как это происходит?
4: Это правда. Спасибо, Танюш. Я знаю, что для многих наши песни, наше творчество, извините за громкое слово, служили как дорожная карта в поэзию российскую и мировую, потому что Шекспир тоже присутствует, Бернс. Так что это очень приятно. Мы служим поэзии.
2: Спасибо вам большое за этот разговор. И всем нашим слушателям хочу напомнить, уже с 10 октября Татьяна, Сергей, Александр Никитин и «Ваш Додим» от нас «Дюна Ют». 11 октября Петахтиква, зал «Шарет». 13 октября Бершева, «Тамуз», дом музыки. 14 октября Натания, аудиториум имени Арика Эйнштейна. 15 октября Хайфа, зал «Рапопорт». И 17 октября Ришон Лицион, зал «Мафет». Огромное вам спасибо. Огромное еще раз за разговор. Ждем всех вас здесь, в Израиле. Спасибо.
4: Спасибо, и мы вас ждем на концертах.
2: Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
4: Всего доброго. До свидания. До свидания.
5: высокий господин был.

где тот одинокий господин? В гробе деревянном, вовсе не стеклянном, он один. Он звон спрятал там, где нет низки. Лучше быть убитым, чем людьми разбитым в три безги.

Актриса, певица, писательница Марина Влади скончалась во Франции в возрасте 88 лет. Об этом сообщили ее близкие. Дети поделились в интернете, написав, что Марина Влади скончалась дома в окружении своих близких и своих питомцев. Дети актрисы отдали дань уважения долгой, прекрасной, насыщенной жизни, цитата Марины Влади. Настоящее имя Марина де Полякова-Байдарова. Она родилась 10 мая 1938 года во Франции в семье русских эмигрантов. Ее отец был оперным певцом, мать – балерина. Марина была младшей из четырех сестер. Все они связали свою жизнь со сценой, с кинематографом. Марина Влади начала сниматься еще в подростковом возрасте и за свою многолетнюю карьеру сыграла в десятках французских, итальянских и других европейских фильмов. Одной из, наверное, самых известных ее работ стала главная женская роль в фильме Марко Феррери «Супружеская постель». Она получила за эту работу приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Марина Влади.

Мы продолжаем программу «Анонс». О нескольких интересных встречах я хочу вам напомнить или рассказать впервые. Александр Роднянский. «Записки настоящего преступника. Документальный киноклуб. Открытие пятого сезона». Документальный киноклуб с Владимиром Непевным представляет Александра Роднянского и его фильм «Записки настоящего преступника». Премьера в Иерусалиме. После 30-летнего перерыва всемирно известный продюсер Александр Роднянский вернулся к созданию документального кино. Родившийся в Киеве, Роднянский был заочно приговорен российским судом к 8,5 годам лишения свободы за свою антивоенную позицию. И в этом фильме Александр Роднянский размышляет о ключевых событиях в истории Украины, о том, как они повлияли на его семью, о массовой казни евреев в Бабьем Яру, о попытке советских властей стереть память об этой трагедии, о Чернобыле, о распаде Советского Союза, о референдуме независимости Украины и, конечно, о той войне, которая началась 24 февраля 2022 года. Премьера этого фильма состоялась на Венецианском фестивале. После этого фильма, после показа фильма «Записки настоящего преступника», обсуждение с Александром Роднянским и сорежиссером фильма Андреем Алферовым. Фильм после фильма онлайн-обсуждение. Обратите внимание, куратор киноклуба, как я уже сказала, Владимир Непевный. Все это состоится в культурном центре Иерусалима «Зал Гармония» 20 октября. Скорая встреча ожидает нас с вами. Виктор Шендерович, деревня Гадюкина. Прогноз погоды. Мероприятие пройдет, конечно, на русском языке. 22 октября в Хайфе Виктор Шендерович представляет литературный вечер «Деревня Гадюкина. Прогноз погоды». Писатель, публицист, драматург, многолетний автор легендарной программы «Куклы», лауреат престижных литературных и журналистских премий. Виктор Шендерович приезжает в Израиль, а его деревня Гадюкина стала давно фольклором. Автор этой знаменитой миниатюры за прошедшие годы успел побывать и телезвездой, и маргиналом, и иноагентом, и, наконец, террористом. Впрочем, этот путь гораздо больше говорит об эпохе, чем об авторе. Что касается программы, то в ней новые, уже ставшие классикой тексты, в том числе редко исполняемые произведения о нашей родной деревне, о времени, в котором мы живем. В завершении вечера автограф-сессии, презентация новых книг Виктора Шендеровича. Организатор этого мероприятия – театр «Алев». Все это пройдет в Хайфе 22 октября в 20 часов в зале Бейта Геффен города Хайфа. Продолжаются литературные концерты Дины Рубиной. Ближайший состоится в Иерусалиме в кинотеатре Yes Planet, зал номер 7, культурный центр Шаровер, 8 октября, 19:30, 21 октября в Кирьят-Гате в зале Школа Пайс. Она ничего не боится сказать. Подчас эта проза шокирует, но никого не оставляет равнодушным. Дина Рубина – известный литератор, писатель, автор, чье имя неразрывно связано с замечательной прозой 20-го и теперь уже 21-го века, приглашает нас на большой литературный концерт. Дина Рубина представит не только первый том новой трилогии «Дизайнер Жорка», но и прочитает отрывки из второго тома, который называется «Серебряный рудник», который только пишется. В исполнении Дины Рубиной эти герои приобретают свои голоса, свои жесты, свои лица и становятся буквально театральным персонажем каждый. Трилогия «Дизайнер Жорка» – это самая настоящая сага из сага, захватывающая, полная глубоких переживаний. Главная интрига первой книги романа под названием «Мальчики» отсылает нас с вами, читателей, к легендарному событию – виртуозному ограблению музея ислама в Иерусалиме, когда за ночь бесследно исчезла одна из ценнейших часовых коллекций мира. Необычность кражи этой в том, что ее осуществил боевой летчик ас армии обороны Израиля. Такова завязка. Итак, творческий вечер, большой литературный концерт, встреча с Диной Рубиной, ближайшие встречи 8 октября в Иерусалиме в кинотеатре Yes Planet, зал номер 7, культурный центр Шеровер и 21 октября в зале Ишколя Пайс в Кирьят-Гате.

Всемирно известный итальянский тенор, любимец публики Алессандро Сафина представит и совсем скоро искушенной израильской публике новую программу под названием «My Way». Сольные концерты пройдут в Хайфе и в Тель-Авиве, и пройдут они в сопровождении инструментального оркестра из Италии и израильского ансамбля скрипачей.

Помимо новых композиций, известный оперный эстрадный певец обещает также исполнить и полюбившиеся всем хиты за последние десятилетия, которые принесли ему славу, как, например, хит «La Luna», который вы слышите сейчас, сделавший его известным на весь мир. Ну и также хиты блистательного альбома «Insieme a te», который разошелся миллионным тиражом. Именно после появления этого альбома выпускник Флорентийской консерватории Алессандро Сафина, оперный певец, который исполнял до этого ведущие партии на сценах лучших театров Европы, в таких операх, как «Богема», «Севильский цирюльник», «Русалка» и многих других, вырвался за границы академического искусства, создав, по сути, новый жанр, который потом назвали «оперный рок». Алессандро Сафина и программа под названием «My Way». 23 октября, аудиториум Хайфы и Тель-Авив, Яффо, 25 октября, зал Гейхала Тарбул.

Ну, а это Евгений Хафтан. И это значит, что совсем скоро, 4 ноября, в Тель-Авиве Евгений Хафтан выступит с полным составом музыкантов и программой Greatest Hits 2026. Евгений Хафтан – основатель и бессменный лидер группы «Браво», автор музыки ее главных хитов, человек, создавший неповторимый стиль группы «Браво». Уже более 40 лет эти песни знают уже с первых аккордов, поют на концертах и вне их, передавая, можно сказать, действительно, это так и есть, из поколения в поколение. В начале 80-х Евгений Хафтан собрал группу, которой предстояло стать одной из самых популярных тогда на рок-н-ролльной сцене. И вместе с «Браво» он записал 13 альбомов, 13 студийных альбомов. В разные годы солистами группы были, как вы помните, Жанна Агузарова, Евгений Осин, Валерий Сюткин, Роберт Ленц. Позже свои песни стал исполнять отдельно и сольно сам Евгений Хафтан. И прекрасно, что «Greatest Hits» тур 2026 года станет первым большим европейским туром Евгения Хафтана за долгое время. В его рамках музыкант выступит в 14 городах Европы и нашей страны. Ну и, конечно, в программе концерта любимая, как, например, и «Старый отель».

Совсем скоро здесь, в Израиле, 8 и 9 октября в Тель-Авиве и в Хайфе встреча двух друзей и акустический концерт. Рок-н-ролльщики возвращаются. Те, кто не видел дуэт Максима Леонидова и Алексея Кортнева, спешите видеть. Те, кто видели, спешите вернуться и увидеть вновь. В октябре акустический концерт легендарных рок-н-ролльщиков в Тель-Авиве и Хайфе, артисты, авторы, музыканты. Конечно, харизматичные, конечно, обаятельные, остроумные, талантливые, яркие. И вот эта встреча на израильских сценах. В программе, разумеется, любимые песни «Если б не было тебя», «Что ты имела в виду», «Привет», «Видение», «Генералы песчаных карьеров», «Не дай ему уйти». Ну, многие песни, которые мы знаем с вами наизусть. 8 октября Тель-Авив, музей Эрец Исраэль, аудиториум Клячкина. 9 октября Хайфа, зал Рапопорт.

Говорю вам первый раз о том, что произошло, и позднее поговорю с виновниками торжества. Группа «Машина времени» объявила о том, что многие ее песни теперь будут доступны в ивритоязычных версиях в исполнении проекта «Boaz Band». Как утверждается, израильские музыканты записали целый полноформатный альбом кавер-версий композиции группы «Машина времени». И в прошедший вторник на всех стриминговых сервисах появилась первая из этих записанных песен – «Музыка под снегом» на иврите. Строго говоря, предстоящий альбом «Boaz Band» уже не первый случай перевода песен Андрея Макаревича на иврит. В 2024 году был опубликован бонус-трек к сольному альбому музыканта «Убежище». Это была ивритская версия композиции песни «Молитва». Еще ранее Макаревич сотрудничал с Аркадием Духиным, известным израильским артистом, одним из лидеров группы «Ахаверим шель Наташа», «Друзья Наташи». Тем не менее, перевод классических композиций «Машины» на иврит – это определенно новое направление, новый шаг, следующий шаг. Над текстами работал Боаз Оснис, переводчик, который сотрудничал с Андреем Макаревичем и над песней «Молитва». Он и собрал израильских музыкантов для исполнения новых версий, новых треков, и имя его, конечно, фигурирует в заголовке новой группы «Музыка под снегом». Добавлю, что история этой песни «Музыка под снегом» восходит к середине 80-х. Эту мелодию сочинил Александр Кутиков. Она впервые прозвучала в фильме «Начни сначала». Если вы помните этот фильм, я думаю, это был фильм Александра Стефановича, где Андрей Макаревич исполнил главную роль. Позже эта песня уже в полноценном варианте, музыка под снегом, с текстом, с финальной аранжировкой, вошла в первую официальную, выпущенную в Советском Союзе, пластинку группы «Машина времени». Послушайте, как звучит эта песня на иврите. «Boaz Osnis» и его группа «Boaz Band».

0: Вы слушаете программу «Анонс». Мы продолжаем, не забывая, что праздник уже практически рядом. А это значит, не забываем, что у детей каникулы, ну и взрослым надо что-то с этим делать. И с собой, разумеется, тоже. С нами Наташа Бражникова, с которой мы обсудим очередную встречу с фестивалем «В чемодане», на этот раз в Иерусалиме, в центре наследия Менахема Бегина, совсем уже скоро. Наташа, доброе утро, с наступающим праздником, Суккот.
1: Доброе утро, всех поздравляю тоже с наступающим праздником и зову вас на прекрасное мероприятие, которое мы подготовили вместе с фондами UJ Federation of New York, Хаоли и Теквином Латте, и фондом NADAF, которые нас поддержали. Поэтому мы размахнулись и сделали просто шикарную программу. Во-первых, к нам едет звезда, популяризатор науки Илья Колмановский.
0: Колмановский. Когда я слышу сейчас который... последние годы популяризатор науки, я сразу вспоминаю именно эту фамилию почему-то.
1: Да-да-да. Да, и самое главное, что он у нас будет с новой программой, которую он еще ни разу не показывал в Израиле. Вот, и, наверное, не будет в ближайшее время не показывать, потому что он специально это сделал для нашего фестиваля. Mm-hmm. Обсудим биодизайн и архитектуру животного и растительного мира. И как мы, люди, берем, подсматриваем из живого мира их искусство строить. Вот.
0: Интересно.
1: Также к нам приезжает на фестиваль актер и режиссер из Лондона. Это Дина Бердникова и Сергей Карабань. И они проводят целых две активности у нас. Первая – это будет такой квест вокруг Менахем Бегина, называется «Иерусалимские пираты», вот, для детей. А вторая у них активность – это для взрослых. Будет читка произведения Филатова, Леонида Филатова и Аверченко. Вот. А дальше у нас запланировано очень много разных мастер-классов. Причем все мастер-классы такие, что дети выйдут с собственным подарком, который они своими руками сделают. Это будут и витражи Шагала. К нам приходит искусствовед Ольга Будкова. Вот. Это будут монеты, реплики монет старого храма. Вот. Это будут картины Иерусалима, которые будут делаться такими пятнышками. Аквагрим от тоже дизайнера и художника Маши Потапенковой. Вот. Суккотние будут делать фрукты в 3D с Едвигой Шишкиной. Будет мафия для подростков. Вот, будут квесты по всему Бегину про Суккот. К нам придет раввин, мы будем встречать праздник. У нас будет очень много всяких подарков, потому что на самом деле нам 4 года, и мы начинали наш фестиваль в 22-м году как раз с помещения в Иерусалиме с Менахема Бегина. Вот, что еще рассказать, будут театральные постановки.
0: Там очень много всего на самом деле.
1: Да-да-да, вот очень. Программа просто очень насыщенная и интересная, и приходит к нам Лика Длугач, которая будет готовить всякие намазки для Суккота обучать. И придет к нам Алина Фаркаш, которая мамам покажет, как очень быстро сделать макияж за 10 минут на любой случай, да, вот. И у нас будут, самое главное, что приедут книжки. Книжки приедут от разных издательств, новинки, с нон-фикшена, да, издательства детские будут очень хорошие, издательства взрослые этот раз тоже принимают участие. Вот, придет писательница Софи Рон-Мария, можно у нее будет подписать книжки. Придет и прочитает лекцию Михаил Туваль, историк.
0: Прекрасно.
1: Вот,
0: и
1: тоже со своей новой книжкой. Будет присутствовать библиотека Михаила Гринберга с книжками. Короче, день будет 29-е, насыщен всевозможными празднованиями. Вот. У нас на фестивале будет кейтеринг с домашней едой, то есть можно будет не волноваться, что детей надо куда-то уводить и кормить. Вот. То есть мы, в принципе, позаботились обо всем, просто просим вас не тянуть до последнего, потому что, правда, как горячие пирожки разбираются у нас эти вот активности, где не так много мест. Вот.
0: Ну, чтобы вас найти, можно даже не диктовать, собственно, название сайта, а в Google зайти и написать «Фестиваль в чемодане».
1: Фестиваль в чемодане. Да, в этот раз мы сделали это, тоже мы продвинулись, мы сделали билеты на нашем собственном сайте, поэтому очень удобно все выбирать. Там же будут при как бы выборе билета, там выпадают следующим экраном дополнительные активности, да, и вы просто их выбираете, они уже как бы входят внутрь билета, но вы получаете место, да, то есть получаете QR-код как отдельный билет, и у вас будет 100% место у ребенка на понравившуюся вам активность.
0: Прекрасно.
1: Вот. В общем, мы вас очень-очень ждем. Еще раз повторяю, это 29 сентября, это уже этот вторник.
0: С 13 до 20 часов.
1: С 13 до 9.
0: До 21 уже,
1: Да-да-да, 21. Приходите, пожалуйста, с детьми, с друзьями, расскажите всем, кто про это не знает.
0: Это Иерусалим, на этот раз центр наследия Менахема Бегина.
1: Менахема Бегина, да-да-да.
0: Спасибо большое, Наташа. Вот. Хорошего праздника, прекрасного фестиваля, в чем не сомневаюсь. Всегда, каждый раз есть сюрпризы, тем более в ощущении праздника. Конечно.
1: Да.
0: Спасибо,
1: спасибо
0: вам
1: большое. И ждем вас. Еще раз, это все на русском языке. Единственный у нас будет спектакль израильского театра, который без слов, пластического, тоже очень красивого. Mm-hmm. Вот. То есть для маленьких можно отдельно на этот спектакль позвать того, кто не говорит по-русски.
0: Понятно. Вот. Спасибо огромное. Хорошего дня. Спасибо за разговор.
1: Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Приходите.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: С праздником.

0: Hoppom Суккестар.
1: Да-да, именно так, стиль, название Суккот, Суккот стайл. И я расскажу вам еще несколько направлений, куда вы можете решиться поехать вместе с друзьями и, конечно же, с детьми. Итак, куда пойти с детьми? Праздник Суккот, конечно, возможность провести время всей семьей, посетить интересные мероприятия. В Израиле это просто огромное количество сейчас направлений и возможностей. Давайте поговорим с того, что вас ждет в Кирьят-Моцкин. Хай-парк, а точнее в данном случае Робо-рап. Робопарк. Робопарк – это, конечно, своеобразное путешествие, где воображение встречается, ну, как вы могли подумать, с технологиями. Хай-парк в Кирьят-Моцкине – это целый комплекс. Он включает в себя один из самых больших и красивых еще и зоопарков Израиля – Луна-парк. И вот сейчас там открывается парк роботов и аттракции для всей семьи. В этой программе выставка огромных говорящих роботов, робо-зверей с использованием искусственного интеллекта, как без него в эти дни, VR-фильм «Стражи звезд», акробатическое шоу, зона джаз-дэнс, танцевальная зона, джагглинг, катание на роботизированных животных, игровые столы, надувные аттракционы, аквагрим и многое много другое. Так что, если ваши дети любят и уважают тему роботов, вперед! Этот робопарк работать будет до 3 октября в праздничные дни и в шаббат. Парк открыт до 18 часов. Вход до 17, соответственно. В эти дни доступны комбинированные билеты. Робопарк плюс хай-парк. Ну а в канун праздника и по пятницам до 16 часов. Это что касается робопарка в хай-парке в Кирьят-Моцкине. Лена Кренлина сегодня уже рассказала о том, что специально для детей, для их родителей... Театр Гешер с удовольствием напоминает всем спектакль «Странствие Одиссея» по мотивам древнегреческого эпоса Гомера. Вот та самая завораживающая история легендарного героя в увлекательной версии гомеровских приключений Одиссея по пьесе Рой Хэна, она сейчас идеально подходит для семьи. И вот этот древнегреческий миф – основа истории о приключениях и странствиях и о папе Уди, который на 10 дней уезжает из дома, оставляя сыну волшебную книгу. Что было дальше, смотрите сами. Выставка «Lego Animal Paradise» и парк надувных аттракционов. Это в комплексе «Cinema City», что в Иерусалиме. В этом комплексе открыт уже парк развлечений с выставкой впечатляющих скульптур животных «Animal Paradise». Они созданы из кубиков «Lego». Выставка создана известным конструктором Дунканом Титмаршем, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Ну и кроме того, всех гостей ждет многочисленные игровые зоны, «Лего-бассейны», «VR-кинотеатр», театр, селфи-зоны, то есть зоны, где можно фотографироваться в большом количестве, и это правильно. Продолжаем дальше. Городов в нашей стране много, направлений достаточно. Если вы были в Тель-Авиве на границе с Рамат-Ганом, то рядом с перекрестком Мисубим находится Хирия. Это та самая гора мусора в бывшем. Сейчас... мусор туда не возят, но там будет карнавал мусора в Хирие с 28 сентября по 1 октября. С 9.30 до 12.30 и, соответственно, с 13.30 до 16.30. Это тот самый мусороперерабатывающий парк. В программе проект «Луна Джанг» с игровой площадкой из деревянных ящиков, мастер-классы для художников, экскурсии в цеха переработки мусора, игровые зоны для малышей. В общем, достаточно интересное место. Но вот к Думим. Очень интересное вообще само место. Это парк. И тема «20 шалашей в Неот-Гдумим». В программе пешеходные тропы, которые соединяют сельскохозяйственные угодья, водохозяйственные сооружения, местную израильскую растительность и интерактивное музыкальное представление. И, конечно, там есть сука, причем 10-метровая, огромная, а есть маленькая, крошечная, а есть круглая и даже на лодке. тоже интересно. Обратите внимание, место это называется парк, парк Неот-Кдумим. Ришон-Лицион и фестиваль Ришон-Лициона с 27 сентября по 1 октября – это разные места в Ришон-Лиционе, в программе музыкальные выступления, мероприятия на открытом воздухе, развлечения для всей семьи, киоски с пиццей, мастер-классы, даже конкурс «Пицца Йолло», ну и, естественно, огромное количество зон для детей. Разумеется, в эти дни многие поедут на север собирать овощи, фрукты самостоятельно. Пожалуйста, гранаты, клементина, авокадо, овощи. Все это в Израиле сейчас растет, и есть возможность это сделать и в эти праздничные дни. Шоам, фестиваль Муз с 28 по 30 сентября в Шоаме в парке Гана Гвура и в Центре искусств. В программе музыка, представления, развлечения для всей семьи, интерактивные комплексы для занятий искусством, рукоделием и другими видами деятельности. В Тель-Авиве шоу «Венто» 27-28 октября в 16 часов и 18.30. Далее 29 сентября это Тель-Авив, зал «Гейхал Тарбут». Это шоу для всей семьи, движение, музыка, спецэффекты с экологическим, обратите внимание, посылом. Кубинский цирк, напоминаю, «Хуба Куба» в парке Аяркон до сих пор. Идите, смотрите, это Ждерот Рокок 40, парк Аяркон, комплекс «Спортек», «Цафон», «Тель-Авив», акробаты, жонглеры, клоуны, танцоры из Кубы. Гигантская сука в порту Тель-Авива с 25 сентября по 3 октября. Я думаю, если я вам скажу, ищите и найдете, вы это и так сделаете. Тель-Авив, порт на площади возле карусели. В этой программе сука площади около 600 квадратных метров. Спектакли, концерты, мастер-классы. Ренат Габай, регги для детей. Спектакли театра Орна Пурат. Цирковые представления. Очень интересное место, на мой взгляд. Под живую музыку в Тель-Авиве современные времена. Это 2 октября, 12.00. Тель-Авив, оперный театр. В программе классический фильм Чарли Чаплина и оркестр Тизмор. Тама Апиха, революционный оркестр и многое-многое другое. Посмотрите сами в нашей прессе на разных языках. Зайдите на сайты муниципалитетов, уважаемые радиослушатели. Вы получите большое удовольствие от такого количества всего, что можно успеть сделать вместе со своей семьей, с детьми, разумеется, с внуками в эти праздничные дни. Я вам желаю спокойного, мирного, тихого и в то же время красивого и активного праздника Суккот. Берегите себя. С вами была Таня Барская.

0: нам надо разгромить Иран. После 8 октября мы уже находились одновременно на 7 фронтах, но сейчас наша стратегия должна заключаться в том, что нам следует сосредоточиться на главной задаче, а именно на разгроме режима аятолл. И это станет событием поистине исторического, даже библейского масштаба, подчеркнул бригадный генерал. Глава правительства Бениамин Нетаньяху категорически отверг вчера вечером в своей речи на Генассамблее ООН обвинение в том, что Израиль совершает акты геноцида в секторе Газа. Он назвал такие обвинения самой крупной ложью нашего века. Израиль не осуществлял, а наоборот предотвращал акты геноцида. Разве может режим, занимающийся геноцидом, поставлять миллионы вакцин, таблеток населению, находящемуся на вражеской территории? Или позволить проезд грузовиков с миллионами тонн продовольствия по тонне на каждую душу? Обвинять Израиль в геноциде – это верх цинизма, подчеркнул премьер-министр. В настоящее время он находится на пути на родину. Как мы передавали, министр обороны Исраэль Кац опубликовал траурное заявление, в котором выражаются соболезнования и скорбь в связи с гибелью двух наших солдат в секторе Газа. Две наши семьи потеряли своих близких в этом трагическом инциденте. От глубины души я направляю им свои самые искренние соболезнования, указал министр обороны. Член военно-политического кабинета от партии Ликуд министр Зев Элькин заявил в интервью корпорации «Кан», что выступление главы правительства Бениамина Нетаньяху на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке доказывает, что он продолжает, как выразился Элькин, устанавливать повестку дня. По словам Элькина, не следует придавать особого значения тому факту, что президент Дональд Трамп не встретился с израильским премьером в кулуарах сессии Генассамблеи ООН. Нетаньяху – это один из тех лидеров, который наиболее часто встречался с президентом Трампом с тех пор, как тот приступил к своей второй каденции. «Никто не проводит столько разговоров с Трампом с глазу на глаз. Целью визита главы правительства было выступление на сессии Генассамблеи ООН. Когда необходимо провести личную встречу с американским президентом, об этом договариваются по телефону», — указал Элькин. К другим темам. Житель Бейт-Шана Дорон Вейцман, 54 лет, был обвинен в убийстве лидера так называемой «кавказской мафии» Яниса Юшбаева в ресторане в Кесарии около месяца тому назад. Ему было предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Хайфы. В вердикте подчеркивается, что следствие установило, что Вейцман, вооруженный пистолетом, прибыл к ресторану на угнанной машине. Он дождался, пока Юшбаев закончит трапезу и выйдет из ресторана. Вейцман пошел с ним следом за ним и выстрелил ему в голову. Корреспондент Кан Орлял Калай передает, что в прошлом Вейцман уже неоднократно отбывал тюремные заключения, в том числе и длительные. Поступили сообщения о том, что в Хайфе минувшей ночью была убита женщина 30 лет. В критическом состоянии ее доставили в городскую больницу Рамбам. Однако борьба врачей за ее жизнь к успеху не привела, и они были вынуждены констатировать ее смерть. Корреспондент Кан Михаль Вассерман передает, что по подозрению в причастности к убийству задержан для допроса ее сожитель 28 лет. Позже полиция примет решение относительно того, обращаться ли в суд с просьбой продлить его арест. И в заключение о погоде. Сегодня в первой половине дня местами возможен дождь, в основном в прибрежной полосе. Завтра небольшое понижение температуры, в воскресенье без перемен. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:52, Тель-Авив 18:11, Хайфа 18:02, Бершева 18:13 и Эйлат 18:03. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15:00. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

I can't.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Ситуация на северной границе. В ответ на запуск беспилотника «Хизбаллы» в направлении израильских сил, действующих в этом районе, ВВС Израиля нанесли удар по территории Ливана. Ранее батарея системы «Железный купол» Верхней Галилеи выпустила ракету-перехватчик в сторону Ливана. Как сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг, взрыва слышно не было, и Цааль выясняет обстоятельства произошедшего. Указания для жителей остаются без изменений. Гибель двух резервистов в секторе Газа. На кладбище регионального совета Мисгав сегодня похоронили старшего сержанта запаса Надава Кали, 24-летнего жителя поселения Ар-Халуц в Верхней Галилее. Ранее на военном кладбище на горе Эрцель в Иерусалиме был похоронен старший сержант запаса Офик Муалем, 23-летний житель Иерусалима. Да будет их память благословенна. Оба резервиста погибли накануне во второй половине дня в результате взрыва беспилотника Цааля, который упал во время оперативной деятельности на территории военного опорного пункта на севере сектора Газа, в пределах так называемой «желтой линии», контролируемой армией. Начальник генерального штаба распорядился создать специальную комиссию по расследованию происшествия под руководством офицера сухопутных войск в звании бригадного генерала. Премьер-министр Нетаньяху вскоре после возвращения из Нью-Йорка опубликовал заявление с соболезнованиями в связи с гибелью двух военнослужащих. Он отметил, что Надав и Офик были отважными резервистами, защищенными.

0: районе Хан-Юниса на юге сектора. В армии подчеркнули, что оба занимались террористической деятельностью, а их ликвидация была направлена на устранение угрозы. Тем временем ЦАЭЛ продолжает выявлять и уничтожать подземную террористическую инфраструктуру в пределах желтой линии в секторе Газа. Боевая группа бригады Гевати совместно с бойцами подразделения ЯЛОМ инженерных войск уничтожила на юге сектора подземный туннель протяженностью около 2 километров. Силы безопасности готовятся снести дом террориста, который в начале недели убил в Неве-Цуф 40-летнего Натанеля Шукруна, жителя поселения Алим-Заав. Дом террориста в деревне Биду к северо-востоку от Иерусалима был опечатан по временному распоряжению командующего Центральным военным округом. Это первый этап процедуры его сноса. Сам террорист был ранен огнем военнослужащего ЦАЛя на месте нападения, скрылся в клинике возле Рамаллы и был задержан бойцами подразделения Дувдыван. Подозреваемый, задержанный минувшей ночью по делу о нападении на председателя партии Беяхат Нафтали Беннета в ресторане в Бнейбраке, это 26-летний житель города Элия Азрат. Окружной суд Тель-Авива сократил срок его содержания под стражей до воскресенья, хотя ранее мировой суд постановил оставить его под арестом до понедельника. Представитель полиции сообщил на заседании суда, что Азрат бросил в сторону Беннета 2 солонки. Ранее он уже отбывал наказание за преступления, связанные с наркотиками, а также проходит подозреваемым по делу о нападении на полицейского. В результате удара беспилотника по жилому дому в Киеве погиб 14-летний подросток, имевший израильское гражданство. Его мать получила ранение. Корреспонденты Кан Дов Гиляр и Рам Брандес сообщают, что семья подростка ранее репатриировалась в Израиль, однако около 20 лет назад вернулась в Украину. Консул Израиля в Киеве и отдел помощи израильтянам, оказавшимся в беде за рубежом, при МВД МИД Израиля занимаются этим случаем, поддерживают постоянную связь с семьей и оказывают ей необходимую помощь в этот тяжелый момент. Таковы центральные новости. Следующий обзор событий в эфире КАН-РЕКО слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Суккот на КАН-РЕКО. Мира, радости и праздничного настроения.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда, в канун субботы, в этот час, мы беседуем с раввином Цви Патласом. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: Эта суббота непростая, она выпадает на первый день Суккота, и в эту субботу мы читаем Коэлет. Книга, которая, ну, я думаю, растащена на цитаты в западной культуре практически полностью. Но давайте поговорим о том, что эта книга означает в еврейской культуре.
2: Прежде всего, мы должны знать, что первый день праздника Суккот выпадает на субботу. Угу. И мы не можем взять четыре вида растений, чтобы исполнить одну из важных заповедей этого праздника. Потому что суббота оказывается важнее даже этой заповеди из Торы про возмахивание четырьмя видами растений. А давайте на секунду остановимся и поймем. Три годовых праздника – Песах, Шавуот и Суккот. В этот праздник все взрослые мужчины со всеми своими сыновьями должны были показаться в храме. Это то, что называется «Шалош Регалим». Угу. Если Песах – это праздник нашего освобождения, Шавуот – это праздник дарования Торы, то что такое Суккот? Ну, это вопрос.
1: Суккот – это праздник

0: может быть, нашего освобождения, когда мы были в пустыне.
1: От чего освобождение?
0: Освобождение вот практически от всего, что мы говорили весь год, от того, что было в Египте. Может быть, от каких-то материальных благ, которые у нас там были.
1: Намекаете на очень важную вещь, но и об этом мы поговорим. Почему мудрецы установили именно праздник Суккот читать эту особенную свиток Кохелет, Экклезиаст, как называют народы мира. Но сначала, что такое Суккот? Казалось бы, то, что говорят наши мудрецы, Песах за заслуги Авраама, который был первым евреем мира. Шавуот – это Ицхак Авину, это основа нашего служения. Это то, что открывается Творец в кусте, не сгорающем, Моше, и говорит, когда Моше спрашивает, что такое, прошло всего 209 лет, а обещано было Аврааму 400 лет рабства. И кто я такой, чтобы вывести этот народ? И Творец сказал, есть одна великая заслуга, которую у них будет, из-за чего ты выведешь их на 190 лет раньше, 400 лет, около 210 лет. Потому что, когда они придут на это место, а это гора Хорев, или по-другому гора Синай, они послужат мне на этой горе. Служение – это то, что в корне было заключено в жертвоприношении Авраама. Почему не говорится жертвоприношение Ицхака? Он же полностью отдал себя, чтобы быть цельной жертвой перед Творцом. Потому что человек может даже отдать свою жизнь, но часто его дети, они дороже даже жизни. А у Авраама именно Ицхак, про которого обещано было Творцом, в Ицхаке наречется твое потомство, сейчас он должен его вознести в жертву всесожжения. Но то, что Ицхак готов был быть этой жертвой, и он сказал отцу, свяжи мне сзади руки и ноги, чтобы я не дернулся, чтобы это было цельное приношение. Это служение. И это дарование Торы именно Ицхака. А сказано, что наш праотец Яков пошел в Суккот и построил дом для детей и загородки для своего скота. Суккота. И это Якова вина. И если Авраам – это цельное служение Творцу через то, что он хочет быть похож на него, делая безграничное милосердие для всех приходящих в мир. Ицхак – это полная противоположность. Это мера суда, доблесть, преодоление полностью своего желания перед желанием Творца. И вот Яков – соединение этих двух качеств – милосердие в границах. И вот то, о чем мы говорим, 15 числа месяца Тишрея, после того, как мы прошли великие и грозные дни от Рошашана до Йом-Кипура, очистились от всей нашей скверны, от всего того, что мы накопили за год, очистились. И сейчас это 4 дня радости между Йом-Кипуром и Слиху, и Суккотом. В эти дни не постятся, даже если выходит годовщина смерти отца или матери, не произносит таханун. В эти дни, если праздник выпадает на субботу, мы многие вставки не читаем. Почему мы радуемся в эти дни? Потому что когда в Йом-Кипур мы получили полное прощение у Творца. И мы радуемся нашему очищению. Именно в эти дни было закончено строительство жертвенника в храме, который возвел царь Шломо. И мы в это время строим сукку. И берем 4 вида растений и исполняем множество заповедей. А то, что сказано в Торе. И вот, это сказано в Пятикнижии. Ваикра, 23 глава, 40 пасук. И возьмите себе в первый день плод красивого дерева, лист пальмовый, и ветвь дерева густо-лиственного, и из ив речных. И радуйтесь перед Богом Всесильным вашим 7 дней. И открывает нам устная Тора. Что это такое? Плод красивого дерева по преданию – это этрог. Не распустившиеся пальмовые ветви – это люля. Ветвь дерева густолиственного – это миртовые веточки. И, наконец-то, ивы. И на самом деле открывают наши мудрецы, что это, Мидраш говорит, это 4 части еврейского народа. Есть те, у которых есть и запах, и вкус. Это этрог. Это великие еврейские мудрецы, которые наполнены добрыми делами. Но не распустившаяся пальмовая ветвь – это на пальме вырастают финики. Есть вкус, но нету запаха. А вкус – это Тора, а запах – это заповеди. И это те, которые, может быть, больше посвящают себя Торе, и у них нет многих добрых дел. Угу. Мертовые веточки, у них есть замечательный запах, но вкуса у них нет. Это те, кто исполняет много заповедей, делает добро, но не учит Тору. И, наконец-то, ивовые ветви, которых ни запаха, ни вкуса. И это тоже часть еврейского народа. И только когда мы собираем все 4 вида этих растений в единое целое, мы потрясываем ими во все 6 сторон света, и мы говорим, мы твой единый народ. Это великое объединение. И если бы не было вот этих 2 веточек ивы, был бы самый замечательный трог. Мы бы не исполнили эту заповедь. А куда мы идем? Где мы должны жить так же, как в своем доме? В шалашах, в суке. Ко мне приехал один гость из Москвы, и он сказал, евреи строят себе скворечники все эти, на всех балконах, на всех улицах. Полно суккот. И вы знаете, вопрос, которого вы начали эту передачу, то, что мы читаем Куэлет именно в праздник Суккот. Почему вдруг? А по-другому в Торе. Праздник Суккот называется праздник сбора урожая. То есть человек трудился весь год, собирал урожай. Вот он засыпал в свои закрома и отборную пшеницу, и виноград, и финики. Он думает, на весь год у меня есть, я и продам, и заработаю, и пропитание на весь год. И вдруг он должен оставить свой дом, обеспеченный дом, с полным благоденствием, идти в какой-то шалаш, временное жилище. И так же, как в доме, так он должен есть, пить, принимать гостей, спать в своем шалаше. Что это такое? И совершенно непонятно. Спор в Талмуде между Раби Акивой и Раби Элиезером. В память о чем мы делаем эти суккот? И говорит Раби Акива, в память о тех шатрах, кущах, шалашах, которые Творец поселил нас, когда нас вывел из Египта. А Раби Элиезер говорит, нет, это в память об облаках славы, которые окружали нас, когда мы вышли из Египта. И когда мы в первый день, а в этом году у нас суббота, мы войдем в наши Суккот. И мы должны помнить, это то, что постановил Шулхан Арух, об облаках славы, которые окружил нас Творец при выходе из Египта и о выходе из Египта, о чудесах, которые он для нас сделал. Но тогда задается вопрос, почему же мы не отмечаем сразу после праздника Песах праздник Суккот? Ведь тогда он поселил нас. И на этот вопрос отвечает Гаон из Вильна. В комментарии на песнь на Шира Ширим он говорит, Суккот – это облака славы, не те, с которыми мы вышли из Египта, а было всего 7 облаков. Один облачный столб шел днем, огненный ночью, и со всех 6 сторон, сверху, снизу, с 4 сторон света, мы окружены были этими облаками славы. Но напомним мрачную страницу в нашей истории. На 40-й день в стане был сделан золотой телец. И спустились 1 200 000 ангелов-разрушителей, Малахей Хабала, отсюда Мехаблим, да, и забрали у нас те короны, которые мы получили за день до дарования Торы, из сияния славы Творца. Дальше облака славы ушли, оставили нас посредине пустыни. Больше того, 17-го Тамуза, когда Муше спускается и видит пляски вокруг золотого тельца, он разбивает первые скрижали и выносит приговор Творец. «Оставь меня, и я уничтожу этот народ и произведу от тебя новый народ». И тогда Муше понимает, что если Творец говорит «оставь меня», значит, если он не оставит, этот приговор не будет приведен в исполнение. И он как нападает на Творца и говорит: «Это твой народ, а не мой народ. Если ты их уничтожишь, сотри меня из книги жизни, которую ты записал». И 40 дней и ночей Муше вымаливает прощение перед Творцом. Но до этого он наказал всех тех, кто поклонялись идолам с двумя свидетелями и с предупреждением. И эти около 3000 погибших, это в основном были из эровров, из брода народов, которые он вывел с собой из Египта. И этот Творец говорит ему: «Иди и спустись, совратился народ, который ты вывел, а это эровров». Муше по своему великому праведности, по великой праведности, он хотел присоединить вот этих вчерашних колдунов и волхвов, тех, кто, по его мнению, искренне приняли еврейство. Они увидели, что над их идолами есть кто-то выше. Поэтому они приняли это. И все проблемы, которые были у нас в пустыне, это зачинщиками всегда был эрев-рав.
0: И то есть эрев-рав, он не находится вот в этих, в лулаве, да, то, что называется?
1: Нет, конечно. И даже... И я возвращаюсь к вопросу, почему мы празднуем 15-го Тишрея, а не сразу после выхода из Египта. Это то, что объясняет Гаон из Вильна. Я хочу довести до конца. И что я скажу? И это первые 40 дней про мольбы Моше о прощении еврейского народа. И он спускается и приносит нам 13 качеств милосердие, которое открывает ему Творец. Я прощу, несмотря на то, что ему не полагается прощение. Я буду долготерпеливым. То, что мы говорили и множество раз в Йом-Кипур. И возвращается Муше на гору Синай, но Творец ему дает указание: «Вытеши себе из этого драгоценного камня сапфир вторые скрижали». И уже с ними поднимается в Рош-Ходеш Элюль Моше на гору Синай, и Творец заново пишет на них, высекает насквозь 10 заповедей, которые были на первых. И вот от 10-го Тишрея в Йом-Кипур, это для нас дарование Торы, потому что мы не получили у горы Синай эти скрижали. Они были разбиты первые. А теперь вот эти вторые – это завершение дарования Торы. Как если бы жених привел невесту под хупу и не дал ей это кольцо, и не сказал: «Вот ты посвящаешься мне этим кольцом по закону Моше и Израиля». И это мы получили в Йом-Кипур. И Творец говорит: «Салахтики двореха, я простил по твоему слову». И 11-го Моше объявляет в стане, что сейчас мы должны сдавать добровольные пожертвования, трумот, чтобы построить переносный храм. И 12-го, 13-го мы приносили все, 14-го подсчитали и сказали: «Довольно». Все то, что самое дорогое, золото, серебро, драгоценные камни, а женщины отдали свои медные зеркала, и из них был сделан умывальник, которым умывают руки и ноги коины перед служением. И вот 15-го мы начинаем строить переносный храм. И говорит Гаон из Вильна: вот память об этих облаках славы, говорит Раби Элиэзер в Талмуде, что мы должны думать, когда это получили не цельные праведники, которые стояли у горы Синай, а те, которые сделали тшуву, те, кто слышали трубление в шофар, в Рош-Кодеш и Люль, и получили вторые скрижали. И только одной вещи нам не дали тогда. Знаете, какой?
0: Какой?
1: Три вещи исчезло. Облака славы, короны и скрижали. Скрижали получили, облака славы вернулись. А где наши короны? Из сияния славы Творца. И тот же лист Талмуда, трактат Шаббат, 88-й лист, говорит, что в будущем, когда Творец будет собирать нас с четырех концов света на нашу землю, «Весимхат улам аль рошам», и радость вечная на них, на их головах. То есть радость, которая была уже на их головах, это то, что мы, слабое поколение, перед приходом Машеха должны получить. И откроются такие знания глубин Торы, о которых даже не думали наши предки. Итак, мы объяснили, что такое, почему такая великая радость. Главное в суке – это крыша, схах. И это святая книга Зор говорит: «Бециля де эманута» – в тени от нашей веры. Мы входим в суку. Притчу приводят наши мудрецы. Человек заработал много, у него есть несгораемый шкаф, он туда положил заработанные деньги, но у него платы делят, у него дополнительные замки. Но, может быть, найтись такие грабители, которые и этот замок платделит, железные двери откроют, и найдут код. Я слышал, так делали какие-то люди, даже мне знакомые, когда несгораемый шкаф особенным прожигающим железо инструментом они с задней стороны открыли. Человек в доме со всеми замками все-таки боится. И вдруг он слышит, трубят, едет царь. И он выходит ему навстречу. И это то, что мы выходим в нашу суку. Если мы с ним, кого нам можно бояться? Это особенная связь еврея, который ест, пит, пьет и спит в суке. Он находится с Творцом. И это такая радость. Это только про этот праздник сказано: «Весамахта бехагеха». И будешь радоваться в этот праздник. Так почему же мудрецы установили нам читать свиток Коэлет, Экклезиаст, как вы сказали, весь мир цитирует строчки из этой книги. И начнем с первой строчки. «Диврей Коэлет бен Давид Мелек Бейрушалаем». Коэлет, почему он называется Коэлет, а не Шломо? Потому что он собрал Игиль, всю мудрость. И он был сыном мудреца и праведника Давида. И он был царем в главном городе мира, в Иерусалиме. И что же он говорит? Вот эту строчку цитируют все.
0: Да.
1: «Эвель авалим амар Коэлет, эвель авалим аколь авель».
0: «Суета-сует», сказал Коэлет, «суета-сует, все суета».
1: А как объясняют мудрецы? «Эвель пив». Это пар, который выходит из уст. И Мидраш говорит, если мы поставим одну на другую 7 кастрюль, и они все кипят, так это пар, который выходит из 7-й верхней кастрюли. Что это значит? Полный нигилизм, полное отрицание. Поколение приходит, поколение уходит, а земля остается, солнце сходит и заходит, и устремляется к тому месту, откуда взошло. Казалось бы, полное отрицание всего сотворенного в мире.
0: Сотворенного человеком, может быть?
1: Солнце сотворил не человек.
0: А, ну да, да, солнце сотворило человека.
1: Нет ничего нового под солнцем, говорит Шломо. И какие же темы главные книги Коэлет? потому что все те, которые с народы мира, как вы сказали, западная вся цивилизация, и те, которые не учат эту книгу, она одна из книг, которая входит в 24 книги священного нашего учения, нашей Торы. И вот я хочу процитировать вам. В 5027 году, 13 век, в праздник Суккот, наш учитель Рамбан Маймонид, он должен был бежать из Испании, чтобы поселиться в земле Израиля. И прощаясь со своими учениками и последователями, он произнес известный урок, в котором призывал всех укрепиться в вере в Творца, несмотря на все преследования. И главной темой его урока была книга Коэлет. И он говорит, есть три главные темы в этой книге. Первое, чему учит нас Коэлет, избегать погони за всеми земными удовольствиями. Потому что, несмотря на всю притягательность, они мимолетные и ничтожны. А он это понял, как никто другой. Вторая тема. Это то, что он говорит о себе. Я приобрел дворцы, богатство, разными развлечениями. Все принадлежало мне, как уважение и поклонение всех правителей и самых мудрейших людей мира. И несмотря на это, всякое стремление к накоплению земных благ – эвель, дымка, суета – пар от дыхания в холодный день. Пар можно увидеть. И то же самое, все наслаждения, которые представляет нам мир, это подобно фейерверку. Разнообразные цвета ослепляют, от них перехватывает дыхание, но прошла минута, и их нет. А если тому, кто учит эту книгу, придет к выводу, что все в жизни бессмысленно, все суета, значит, у мира нету цели, нету награды и наказания. И это то, что говорит Шломо Амелех в конце. То, что приходящее, то, что человек создает своими руками. Дома, которые он строит, безделушки, которые он создает, его стремление к славе. Все это суета. Не в этом суть всего мироздания. А душа человека была создана не из земли, не из праха, как его тело. Сказано, и вдунул Творец в его ноздри душу живую. От кого вдунул? От себя вдунул. А так как Творец, он вечен, так и душа человека тоже вечна. И так как она вечна, ей придется отвечать за все то, что она, будучи компаньоном с телом, совершила за время, пока находилась в этом теле. И что же главное имеет значение для человека? Что в нем бессмертно? Это его душа и то добро, которое он творит, следуя ее повелению. И вот последняя строчка, которую мы повторяем в конце Коэлет. «Сов давара коль нишма». В конце концов, вот что слышится. «Это элоким тира, вэт митцватав шмор, кизе коля адам». «Перед Творцом трепещи, и заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек». Это... Что означает имя элоким? Это имя Творца. Написано в Шулхан Арухе, в пятом параграфе, «Такиф убаль яхолет, убаль коля кохот кулам, амашгиях». Могучий, обладающий всеми возможностями, являющийся источником всех сил. Это имя Творца, который творит суд над людьми. И поэтому Коэлет, царь Шлома, подчеркивает, что человек, который живет в мире, причина следственных связей, должен осознать свою ответственность. Элоким – это не Авая, это не четырехбуквенное святое имя Творца. Мы в конце Йом-Кипура 7 раз говорили «Авая ву Элоким». То есть маской этого имени Авая, милосердного, является имя творения Элоким. И мы не видим этот суд. Но если человек пойдет по пути исполнения воли Творца, будет исполнять его заповеди. То Творец пошлет дождь его посевам, а ему самому и здоровье, и благополучие. А если он будет нарушать волю Творца, то Творец остановит дождь, и посевы погибнут от засухи. А уделом его будет, это то, что во втором отрывке Ишма мы читаем, что Творец отправит нас с этой земли благословенной. И наши працы, они исполняли волю Творца. Они были колесницей Творца в мире. И в награду за это Творец делал им скрытые чудеса. Но что же, какой путь выбрать нужно человеку, чтобы выиграть жизнь? И я открою вам то, что написано в трактате «Шаббат». Мудрецы хотели скрыть эту книгу «Коэлет» и не вносить ее в 24 книги нашего Священного Писания. Потому что, казалось бы, в ней находится много противоречий. Почему же они это не сделали? Потому что она начинается словами Торы и заканчивается словами Торы. И первый вопрос, который задают все, ну как, мы же знаем, что Шломо, он был...
0: Да, все помнят.
1: Тот жен и Криста наложниц. О, так что же это такое, про кого же мы говорим? И как бы каждый из нас ставит себя на место Шлома, и ему не нужно 1000 этих женщин. И это то, что я хочу вам сказать. Когда, вы знаете, сколько лет было Шлому, когда он стал царем после смерти царя Давида?
0: Сколько?
1: 12 лет. Бар-мицвы. Потому что Давид умирает в 70, а в этот момент, когда он становится царем, он 12-летний. И вот сказано, что он постится 40 дней, и в Гивоне открывается ему Творец в пророчестве и спрашивает его, что ты хочешь? И он просит, дай мне мудрое сердце, чтобы я мог правильно судить твой народ. И понравился Творцу его просьба за то, что ты не попросил себе ни долголетия, ни богатства, ни победы в войнах над твоими врагами, а попросил только разум, чтобы праведно судить свой народ, я сделаю по твоему слову. И у тебя будет мудрое сердце, способное к постижению, что такого не было ни до тебя, ни после тебя. А так как ты не просил всех других благ, о которых просят люди, богатство, славу, не будет подобного тебе среди царей во все дни жизни твоей. Так написано Малахим Алеф, 3 глава, 11-13 пасук. И написано так в Мидраше Широ-Ширим. Когда проснулся, пришел в себя после пророчества, после этого великого пророческого сна, Шломо, он сразу понял, что сбылось обещание Всевышнего. Он стал понимать язык животных. Услышал рев осла и понял, о чем тот кричит. Он услышал пение птиц и понял, о чем они поют. А почему же он постился 40 дней? Это то, как наш учитель Моше 40 дней на горе Синай, 3 раза по 40 дней, хлеба не ел, воды не пил. И сам Шломо, его имя можно прочитать как Ле Моше. Он хотел стать подобным Моше. И точно так же, как Моше хотел ввести в еврейство, собрать все искры святости от этого сброда народов, который вышел из Египта, и у него не получилось, это открывает великие мудрецы тайн Торы. Это то, что хотел сделать Шломо. Он женился на дочерях всех царей мира, чтобы слава Творца проявилась в мире.
0: То есть это был такой политический ход?
1: Не политический, а каббалистический. Привести весь мир к исправлению, к полному исправлению. 40 лет, когда Шломо царствовал над Израилем, не было войн. И он хотел, чтобы от него, от 1000 жен, каждый год рождалось по 1000 детей. И тогда у него будет... весь мир примет власть Творца. Но он, у него родился только один сын, и от Наамы, аммонитянки. Давайте посмотрим. Царь Давид, его прабабушка, Рут, моавитянка, а у Дави, у Шлома рождается сын именно от Наамы, аммонитянки. И это Рехавам, который наследует Шлома. И Шломов в великой своей мудрости знал, что и он не преуспеет в исправлении всего мира. И он заранее, когда он построил первый храм на горе Мория в Иерусалиме, он заранее выкопал пещеры. Он знал, что храм будет разрушен. И вы знаете, когда мы говорим про самых великих праведников и мудрецов в еврейском народе, каждая их мельчайшая ошибка на толщину волоса, она производит великие страшные изменения в мире. Сказано, что в ту ночь, когда было освящение храма, Шломо взял себе в жены, пройдя Гиюр, батья, дочка фараона египетского царя, он на ней женился. И в эту ночь ангел Габриэль коснулся крылом места в море, и там возник маленький кусочек суши, который потом превратился в Италию, из которой из Рима пришли те, кто разрушит второй храм. А царица Савская, которая пришла к Шлому, чтобы постичь его мудрость, пройдя Гиюр, родила ему дочку, а потомком этой дочки стал Навуходоносор, который разрушил первый храм.
0: То есть получается, что вот эта цель Шломо через браки достичь всемирного, поклонения Всевышнему, она не удалась, она провалилась.
1: Да, да. И он это знал, и об этом написано в Коэлит. Но мы должны знать, каким великим праведником был Шломо. Потому что сказано в Талмуде, в трактате Санедрин, 104 лист. Мудрецы, есть Мишна, каждый из народа Израиля есть у него часть в будущем мире. А вот те, у кого нет части в будущем мире, это Яромам бен Ават, который отделил 10 колен от сына Шлому, это Ахав, и это царь Менаше. По поводу царя Менаше спорит, по-моему, Раби Иуда, и говорит, нет, у него есть часть в будущем мире. И они хотели присоединить еще одного, что у него нет участия в будущем мире. Так написано в Талмуде. А намек Раши открывает, это Шломо а-Мелех. И тогда это 120 мудрецов Великого Собрания, вернувшихся из Вавилона, во главе с Эзрой и Соферм. И там среди них были три мудреца, три пророка, последние, Хагай, Закария и Малахи. И вот когда они хотели это делать, их намерение было безоговорочно отвергнуто небом. Каким образом? Им открылся в видении царь Давид, и просил не делать этого, но они его не послушались. Спустился огонь с неба и опалил их скамейки. Они не обратили на это внимания. Раздался голос с неба и обратился к ним, как бы от имени Всевышнего. Вы видели такого стремительного человека, как царь Шломо в своем ремесле. Он сказал, перед царями я буду стоять в райском саду и не буду стоять перед грешниками в геноме. Так написано в притчах царя Шлома, 22 глава. Он построил дом, храм в Иерусалиме, раньше своего дома. И не только это. Дом, храм, Творцу он строил 7 лет, а свой дворец 13 лет. Но мудрецы не прислушались и к этому голосу с неба. И тогда раздался второй раз голос с неба и произнес, по вашему решению воздает Творец тому, кого он выбирает, а не по моему. И только тогда мудрецы отказались от своего намерения. И великий мудрец из Багдада, Раб Йосеф Хаим, Бен Ишхай, он говорит, почему они не слушали ни появления царя Давида, ни огня, ни первого голоса. А с другой стороны, почему они передумали, когда второй раз услышали голос? И отвечает, что мудрецы Великого Собрания, у которых был дух святости, Руах а-Кодеш, они видели события в прошлом и в будущем. И они, безусловно, знали, что царь Шломо находится на самом высочайшем уровне святости и были далеки от того, чтобы причислить его к тем, у кого нет участия в будущем мире. Но написано в Малахим, и делал Шломо зло в глазах Ашема. То есть, когда его жены служили идолам, а он их не останавливал, поэтому они опасались, что в будущем придут люди и скажут: «Он согрешил», и они не будут знать о праведности Шломо. А теперь, когда с неба открылось им, они знают, они не могут говорить. А вы говорите, вся западная цивилизация говорит про нигилизм Шломо а-Мелеха. А они не знают, что это он своим пророческим даром выбрал, чтобы был разрушен храм, но чтобы еврейский народ сохранился.
0: И почему, вот почему он понимал, что храм будет разрушен, и все равно этого не предотвратил? Потому что таков был замысел Всевышнего?
1: Как вы говорите, вы правы. Когда осуществится полное исправление мира? Это только когда в конце всех времен придет Машиах бен Давид, и тогда само зло, оно, все силы скверны существуют только из-за того, что в них есть искра святости. Вот эта искра святости, она должна проявиться. Но это была еще одна попытка исправления всего мира. И он заранее знал, что она обречена на неудачу.
0: Да.
1: Вы понимаете, поверхностный взгляд, хотя бы на кончике вилки, мы все-таки отодвинули.
0: Это действительно очень сложная книга и праздник, в котором есть очень много смыслов. И я хочу вернуться к началу нашего разговора о Лулаве, о его составляющих. И хочу пожелать всем нашим радиослушателям, чтобы они не забывали о всех частях еврейского народа, о том, что каждая часть его и Арава, и Этрог, и Лулав, каждая часть важна, и каждая часть является составляющим. И понять все смыслы, почему и как, но я думаю, не смог даже сам Шломо а-Мелех.
1: Самый мудрый человек мира. Но последнее, что я хочу сказать, четыре вида растений, они напоминают нам о четырехбуквенном святом имени Творца, который выражает только милосердие и желание Творца только делиться своим добром, и чтобы мы заслужили подниматься в духовном, в материальном, видеть радость от наших детей, и чтобы мы с вами все радовали нашего Отца, который на небе.
0: Большое вам спасибо, Рав Патлас.
1: Шаббат шалом.
0: Шаббат шалом и хаг самех.
1: Хаг сукот самех. Всего хорошего.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Спасибо.

Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Цааль ликвидировал в секторе Газа двух боевиков Хамаса. Один из них, как сообщается, обеспечивал террористическую организацию миллионами шекелей, которые поступали из-за рубежа через сеть обменных пунктов. Пресс-служба армии сообщила, что Джабер Мукбель был ликвидирован накануне в результате удара с воздуха в районе Дир-эль-Балаха, в центре сектора. Второй ликвидированный боевик служил снайпером в военном крыле Хамаса и был уничтожен в районе Хан-Юниса на юге сектора. Тем временем армия обороны Израиля продолжает выявлять и уничтожать подземную террористическую инфраструктуру в пределах желтой линии в секторе Газа. Боевая группа бригады Гевати совместно с бойцами подразделения Яалом инженерных войск уничтожила на юге сектора подземный тоннель протяженностью около 2 километра. Силы безопасности готовятся снести дом террориста, который в начале недели убил в Неве-Цуф 40-летнего Нетанеля Шукруна, жителя поселения Алим-Заав. Дом террориста в деревне Биду к северо-западу от Иерусалима был опечатан по временному распоряжению командующего Центральным военным округом. Это первый этап процедуры его сноса. Сам террорист был ранен огнем военнослужащего Цааля на месте нападения, скрылся в клинике возле Рамалы и был задержан бойцами подразделения Дувдыван. В результате удара беспилотника по жилому дому в Киеве погиб 14-летний подросток, имевший израильское гражданство. Его мать получила ранение. Корреспонденты Кан Дов Гильяр и Рам Брандес сообщают, что семья подростка ранее репатриировалась в Израиль, однако около 20 лет назад вернулась в Украину. Консул Израиля в Киеве и отдел помощи израильтянам, оказавшимся в беде за рубежом при МИД Израиля, занимаются этим случаем, поддерживают постоянную связь с семьей и оказывают ей необходимую помощь в этот тяжелый момент. Подозреваемый, задержанный минувшей ночью по делу о броске предметов в сторону бывшего премьер-министра, председателя партии Баяхат,

0: теннису Флоренсия Гера-Судро была исключена из состава команды после публикации антисемитских высказываний в социальных сетях. В ходе опроса в Инстаграм перед панамериканскими играми Гера-Судро пригласила принять участие всех желающих, добавив при этом, кроме евреев, вы здесь нежелательны. После разразившегося скандала местная федерация падала, немедленно исключила ее из сборной и начала дисциплинарное разбирательство. Олимпийский комитет страны резко осудил ее высказывания. В социальных сетях также были обнаружены другие антисемитские публикации спортсменки в прошлом. Как сообщает корреспондент Кан Йоав Заави, Гера-Судро удалила свои аккаунты, принесла извинения и предложила пройти образовательную программу совместно с еврейской общиной. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 17:57, в Тель-Авиве в 6 часов и 12 минут, в Хайфе 18:03, а в Бейершеве 18:14. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящее время составляет 25 градусов, на термометрах Тель-Авива и Ашдода 28, в Хайфе 27, в Бейершеве 29, а в Эйлате воздух прогрелся до 32 градусов. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Канрека в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Музыка на Канрека с Олегом Клоцем.

Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. На минувшей неделе ЦААЛ ликвидировал в секторе Газа двух боевиков, в том числе боевика, причастного к удержанию израильских заложников. Ликвидированный боевик Хасан Махмуд Циам, командир в военном крыле террористической организации, был причастен к удержанию в плену Амит Сусаны, Кита и Авива Сигал и Дафны Ильяким. В результате другой атаки был ликвидирован боевик Адам Зиара. В ЦАЛ заявили, что в последнее время оба занимались восстановлением возможностей Хамаса, нарушили соглашение о прекращении огня, а также были причастны к обстрелам и закладке взрывных устройств против израильских военнослужащих. После введения Соединенными Штатами воздушного эмбарго в отношении иранских самолетов, несколько аэропортов Ирака, в том числе в Багдаде, Наджафе и курдском регионе страны, объявили, что не будут принимать иранские самолеты и обслуживать их рейсы. Организация гражданской авиации Ирана распорядилась всем авиакомпаниям отменить рейсы, запланированные в аэропорт Наджафа. Тем временем посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что администрация в Вашингтоне ясно дала понять Пекину, любая помощь, которую Китай окажет Ирану, прямо или косвенно, является неприемлемой. В интервью телеканалу CNBC Пердью уточнил, что речь идет в частности о разведывательной информации, комплектующих и военном оборудовании. Министры иностранных дел стран Мекканского союза встретились на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На встрече главы внешнеполитических ведомств Пакистана, Турции и Саудовской Аравии обсудили проведение экстренного совещания начальников генеральных штабов трех стран, чтобы рассмотреть возможные меры поддержки Эр-Рияда после последних атак хуситов. Как отмечает обозреватель КАН Юваль Инбар, соглашение о Мекканском союзе предусматривает, что нападение на одно из государств-участников рассматривается как нападение на весь союз. В результате удара беспилотника по жилому дому в Киеве погиб 14-летний подросток, имевший израильское гражданство. Его мать получила ранение. Корреспонденты КАН Дов Гилляр и Рам Брандес сообщают, что семья подростка ранее репатриировалась в Израиль, однако около 20 лет назад вернулась в Украину. Сотрудники МИД Израиля поддерживают постоянную связь с семьей и оказывают ей необходимую помощь в этот тяжелый момент. Скандал в Аргентине. Игрок национальной сборной по падл-теннису Флоренсия Гера Судро была исключена из состава команды после публикации антисемитских высказываний в социальных сетях. В ходе опроса в Инстаграме

0: предложила пройти образовательную программу совместно с еврейской общиной. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 17:57, в Тель-Авиве в 6:12, в Хайфе в 18:03, а в Бейершеве в 18:14. И в завершении выпуска новостей сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящее время составляет 24 градуса, на термометрах Тель-Авива и Ашдода 27, в Хайфе 26, в Бейершеве 28, а в Эйлате воздух прогрелся до 33 градусов. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Кан Река в 18:00. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хаг Самеах! Кан Река.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: ו...

Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Рекордс.

Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Министерство иностранных дел Израиля осудило российский удар по Киеву, в результате которого погиб 14-летний гражданин Израиля. При атаке пострадали около 20 человек, в том числе мать погибшего подростка. В заявлении, опубликованном в социальной сети X, МИД выразил соболезнования семье погибшего, а также семьям всех жертв последних ударов по Киеву и другим городам Украины и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Йеменские повстанцы-хуситы заверили Европейский Союз, что не будут атаковать европейские суда в Красном море. Как сообщили Financial Times, дипломатические источники, знакомые с ситуацией, в письме Евросоюзу хуситы заявили, что захват торгового портового города Моха у Баб-эль-Мандебского пролива не направлен на нарушение международной торговли и что свобода судоходства в регионе будет сохранена. Ранее в этом месяце президент Трамп заявил, что хуситы пообещали его администрации не атаковать американские суда. Об этом сообщает обозреватель Кан Йехескель Корнберг. На минувшей неделе ЦАР ликвидировал в секторе Газа двух боевиков Хамаса, в том числе террориста, причастного к удержанию израильских заложников. Ликвидированный боевик Хасан Махмуд Циам был причастен к удержанию в плену Амид Сусаны, Кита и Авивы Сигал и Дафны Ильяким. В результате другой атаки был ликвидирован боевик Адам Зиара. В ЦАР заявили, что в последнее время оба занимались восстановлением боеспособности Хамаса, нарушили соглашение о прекращении огня, а также были причастны к обстрелам и закладке взрывных устройств против израильских военнослужащих. После введения Соединенными Штатами воздушного эмбарго в отношении иранских самолетов, несколько аэропортов Ирака, в том числе в Багдаде, Наджафе и Курдском регионе, объявили, что не будут принимать иранские самолеты и обслуживать их рейсы. Организация гражданской авиации Ирана распорядилась всем авиакомпаниям отменить рейсы, запланированные в аэропорт Наджафа. Тем временем посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что администрация в Вашингтоне ясно дала понять Пекину: любая помощь, которую Китай окажет Ирану прямо или косвенно, является неприемлемой. В интервью телеканалу CNBC посол уточнил, что речь идет в частности о разведывательной информации, комплектующих и военном оборудовании. Обвиняемый в попытке убийства двух евреев на севере Лондона около полугода назад сегодня не признал свою вину. 45-летний уроженец Сомали Иса Сулейман обвиняется в нападении с ножом на двух мужчин в районе Голдерс Грин, где проживает крупная еврейская община. Британская прокуратура сообщила суду, что после проверки было принято решение не квалифицировать нападение как террористический акт, поскольку для этого недостаточно доказательств. Сулейман также не признал вину по другому обвинению в попытке убийства, совершенной в тот же день. Его содержание под стражей продлено до начала судебного процесса, который состоится примерно через полгода. Скандал в английском футболе. Один из ведущих клубов страны, Манчестер Сити, признан виновным по 114

Кол Исраэль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнендо. Брухим обоим л оттохнечелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мазинейно шод ло мы виним идиш, а вид тохен кацар шеля тохнит бы иврит. Бамерказа Мадора Каво идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, немца гапам гилайон хадаш шель ктавает афмшвел, а йо целор бы Нью-Йорк. Алав мы саперет, а орехет шело доктор Мирьям Трин шегара Бирушалаем. Бунусав лехаха сапер аль пестиваль мы сапрей сипурим бы идишу Веладина, ши иткаем бы гиватаем бы од миспаремим. Нишмагам шир ам амугдаш лехага сукот. Лехага сукот кашур гам, а питгам ше нельмад бы пинатено оква, аваль бы идиш зе нишма йотертов, а миюэдет ла доврей иврит ше митенинин бы идиш. Аваль кодем коль хадашота шаво бы идиш. Найес фундервох.

0: Доброй ночи, неспящий Израиль. Привет, полуношники. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и замечательные гости, музыкальный блогер, блестящий знаток нишевой, да и любой другой тоже музыки, концертный фотограф Виктор Лист и музыкант-исполнитель, подкастер Алексей Пономарев, он же Джокер Джеймс. А в эфире очередной выпуск программы «List of Presents». Всем привет.
1: Добрый вечер.
2: Привет-привет.
0: Естественно, мы начали программу, как водится, с композиции гостя, приглашенного Виктором. Ну, композиция называется «Все переменится». Поэтому, что это за композиция, частью какого альбома она является? Все это вопросы к Алексею. И, пожалуйста, немножко о вас, что называется. Ну, такая краткая человеческая и музыкальная биография. Пожалуйста.
2: Тут даже не знаю, с какого вопроса лучше начинать отвечать. Ну, композиция «Все переменится» была, наверное, написана где-то в начале 24-го года. И в ней можно услышать отсылки к событиям весны того года, значит, к гибели Алексея Навального и, значит, всяким другим депрессивным вещам, которые на всех давили. А рефрен мне просто приснился во сне, поэтому я и как бы его так вот вбросил. Мне показалось, что это что-то, ну, как бы, что в этом что-то есть магическое в этой мантре. И если вы внимательно слушали, то припев пою не я, а поет мой друг и коллега по музыкальному цеху, прекрасный музыкант из Екатеринбурга, а ныне из Белграда, из Саша Гагарин, из группы «Сансара».
0: Так это Саша Гагарин?
2: Это Саша Гагарин, собственной персоной. Вот, и, собственно, я просто, когда у меня уже было демо, послал ему послушать и предложил спеть припев, потому что мне показалось, что хочется как-то вот оживить этот трек, и Саша спел, чему я очень рад, и даже иногда поет это по возможности на концертах Джокер Джеймс, когда он оказывается поблизости.
0: Ну, теперь я знаю, где руководитель группы «Сансара» находится.
2: Прямо сейчас в Белграде, да, он сам себя называет... как он поет, ну, у него есть песня «Сон Уральца», но сербским сердцем. Как бы, в общем, так
0: я совсем недавно, буквально пару дней назад, ставил «Дело идет к осени», одну из моих самых любимых песен «Сансары».
1: Я думаю, что сначала надо представить нашего гостя, кроме того, что мы назвали
0: так
1: его...
0: Я сказал, что это...
1: Все понятно, но я предполагаю, что не все наши слушатели знают,

0: Кослов, музыкальное образование, так как по жизни все строилось и шло?
1: Интересно, по жизни все строилось и шло интересно, потому что, ну, многие меня знают как журналиста, я сейчас уже немножко как бы журналистские бутсы повесил на гвоздь, кто-то знает как музыканта, но ни журналистского, ни музыкантского образования я не имею, не знаю, к сожалению или к счастью, все такое сложилось благодаря практическим занятиям, скажем так. Вот, вообще учился я в Московском инженерно-физическом институте, и специальность моя — управление на предприятии, типа менеджмент. В общем, если посмотреть на мою жизнь, то как будто я не очень хорошо овладел этими скиллами. Но, вот, наверное, чтобы, как говорится, to make a long story short, когда началась большая война, когда началось вторжение российское в Украину, я уехал из России, оказался в Грузии, но на самом деле мне там пришлось начать отступать из России еще немножко раньше по разным другим семейным причинам, но, в общем, окончательно я уехал весной 22-го года, и последний раз был в России 2 марта, я улетал оттуда, вот, и сначала было совсем...
2: 2 марта этого года?
1: Нет, 2 марта 22-го года. И сначала было совсем не до музыки, а потом как-то у меня начала складываться моя новая какая-то вот, не знаю, музыкантская биосфера, поскольку мои другие коллеги оказались либо в других городах, либо остались в России, с которыми мы делали «Джокер Джеймс» изначально. Вот, поскольку этому проекту уже, страшно сказать, 10 лет в этом году, в 2016-м мы первые треки записывали. Вот, но с 22-го начался как бы некий новый виток, и я начал осваивать всякие, вот чему Виктор уже был свидетелем на концерте в Иерусалиме. Кстати, наверное, можно сказать, что я нахожусь сейчас в Израиле, поэтому да. Играю здесь гастроли, да. И концерты.
2: Поэтому нахожусь.
1: Да, и, собственно, один концерт мы уже отыграли, кажется, довольно успешно в Иерусалиме.
2: Нет, не кажется, это был успешный концерт, огромное количество отзывов.
0: Окей, значит, давайте мы...
1: И 17-го, и 18-го, да, в Хайфе и Тель-Авиве.
2: В Хайфе и Тель-Авиве.
0: Отлично. Значит, мы слушаем следующую композицию, потом снова возвращаемся к разговору.
1: Можем, как скажете.
0: Да, ну мы так и сделаем.
2: Прекрасная идея.
0: Так, я ценю сарказм Виктора. Окей, ну поехали.

0: В студии Виктор Листый, Алексей Пономарев, он же Джокер Джеймс. Мы слушали композицию, если я правильно говорю, с альбома «Родина».
1: Мы слушали «Все переменится» было с альбома «Родина». Вот
0: это композиция из другого альбома?
1: Это просто сингл, который вышел.
0: Который называется «Зря».
1: Так и есть, да.
0: Я не могу не сказать, потому что я всегда привык честно говорить. Я отслушал вот все композиции, которые Виктор мне переслал. Я хочу сказать, что мне страшно понравилось.
1: Это
0: очень классно и по музыке, и по текстам. Это очень хорошо. Прям не хорошо, а очень хорошо. И отныне ты мне друг, товарищ и брат. В общем, все, что...
2: Обнимитесь. Выпьем.
0: Мне, правда, очень понравилось. И редко у кого. Я, честно, за последнее время слышал такой силы тексты и такую классную музыку.
1: Спасибо, Игорь. Это очень приятно слышать в прямом эфире такие
0: приятные. Главное, что это честно. Вот меня никто за язык не тянет, Виктор знает, что я просто вот так вот мне захотелось сказать, потому что это так. Как удается, уже теперь нам не нужно совмещать музыкальные проекты и работу в медиа, потому что я так понимаю, что работа в медиа... На тот момент, когда я читал несколько интервью, она еще была актуальна, но сейчас уже нет, нигде.
1: Я очень надеюсь уйти только в музыкантское русло. Не знаю уж, этот вопрос еще финансовый, так сказать, стабильности, скажем так. Но большой разговор о судьбе там российских медиа in exile, что называется, да, после начала войны. Мне просто в первый год мне казалось, что это дико важно делать и рассказывать о том, что происходит. И мы запустили подкаст, который называется, до сих пор называется «Кава-чай» с моей подругой из Украины. И для 22-го года это было супер важно. Наверное, больше для российской аудитории, конечно, чем для украинской, потому что украинцам было явно не до этого, но для россиян точно совершенно было супер важно, что украинка и россиянин могут говорить друг с другом, по-прежнему обсуждать какие-то больные штуки, и мы вообще выходили, записывались каждый день и буквально сразу же выходили. Но понятно, что это все тянется долго, и что мне рассказывать, собственно говоря, людям, живущим в Израиле, к войне, наверное, в той или иной степени привыкаешь, это все становится каким-то таким болезненным фоном. Соответственно, конечно, периодически случаются какие-то суперпотрясения, но все равно как бы уже как будто все эмоции высказаны, уже все как бы, значит, проговорено, и сейчас мы смотрим просто как на, не знаю, уважаемые, опять же, и даже многие любимые мной коллеги-журналисты как бы расспрашивают одних и тех же экспертов на одни и те же темы каждый день.
0: Мне кажется, что то, что ты делаешь в музыке вот сейчас, не менее важно, и наверное,
1: вот мне потом... тоже так показалось, поэтому
0: да, я пытаюсь. Мы с тобой одинаково думаем. А как вы познакомились, вот когда произошел первый контакт с...
3: Значит, на концерте в Иерусалиме.
0: На концерте в Иерусалиме.
3: Нет, я слушаю много лет уже, скажем, я, честно говоря, задумался. Я думаю, что уже, конечно, после начала войны начал, как-то услышал Джокер Джеймс. Скорее всего, прочитал в «Медузе» была статья, мне кажется. Где-то прочитал, что была статья, что вот есть такой журналист, который прекурсировался музыканта. Я стал слушать, и мне очень понравились тексты. И мне очень понравилась музыка, что не всегда, в общем, идет вместе. И я вот у меня было ощущение, личное мое ощущение, что это вот как вот я слушаю гражданскую оборону. Что вот, ну, вот так реально, что вот такие тяжелые достаточно тексты, но жесткие, и мне это как-то очень-очень зашло. Вот. И музыка мне тоже очень понравилась. И даже, так сказать, не то, что... И, кстати, вот этот рэп, который значит, в больших количествах присутствует в песнях. И вот мне вот именно такой вид рэпа мне нравится, когда идет нормально, вот интересная музыкальная подложка сзади, а не просто речитатив с какими-то битами, а вот хорошая музыка.
1: Я могу сказать, кстати, опять же, раз уж, друзья, вы так лестно отзываетесь о текстах, что, конечно, без журналистского бэкграунда у меня бы тоже это не получилось. То есть тут одно другое подпитывало, действительно, и просто потому, что мне приходилось так или иначе делать по работе какие-то проекты. Ну, сейчас вот понятно, что у нас война в Украине была наиболее таким... Ну и, как бы, естественно, я читаю другие...
3: Да, но это же поэзия.
1: Но я имею в виду, что... Ну, как бы, есть какие-то вещи, которые на меня производят неизгладимое впечатление. Я довольно много занимался, например, чеченскими войнами. Мне это довольно сильно некоторые штуки. Потом я разговаривал с моими коллегами, например, из ныне объявленной в России какой-то совсем запрещенной организации «Мемориал», хотя, казалось бы, и очень заслуженный, и очень важный. И они мне рассказали какие-то вещи, которые тоже меня потрясли, и это тоже попало в итоге в трекинг. То есть такие штуки, они, наверное, без журналистской работы не были бы возможны. Ну, как-то вот у меня я стараюсь. При этом как-то многие, конечно, кого-то это пугает немножко, количество там повесточных каких-то вещей, там многие считают, что это политическая какая-то. Ну, честно говоря, у меня нет, мне кажется, у меня нет какой-то агитации политической в
0: текстах. А хоть бы, какая угодно, просто это мастерски сделанные вещи, и честно сделанные, и по музыке, и по тексту, все класс.
1: Спасибо. Класс. Ну, я просто как бы из-за того, что я, опять же, последние много достаточно лет работал журналистом, у меня просто это в голове крутится, и я не могу про это не думать. То есть, вот, на самом деле, Джокер Джеймс появился раньше, чем, там, не знаю, стала известной там, грубо, порнофильмы или вот какие-то такие проекты, которые известны своими, там, скажем, политическими текстами. Ну, я не знаю.
3: Ну,
1: я...
3: кажется, ты жестче.
1: Ну, я, короче говоря, скажем так, вот я точно, опять же, не знаю историю всех независимых музыкантов сейчас, но там вот мы запустились в 2016 году, и тогда на нас смотрели немножко как на каких-то маргиналов. То есть,
3: как на Новодворского.
1: Ничего смешного, ну, типа, да, да. Ну, я и как будто все, я национал-предатель, я
3: как-то таков.
1: Ну, типа, люди говорили, чуваки, вы что, реально хотите прочитать? Вам нормально? Ну, то есть, вам может что-то другое, как бы, зачем вы лезете-то как бы на рожон? Вот, и да, и а потом оказалось, что теперь это теперь сейчас мы стрим, как бы все стали, да, монеточка стала уже такая. Ну, короче, в общем, это все как бы немножко забавно наблюдать, ну и такая как бы в этом ирония присутствует.
0: Ну, смотри, когда немножко пройдет время, мы сможем, да, отвлеченно чуть-чуть, дай бог, об этом рассуждать, все равно качество текста останется очень высоким, и качество музыки тоже. Так что, кто был позже, не суть. Мы слушаем следующий трек. Ты потом скажешь, из какого это альбома. Ага. Ну и возвращаемся к разговору, потому что есть всегда... Мы могли просто разговаривать, не слушая, как бы настолько много тем у нас, но послушать очень хочется. Так что поехали.

0: Ну что ж, в студии по-прежнему Виктор Лист, которому большое-большое спасибо за сегодняшнего приглашенного гостя. От Виктора Листа я услышал
1: за первую подгон. Информацию. Спасибо за подгон.
0: Да, да. И Алексей Пономарев, он же Джокер Джеймс.
1: Это я.
0: Это ты. Тебе спасибо за все эти композиции. Вопрос, такой вопрос. Что такое, на твой же взгляд, проект «Джокер Джеймс» стилистически, музыкально, поэтически?
1: Ну, я иронически немного называю себя бард-рэпером, потому что, опять же, вот вернусь немножко к истории, да, когда я оказался в 22-м году в эмиграции и начал сам что-то ковырять и записывать лупы, я использую акустическую гитару, и вот Витя не даст соврать, на концерте, на концертах я играю обычно на акустической гитаре.
0: Вить, соврать не дай.
2: Ни в коем случае.
0: Играет.
1: Вот. И, соответственно, ну, это такая немножко акустическая гитара с рэпом не очень ассоциируется, поэтому как бы мы придумали такой вот термин «бард-рэп», иронический. Ну и на самом деле, мне кажется, что тут есть и второй слой, потому что ведь, ну, кто такие самые вообще главные барды в истории там русскоязычной, ну, русскоязычных бардов? Это Галич, Акуджава, Высоцкий, да. То есть либо это Галич, который уже вообще был в эмиграции иммигрантским, поэтому он был запрещен, да. Либо это Высоцкий, Акуджава, которые были такие полулегальный,
0: полулегальный, да?
1: И вся вот эта история с квартирниками, с какими-то полуподпольными сейшенами, где ты можешь послушать там Высоцкого или кого-то еще, и то, что потом вылилось в Гребенщикова, Аквариум, ну, короче говоря, это же все такая, ну, короче говоря, это часть бардовской культуры, и на самом деле для мой дедушка, например, очень много тусовался с бардами, он дружил с Кимом, с Висбором, и они в педагогическом институте московском, они ходили в походы, и вот это, собственно, все эти песни, как бы, которые стали классикой авторской песни, он слышал, так сказать, у костра. И это же был глоток свободы для людей от, ну, как бы, подуставших от советского такого истеблишмента, от такой рутины, что люди уходили в поход, и там, как бы, ну, чувствовали себя свободнее явно, чем они, ну, короче, я, конечно, не жил, но, как мне кажется, это было так. Вот. И поэтому в нынешних обстоятельствах мне тоже показалось, что это важный символ такого вот подпольного песенного сопротивления, если хотите. То есть это, конечно, не знаю, можно вспоминать другие, это рэп сам по себе, это протестная довольно музыка, да, там панк-рок, протестная музыка, но вот поскольку, опять же, поскольку я во многом заточен на тексты, то это все-таки, ну, как бы, как и в хип-хопе тексты важны, но в авторской песне они всегда были на первом месте, скажем так, поэтому...
0: Алексей, хип-хоп это, допустим, Noise MC?
1: Ну, Noise же тоже совмещает стиль, то есть хип-хоп это музыкальный стиль, это там вообще танцевальная культура, да, рэп это как бы стиль вот этой мелодикламации речитативной, соответственно, Noise, ну, в какой-то степени, ну, как бы, он это начал делать раньше меня гораздо, совмещает просто это с альтернативным роком, как бы, и, соответственно, мне кажется, сейчас вообще такое время, когда... Осталось очень мало как бы чистых стилей. То есть все самые популярные там нынешние группы, которые слушают, не знаю, школьники или... Ну, то есть, я не знаю, как самые, наверное, такие примеры, типа там Imagine Dragons или там 21 Pilots, они совмещают поп-музыку, рок-музыку, хип-хоп. Ну, короче говоря, нету чистого жанра. И это, наверное, в чем-то хорошо, я не знаю. И в этом смысле Джокер Джеймсон тоже, на самом деле, совершенно разный. То есть я из-за того, что я вырос на музыке там 60-х британской, и для меня Beatles, Rolling Stones, Kings, там это все то, что мы будем слушать еще во второй половине передачи частично, были источниками вдохновения, конечно, но при этом и на это наложились все эти хип-хоповые штуки, и там русский рок, естественно, как бы тот же там БГ, там Аукцион, не знаю, Гражданская оборона, которую Витя уже сегодня вспомнил. Вот, так что тут все очень перемешалось, и мне кажется, в современном мире уже сложно отделить один пласт от другого, но да, но можно вычленить какие-то, наверное, вот отсылочки.
0: Вить, ты что-то хочешь добавить?
2: Полностью согласен.
0: А, с предыдущим оратором, да? Ну, тогда мне остается как бы просто объявить. Да нет, сами потом объявим пост, следующую композицию. Поехали.

0: Ну, просто классная композиция. Вот просто приятно было слушать. Алексей Пономарев, Джокер Джеймс, в студии Виктор Лист, благодаря которому я сегодня впервые вот знакомлюсь лично с Алексеем и второй раз внимательно и с удовольствием слушаю твои, Алексей, песни.
1: Ага, вот Игорь, ты спрашивал, кстати, вот эта песня как раз с альбома «Родина». Ну, то есть она в него вошла в итоге, альбом вышел в 24-м году уже, а на самом деле написана эта песня была достаточно сильно раньше, в осенью 23-го, когда... Помимо большой войны в Украине, случились еще совсем рядом. Я живу в Тбилиси последнее время, да, и рядом с нами началась война в Нагорном Карабахе снова. И случилось 7 октября. Соответственно, было ощущение какого-то как бы нарастающего кошмара, скажу мягко. И, соответственно, вот на этой волне эта песня появилась как-то очень быстро, и я... Ее играл на концерте в Тбилиси первый раз. Я даже не дописал все слова до конца, но мне просто очень хотелось как-то поделиться этой эмоцией, и сразу людей она зацепила. Вот. Потом даже какое-то время я немножко ее перестал играть, потому что уж слишком как-то это прям было, как будто ты царапаешь одну и ту же, ковыряешь, как бы заживающую
2: раму. Слишком на злобу дня, да?
1: Ну, в смысле, что это все-таки болезненный довольно трек, и, но сейчас, конечно, в Израиле как бы сложно его обойти. Естественно, я его играю, и для людей это важно. Вот. Так что вот как-то так, да, такая песня непростая.
0: Скажи, вот, ну, я еще отнесусь как к твоей подкастерской журналистской работе, ну, хотя ее уже теперь она в прошлом, но неважно.
1: Ну, отнестись можно, конечно.
0: Да, один из твоих немузыкальных проектов, вот «Война, которой не было».
1: Да, это как раз
0: Чечня.
1: Тот самый...
0: Это о чем там, как бы, вот «Война, которой не было»?
1: Почему так называется «Война, которой не было»? Ну, потому что Чеченская война не первая, не вторая, в России не называлась войной. То есть российские власти называли ее либо контртеррористической операцией, либо операцией по восстановлению конституционного порядка, ну, точнее,
0: так
1: в обратку.
0: И сейчас, в общем, как бы не
1: да, да, и войной. Поэтому у этой войны, к сожалению, есть очень много рифм с событиями, которые происходят прямо сейчас и в Украине, и, к сожалению, в связи с израильско-палестинским конфликтом. Ну, я думаю, что лучше не стоит как бы сильно в это все сейчас влезать, но... Ну, короче, это болезненные как бы рифмы, которые, мне кажется, я сам очень много не знал про эту войну. То есть я помню, как начиналась Вторая Чеченская война, помню взрывы домов в Москве, и это все было очень страшно, и при этом у меня было ощущение, что мне хочется, чтобы, значит, наша армия пошла и наказала вот этих самых чеченцев, которые я... И я разговариваю со многими людьми, и они практически все в этом солидарны, хотя на самом деле мы сейчас, смотря на это много лет спустя, понимаем, что, ну, как бы, это, ну, такое... Это, на самом деле, действие пропаганды государственной.
0: И... Ну, ужас в том, что и я тогда так полагал.
1: Да, ну, как бы, ну, так, ну, как бы, что мы, вот у нас интернета же, по сути, даже тогда не было, мы смотрели, там, первый канал, второй канал, даже НТВ, на самом деле, если того периода посмотреть, это довольно такая забавная штука. Я интервьюировал Евгения Киселева, который сейчас живет в Украине, а тогда был, как бы, лицом канала НТВ, и тогда еще независимого НТВ, и, значит, он мне в интервью, сейчас уже поздним, говорит, ну, вот тогда просто, значит, россияне были готовы закрыть глаза на любые действия там российских силовиков и армии, просто чтобы, значит, чувствовать себя в безопасности и как бы чтобы их больше не взрывали. И он как бы так и говорит, это отстраненно так, типа, вот россияне такие, как бы. При том, что я понимаю, что он это на самом деле, конечно, делает не нарочно, а просто уже за древностью лет, как бы, вот, потому что, ну, как бы, журналист очень как бы заслуженный и, в общем, много всего важного сделавший. И я просто нашел эфир, где, собственно, Евгений Киселев говорит буквально типа из серии: надеюсь, что как бы. Что-то, ну, типа, чтобы вот в этот раз у военных все получилось, чтобы вот как-то, как бы, ну, то есть, благословляет их, собственно говоря, на начало этой вот Второй Чеченской войны в какой-то степени, и, ну, то есть, это можно понять в контексте, я думаю, что особенно, что, опять же, говорить там, не знаю, не хочется, опять же, в израильскую повестку углубляться, но такое происходит, когда люди живут под действием какого-то мощного ужаса, очень страшных событий, и просто, как бы, ну, как бы, готовы простить любые ответные...
2: А медиа их как бы...
1: Ну, а медиа отражает это все, да.
2: Отражает
1: это
2: и усиливает.
1: Как, бы, да. Как в камере какой-то акустической.
2: Но я хотел сказать, да. Что мне очень нравится эта композиция, не только ее смысл, а даже вот музыкальная часть, потому что это очень контрастирует с этими с резкими вот, в музыкальном плане песнями, вот эти баллады, прекрасные совершенно, и то, что мы еще позже услышим, это... я считаю, что это мастерство, потому что не часто удается выпустить одинакового уровня музыкального уровня композиции в одном проекте.
0: Вот честно, действительно, без различий. Они все одинаково классные.
1: Это приятно.
0: Мы едем дальше?
1: Можем,
0: поехали,
1: да.
0: Поехали, да, конечно.
1: Сори, я на самом деле...

0: Так, это была композиция «Мой лучший друг», в студии Виктор Лист и Алексей Пономарев, «Джокер Джеймс». Еще одна замечательная песня. Мне все нравится. Вопрос. Ты собираешься и дальше жить в Тбилиси, в общем, потому что на момент, когда я читал интервью, так сказать, ты говорил о том, что тут немножко есть сложности, можно выехать и не заехать обратно. Как там происходит? Что у тебя?
1: Ну, я боюсь слишком глубоко углубиться в эти иммигрантские байки, но действительно, я думаю, что ты читал интервью какого-то типа 23-го года или 24-го, может быть, и тогда у меня были действительно сложности с въездом в Грузию, меня каждый раз мурыжили на въезде. Сейчас вроде бы тьфу-тьфу-тьфу, как бы ситуация улучшилась, несколько стабилизировалась, я бы сказал. Вот. Может быть, кстати, из-за того, что я не работаю больше журналистом, как бы, и всякое такое. Но, опять же, я не знаю, если, не дай бог, на меня заведут какое-нибудь уголовное дело или что-нибудь такое, то, возможно, это как бы... Ну да, то это может осложнить, как бы, ситуацию. Потому что, мне кажется, грузинские власти... Просто, ну, их тоже можно прекрасно понять, они действуют по принципу, как бы, чем... Ну, как бы, нет человека, нет проблем. Зачем нам впускать каких-то людей, которых Россия может попросить выдать или что-нибудь такое? Ну, типа, нам это не надо вообще, как бы, там, разбирайтесь сами. Вот, Грузия явно совершенно натерпелась и навоевалась, там, в 90-е, там, потом была война 2008 года, никуда она не хочет встревать, поэтому там такое, как бы, сейчас... ну, у них такое, как бы, немножко, ну... ощущение такое, что они хотят удержать стабильность любой ценой, и поэтому им это как бы все не нужно. Вот. Но в целом Тбилиси прекрасный город, я очень благодарен Грузии за то, что она меня как бы приютила. Имел некоторый также опыт во время этой эмиграции жизни в Европе, но пока мне что-то не очень понравилось.
0: Ага.
1: Но посмотрим, может быть, что-то еще поменяется.
0: Ну, если тебе пока хорошо, то вот пусть будет хорошо.
1: Про это мы, кстати, сегодня будем, по-моему, слушать песню «Осткройц». Это когда я жил в Берлине. Вот там.
0: Да,
2: прекрасно.
0: Обязательно будем слушать. Классная песня. Но пока мы слушаем следующую, у нас следующий из альбома «Родина». Сейчас разберемся, так сказать, в том, что мы будем слушать, но не сомневаюсь.
2: Последний вопрос перед следующей композицией. У тебя много друзей иностранных агентов?
1: Слушай, у меня приличное, ой, сейчас уже прям десятками можно исчислять количество друзей иностранных агентов. Эта песня, если можно, еще у нас есть время, я бы ответил. Эта песня была написана до российского вторжения в Украину. Это была осень 21 года. И просто мою прекрасную подругу Соню Гройсман, журналистку, и еще нескольких моих друзей объявили иностранными агентами персонально. И тогда мы еще все были в России.
0: Соня с «Дождя», которая...
1: Ну, она сейчас уже не в «Дожде», но тогда была там, да. И проблема в том, что когда ты живешь в России, и ты персональный иностранный агент, это капец как усложняет жизнь. То есть это просто очень все неудобно, нужно заполнять эти декларации безумные. Короче говоря, я тогда с этим столкнулся, как бы вот просто видел, как мои друзья из этого страдают. Соответственно, написал вот этот трек, потом уже... Как-то с началом как бы вот всего дальнейшего ужаса как-то даже стало немного неловко, что мы так переживали из-за этого иностранного агентства. Ну, сейчас, я считаю, что в моем репертуаре это веселая песня достаточно. Она звучит бодро. Хотя, конечно, эта песня была как бы написана вот так в поддержку друзей, как бы, и...
0: Ну, потом все равно все это останется, как бы эти песни будут иметь свои вешки временные.
1: Ну да.
0: Но они классные, поэтому они одновременно, они оказываются внутри какого-то периода, а вместе с тем и вне, потому что их можно слушать в любое время.
1: Ну да, вот сегодня на концерте в Иерусалиме я посвящал Андрею Аксенову, например, моему другу, подкастеру и музыканту, который...
2: А он агент?
1: Он иностранный агент, да,
2: с какого-то момента.
0: Сколько хороших, достойных людей, наконец-то, да, оказались иностранными агентами. Мы слушаем следующую композицию.

0: собаки захлебнулись от воя. Нас учили не жить, нас учили умирать стоя. Знаешь, в эту игру могут играть двое. В эту игру могут играть двое. В эту игру могут играть двое. В эту игру могут играть двое.
1: В студии по-прежнему, и слава богу, Виктор Лист и Джокер Джеймс, Алексей Пономарев. Нам надо немножко ускориться. Мы хотим...
2: Мы не бежим.
3: Мы в развитии.
2: Это очень важно.
3: Мы повторяем с собой то, что в эту игру могут играть двое, как бы сидя за одной микрофоне гостевой.
2: Под руководством Игоря, конечно. Нет, что важно про эту композицию, что эта композиция была написана, была на альбоме 2002 года. «Аквариума», то есть БГ.
3: Да, это альбом «Сестра Хаус».
2: Вот. Но я, пока я не услышал в каком-то концерте, я слышал какой-то концерт, там что-то сказал, что это песня Гребенщикова, я был полностью уверен, что это твоя. Она просто вписывается в вот этот текст, он, конечно, более менее фактивно, как бы вот как у тебя, так и
3: менее повесточный.
2: Менее повесточный, но все равно, то есть я слушаю, думаю, вау.
3: Ну, мне кажется, что эта песня, ну, это моя гипотеза, я не знаю, я с Борисом Борисовичем не обсуждал это, хотя он нам дал официальное, так сказать, благословение на запись этого кавера и выпуск его, что эта песня была написана на фоне начала Второй Чеченской войны. И «Моя родина, как свинья, жрет своих сыновей», вот это все. И, соответственно, я просто в какой-то момент переслушивал альбом «Сестра Хаус» и офигел от того, насколько эта песня звучит вообще прям про сейчас. И я несколько раз был на концертах «Аквариума» вот, в последние годы, и почему-то они не играют этот трек. И я подумал, блин, а вообще-то его можно переделать под Джокера. Ну, то есть, в смысле, у БГ он немножко... Ну, он по-другому немножко интонирует, потому что он, ему не нужно в хип-хоп как бы это заворачивать, а я как бы это чуть-чуть сделал более хип-хоперским образом. Но да, это довольно прикольно наблюдать, как что, например, а есть вообще, скажем так, молодое поколение слушателей, которые там, не знаю, сейчас в районе 20 лет, и они вообще понятия не имеют ни про какую «Сестру Хаус». Ну, то есть там они слышали песню, скорее всего, там «Ну-ка, мечи стаканы на стол» или что такое. Ну, в смысле, что отдельные какие-то треки слышали, или наоборот, «Город золотой», я не знаю, ну какой-то совсем, а там 500 они не слушали, например, хотя для людей моего поколения это, типа, знаковый альбом, который открывается этой песней, поэтому...
1: Не хотелось бы, как говорится, быть глупее, чем я есть на самом деле, но я тоже ничего не слышал про эту песню, я прошу прощения.
2: Это ты мне сказал. Нет, я скажу, у меня, я так извиняюсь, Борис Борисович, у меня как «Аквариум» закончился в 94-м году. Я как после 94-го года, я потом ничего, альбом только «Сольвас» как-то еще воспринял, а все остальное вообще не вставлял.
3: Я просто, очень люблю «Аквариум» конца 90-х, начала 2000-х, там у них был в какой-то момент даже такой неизданный, скажем так, цикл песен, который потом раскидался по каким-то сборникам или альбомам, там вот «Афанасий Никитин Буги», всякие такие, там, не знаю, «Девушки танцуют одни», ну, короче, частично то, что попало в альбом.
2: Ну, ты еще про это скажешь.
3: Да, ну, мы будем слушать еще потом.
1: Да, мы сейчас слушаем следующую композицию, потому что нам надо успеть. Вот, поехали.

0: Итак, Джокер Джеймс, Алексей Пономарев и, конечно, Виктор Лист в студии. Я начинаю дико нервничать. Там нужно еще как минимум две композиции послушать в этом часе.
1: Успеем, Игорь. Можно я быстро тогда сразу скажу про эту песню? Потому что мне кажется, хорошо дать какой-то контекст. Ну, во-первых, опять же, внимательный слушатель может услышать в ней отсылки к творчеству еще одного легендарного питерского рокера Михаила Науменко из группы «Зоопарк». Вот. Во-вторых, в ней поет прекрасная певица Маша Родичева, она же «Меня зовут Маша», песню, которую мы будем сейчас слушать
0: будем
1: во второй половине,
0: да,
1: программе.
0: Классная, кстати.
1: Вот, да, и она моя хорошая подруга, и вот спела эта песня тоже с альбома «Родина», и там вот я очень благодарен Маше, что она очень сильно украсила, мне кажется, своим голосом этот трек. Вот, что я хотел сказать.
0: А можно еще вопрос задам на секунду, и
1: конечно,
0: мы ломанем дальше. Вообще, можешь ли ты сказать, что где-то ты стал, мы не знали, становишься своим. Возможно ли это в принципе?
1: Ну вот, название альбома «Родина», который написан, которое написано латиницей, оно в какой-то степени и как бы об этом и было, что как бы не очень понятно, где эта родина находится. В смысле, что она как бы какая-то теперь, ну как бы какая-то вот...
0: Внутренняя.
1: Ну вот то и внутренняя, то ли вот она какая-то переведенная на какой-то другой язык или что-то такое. Плюс еще, значит, когда мы с моей тогда еще не девушка, а теперь девушка Полины, гуляли по еврейскому, кстати говоря, кладбищу в Праге, мы обнаружили, что слово «родина», написанное на многих могильных камнях, оно означает «семья». И вообще для, на многих славянских языках...
0: Восточноевропейских, да.
1: Ну, таких околославянских, да, восточноевропейских языках оно означает «семья». И это довольно меня сильно впечатлило, потому что мы, собственно, буквально на обложке альбома, те, кто вы можете, так сказать, не то, что Вите не даст соврать, а просто вы можете зайти в Apple Music или в Spotify, или где вы слушаете музыку, и там вот увидите, что, собственно, это и есть фотка, которую я сделал на Пражском кладбище, немножко обработанная моей другой подругой. Ну, короче, это вот буквально могильный камень, да, на котором написано «Родина» латиницей. Смыслов много, все могут придумывать на свой вкус, как будто в этой ситуации нашей нынешней.
0: Окей. Так, у нас следующая композиция. Мы не теряем ни
1: погнали!
0: Секунды. Погнали, конечно. Так, погнали.
1: Что там построить? А, тебе не строится. Yeah.

дует с окраин. У дверного глазка ты стоишь неприкаян, словно громы раскаты вдали возникают, и над городом черные птицы. Над городом.

0: Просыпайся, просыпайся.
1: А ладно, все равно бесполезно, походу.
2: Я уже устал повторять, что в студии Алексей Пономарев, Джокер Джеймс и Виктор Лист. Сейчас будем слушать еще одну заключительную на первом часе композицию Джокера Джеймса.
3: Одно предложение скажу. Да. Можно одно предложение скажу?
2: Нет,
3: про тебя
2: больше можно, да.
3: Просто «Тебе это не снится» — это отсылка к песне группы «Сплин» «Тебе это снится», которая вышла в начале 2000-х годов. И более того, я даже когда ее записывал, я взял кусочек из песни «Сплина» и перевернул его наперед, чтобы это было как бы, короче, на всех уровнях было как бы переосмыслением. Вот, вот просто что хотел сказать, потому что фан-факт.
2: Я в этой связи хочу задать последний вопрос на первом часе. Зачем творчеством из уехавших или оставшихся, я не знаю, ты наблюдаешь с интересом?
3: Ой, и русскоязычных?
2: Давай возьмем русскоязычных, да.
3: Наверное, из русскоязычных в основном за, опять же, Борисом Борисовичем, за Леней Федоровым наблюдаю. Немножко за всякими, понятно, за Нойзом и Манечкой сложно не наблюдать, потому что они так везде, просто из практически из каждого утюга, в хорошем смысле, как-то так. Плюс какие-то есть знакомые музыканты, некоторых мы будем слушать во втором часе. Вообще, сейчас очень, сложно, на самом деле, за всем уследить, потому что в России, например, очень много нарождается новых артистов внутри, кстати, которые вполне явно по своему настрою могут быть антивоенными, просто они не могут говорить об этом напрямую. Вот. Снаружи тоже происходят иногда какие-то интересные штуки, хотя здесь скорее мы уже говорим про известных каких-то артистов, да, каких-то уже заслуженных, молодых мало появляется.
4: Им тяжело выскочить.
2: Конечно, по нынешним-то временам. Все, первый час музыкальных подарков подходит к завершению. Мы слушаем еще одну композицию Джокера Джеймса, замечательную композицию «Осткройц».
3: Я написал ее как раз, когда грустил, живя в Берлине год.
2: Возвращаемся через несколько минут. Никуда не уходите. Мы слушаем.

Титан Река. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хак Самеах! Титан Река.

0: Вспыльчивый.
1: Итак, вновь доброй ночи, не спящий Израиль. Привет, полуношники.
2: Перед рассветом как раз песня называлась.
1: Очень правильно называлась эта песня. В студии по-прежнему звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, а также Виктор Лист и Алексей Пономарев, он же Джокер Джеймс. И это программа List of Presents, час второй. На втором части, по задумке, кстати, замечательной задумке Виктора, герой программы, то бишь, в данном случае Алексей рассказывает о композициях, значит, на которых вырос или которые существенно на него повлияли и в какой-то мере его сформировали, и так оно и будет. Но в данном случае мы начали еще с композиции самого Алексея. Ну, замечательно, мне так нравится эта строчка, мы танцуем так, как будто все пропал. Я ее просто повторял, как заведенный, после того, что послушал.
2: Это я просто устал сочинять песни про войну и смерть, и мне хотелось вот написать летний танцевальный хит, вот такой
3: получился. У тебя получилось?
1: Ну да.
3: Ноги так и тянутся в пляс.
1: Отличная просто песня.
2: Я хотел еще байку рассказать, если можно, про песню «Осткройц», на которой мы закрывали в прошлый час.
1: Совершенно верно, мы закрывали песню «Осткройц», пожалуйста.
2: И таким образом мы закроем арку, так сказать, моего персонажа, скитающегося по разным эмигрантским столицам. Как раз ты спрашивал про Грузию и насколько, значит, легко туда въезжать и выезжать. Вот один из последних разов, когда я въезжал в Грузию, это было в мае, я уже не работал журналистом, и меня в очередной раз даже допрашивали там на границе, и закончилось все тем, что, ну, я сказал, что я музыкант, что я не журналист, я еще с гитарой приехал, как бы, в общем, это все было правда, что я говорил. Вот, и в конце концов он говорит: ну ладно, поставь какую-нибудь свою песню. И я такой, я думаю, ну я не буду сейчас там ставить политическое, что там я национал предатель, пятая колонна, всякое такое. И я такой, ну, так, в телефоне такой, о, «Осткройц». Включаю, там вот шумы эти в начале железнодорожные, потом, значит, начинается бит, и я начинаю читать, там, «Двери вагона закроются». И он такой начинает кивать головой так одобрительно, типа круто, да, хороший трек, хороший. И потом вот после говорит: ладно, сейчас посиди, сейчас все будет нормально. И после этого после этого меня опускают без допросов в Грузию. Так что я считаю, что...
3: Там стоит отметка.
2: Живительная сила.
3: Музыкант.
2: Бардрейпер.
3: Да, прекрасно. Да.
1: И «Осткройц» — роскошная песня, значит, но и вот это вот сейчас я зациклился на «Мы танцуем так, как будто все пропало». Опять же, это, кажется, это называется шляг-фраза. Вот так, да?
2: Хук.
1: Такой вот, значит, да, это просто вот хочется самому это каждый раз повторять и петь. Классное. Ну что, мы теперь переходим к обязательной программе второго часа, когда ты пару слов будешь говорить о композициях, которые тебе кажутся важными для тебя, а мы будем их, соответственно, слушать. И мы начинаем с группы The Who.
2: Ну, да.
1: И ты скажи, поделись с нами, чем
2: мы будем слушать не самую известную композицию группы The Who. Наверное, некоторые наши слушатели знают эту группу. Это довольно известная британская команда, начавшая свой творческий путь в 60-е вместе с Beatles, Rolling Stones и так далее. И продолжающие удивительным образом вот до сих пор практически, то есть как будто они официально не распадались. И, слава богу, двое из участников, основателей, еще живы. Ну, я очень много слушал The Who в старшей школе. Для меня это как бы важная такая история. И у них есть мой любимый альбом, который называется «Квадрофения». Кстати, в какой-то момент я узнал, что это еще любимый альбом Антона Долина. По этому поводу мы с ним немножко побратались.
1: Антона Долина в студию.
2: А сейчас сюрприз. Это как в программе «Окна», да, или как это называлось? Большая стирка раньше, когда появляется. А сейчас муж. Ну вот.

0: Итак, мы продолжаем программу, которая доставляет мне огромное удовольствие. За это я благодарю Виктора Листа, автора программы List of Presents, и, конечно же, Джокера Джеймса Алексея Пономарева, чьи композиции очень легли мне на душу, когда я слушал первый раз, потом во время первого часа нашего. Вот. А теперь я жалею даже, что это не композиции Джокера Джеймса, а тех, кого уважает и любит сам Джокер Джеймс.
1: Давай еще раз тогда скажем про то, что вы можете, кажется, еще прийти на концерт в Тель-Авиве 18 сентября. Да. Может быть, даже в Хайфе, но если вы успеете, конечно,
2: да. 17. Постарайтесь.
0: Да. Во всяком случае, вы получите удовольствие. Я честно это говорю от всего сердца. Мне очень нравятся эти композиции по текстам, по музыке, ну, по всему. И потом, мне кажется, сам Алексей Пономарев замечательный собеседник, интересный человек.
1: Нормально.
2: Да, я был на концерте в Иерусалиме, было отлично, зажигательно, и там 2 часа колбасились.
0: Все. 2 часа колбасились?
2: Да, 2 часа. Фотографии в Фейсбуке.
1: Танцуем так, как будто все пропало. Да, примерно так было.
0: Не знаю, вот чего, половины чего, как, сантиметра какого не хватает этой песни, чтобы адским хитом мы танцуем так.
1: Ну, не так давно вышло, может быть, и...
0: Давайте петь эту песню, потому что она классная. Мы идем дальше. У нас следующая композиция — это Radiohead.
1: О, да. Я вот сегодня даже в майке Radiohead пришел.
2: Да, точно.
1: Чтобы показать, что это не случайный выбор.
0: Это не случайный выбор.
2: Ну, и расскажи нам.
1: Группу Radiohead я полюбил уже, скорее, такой в поздней юности, когда она уже...

0: общем-то, стала, наверное, общей мировой классикой. Вот. И удивительно, странно осознавать, что с тех пор, вот мы сейчас будем слушать, по-моему, песню, если я не ошибаюсь, «Wolf at the Door», да, с альбома «Hell to the Fifth» 2003 года.
1: Да, да, да, да.
0: И это был первый альбом, который Radiohead выпустили, когда я уже был фанатом, и я очень с большим нетерпением ждал его выхода. И сейчас, конечно, с этого момента прошло 23 года, это страшно представить. Вот. Это одно из моментов, на которых вот ты ловишь себя такие странные ощущения. Вот это нифига себе, короче. Вот реально 23 года прошло. Вот. И это был очень для Radiohead очень политический альбом, на самом деле. Он был уже антивоенный, связанный, значит, он был анти-Джордж Бушевский. И по нынешним временам это как будто уже ничего не значит на фоне там Трампа и всех его друзей, вот, но тогда это воспринималось как дерзкая такая история, антивоенная, и Radiohead же не были на тот момент политической группой, но вот это было их, по-моему, одно из первых таких мощных высказываний, потому что на этом альбоме есть сразу несколько песен, которые были как бы повесточные в какой-то степени.
1: И после этих слов мы, собственно, можем послушать группу Radiohead.

0: Ну вот, никаких чудес, нормальная депрессивная композиция от группы Radiohead. С удовольствием слушал, да.
1: К вопросу про совмещение жанров, в этой песне Том Йорк читает рэп, еще и поверх такого вальсовой ритмики, трехчетвертной, скажем так.
0: Вообще заходит просто замечательно. Ну, Radiohead есть Radiohead.
2: Но я вообще не фанат.
0: А у нас все демократично.
1: Кто его позвал? Это, да? чей друг?
0: Так. Виктор Лис, Джокер Джеймс, Алексей Пономарев в студии. Мы все спокойно идем дальше. Следующим номером нашей программы идет замечательная группа Сплин с замечательной композицией «Бериллий».
1: Да, причем, если я не ошибаюсь, я этот плейлист составлял давно, еще весной, когда я собирался до начала очередной войны в Израиль приехать. И, по-моему, там это не альбомная версия песни «Бериллий», это демо, которое Саша Васильев записал для альбома «Реверсивный хроник событий». Так что, возможно, для наших слушателей, даже если они как бы уже искушенные слушатели группы «Сплин», это будет чем-то
2: новым. А как тебе удалось этот трек найти?
1: У меня есть разные...
0: Мастера секреты.
2: Прекрасно.
0: Прекрасно. Мы нашли, точнее, Алексей нашел, а мы с удовольствием слушаем. Ну, я первый раз, когда все слушал...
1: Кстати, по-моему, в этом демо использован сэмпл из Radiohead, барабаны. Ну, сейчас послушаем, и я вспомню точно.
0: Окей, все. Ты вспоминаешь, мы слушаем.

0: Ну вот такой бесценный обломился нам кайф сегодня в виде двух часов замечательной музыки. Авторами этого нашего кайфа я хочу вынести большую-большую благодарность. Это Виктор Лист.
1: А? Как будто заканчиваешь.
2: И пошли финальные титры.
0: Я только в середине. И я хотел просто еще раз сказать спасибо тебе, Виктор Лист. Спасибо тебе, Джокер Джеймс, Алексей Пономарев, потому что ты мало того, что написал кучу классных песен, ты еще и выбрал кучу классных песен.
2: Я хотел сказать, что меня не подвела, кажется, моя память. И если меня не подводит слух, то вот в этом треке «Бериллий», в демо-версии песни «Бериллий» использована как раз такая барабанная петля из Radiohead, из песни «Дэ-дэ». И вот эти том-томы, мне кажется, они взяты как раз и Radiohead. Такое вот у нас немножко смысловое продолжение из одного, так сказать, другое.
0: Ну, это для меня сложно. Я с музыкой, понимаешь, как любитель общаюсь, но приятно от глубины анализа и как бы тонкости перехода. Так, дальше я не знаю, даже нужно ли чего-то объяснять. А, ну я наслушался разговоров, пока идет музыка про аквариум. Ага. Я уже понял давно, что, так сказать, здесь очень хорошо ты относишься к аквариуму, на грани такой братской фанатской любви. Поэтому понятно, почему он объявился в списке, но почему ты выбрал, допустим, вот эту композицию вот из этого альбома, вот это, может быть, ты пояснишь.
2: Да, я вот про это начал говорить уже в первом часу, что мой любимейший период аквариума — это конец 90-х, начало 2000-х, и вот эта версия песни Афанасия Никитин «Буги», которую мы будем сейчас слушать, она тоже не с альбома, а это концертная запись с одного из концертов в Самаре. Ну, кто хочет на самом деле погрузиться в это глубже, может погуглить и найдет, скорее всего. Там в Самаре был какой-то большой фан-клуб «Аквариум», и они записывали несколько концертов несколько лет подряд в очень хорошем качестве, с пульта. Они есть выложенные, ну, на сайте «Аквариума» где-то на это все есть ссылки. Вот. И вот это один из треков оттуда. И потом «Аквариум» записал эту песню на альбоме «Беспечный русский бродяга», такой немножко в таком, не знаю, как техно-варианте, в таком более электронном. Вот. А это такая просто более живая, не знаю, как сказать, живая и более рок-н-ролльная версия. И я ее люблю.
0: Ну, и с твоего разрешения, и мы ее любим. Все, поехали и будем слушать.

флот, где все матросы носят юбки. У юнги нож вартуют рыбы, встали под погрузку в Улан-Баторском порту. Я сразу кинулся в Дацан, кричу, хочу уйти в ретрит, а мне навстречу Лагерфельд.

0: БГ, как он есть. У нас в студии Виктор Лист и Алексей Пономарев, Джокер Джеймс. Час второй программы List of Presence — это час, когда гость, то в данном случае Алексей, рассказывает о композициях, которые на него повлияли, которые его сформировали, которые он любит и так далее. И мы движемся дальше, и после «Аквариума» у нас группа МТШК.
1: А тут я должен... сказать, что МТШК — это мой прекрасный друг и коллега по музыкальному цеху, Володя Комлев, Вова Комлев. Он еще и, ко всему прочему, барабанщик Джокера Джеймса последнее время, когда мы играем полным составом. Он еще и последнее время барабанщик группы «Сансара», он еще и барабанщик украинского рэпера Тифеста, он еще и играет еще в нескольких проектах, на самом деле. Но у него есть сольный проект, который называется МТШК, где он делает такую странную музыку хип-хоп с какими-то экспериментальными штуками вперемешку. И вот этот трек, который мы будем сейчас слушать, мне очень понравился. Я его иногда слушаю, когда взлетаю на самолете или сажусь, не знаю. Ну, короче говоря, есть такие вот песни, которые ты так прям с большой любовью и нежностью слушаешь. Вот, поэтому я передаю ему огромный привет. Надеюсь, что мы в следующий раз приедем в Израиль вместе с ним и уже будем во всю мощь как бы сотрясать концертные залы ваши.
2: Отличная идея. Мы обоих пригласим нам на передачу.
0: Конечно, конечно. Виктор Лист, Алексей Пономарев, Джокер Джеймс. И мы, конечно, пригласим... Еще раз, имя?
1: Владимир Комлев.
0: Да, да. Все, конечно, уже приглашен. И мы слушаем композицию «Невывозимо».
1: «Невывозимо», да.
0: «Невывозимо», окей.

Правда в том, что с этой благодатью нам не совладать, ё. Мы будто под платье. Мы все в моменте зачёты заплатим. Эту чёрную дыру не объятия. Отдаю ей всё своё тепло и объятия. В городе все звуки похожи на омай. Я лежу на ней, схожу свой трамвай. Выпускаю клубы дыма, не восстановится тай-дай. В суматохе засыпаю на

Но по телу холодок, не докурим и сигану, дописан микролог, что это пролог или это эпилог, да мне пох, мне подмигивает бог, значит у него все схвачено, значит нет повода для грусти, значит из облаков.

0: Коряку.
1: И это Владимир Комлев в списке Алексея Пономарева, он же Джокер Джеймс, в программе Виктора Листа. Вот. Мне кажется, что это очень клевая, очень странная, причудливая и талантливая музыка, вообще композиция. Правда, классно.
2: Да, да, и на самом деле почекайте МТШК, у него у Вовы есть прекрасный русский альбом, выпущенный, записанный после начала полномасштабной войны, с таким прям проживанием всех этих событий. Русский альбом, естественно, тоже отсылка к Борису Борисовичу Гребенщикову, который когда-то выпустил свой русский альбом.
3: Но, так он так называется, русский альбом?
2: Да, он так называется, русский альбом, да.
1: Я вот сижу тут и обзавидовался. Люди понимают намеки, люди понимают все омажи, все ссылки. Только я сижу баран. Бараном, значит, но набираюсь опыта и знаний, скажем так. Ладно. Меня зовут Маша. Не меня. Значит, так называется следующая, не знаю, это команда или это псевдоним типа как Тима ищет свет, например. Как это вот?
2: У меня есть прекрасная подруга Маша Родичева. Мы, те, кто уже с нами второй час, те слышали ее в песне «Утро вдвоем», которую мы слушали в первой половине, записанной для альбома «Родина». Это, кстати, не первый раз, когда Маша со мной пела. Она еще поет в песне «Мемори». Я сегодня ее уж не стал в эфир включать. Кстати, песня «Мемори» написана вот как раз по этим всем рассказам моих друзей-мемориальцев.
1: Грустный. Да, в интервью читал.
2: Вот, вот. Да. И у Маши есть свой собственный проект, который называется «Меня зовут Маша». Она тоже уже выпустила несколько альбомов совершенно замечательных. И моя, ну, одна из любимых песен называется «Море, забери». Она ее написала, по-моему, уже после начала тоже, после 22-го года, и будучи, кажется, в Армении, может быть, чуть раньше, но я сейчас уже за Машу не буду говорить, но это одна из моих любимых ее песен, и она очень красивая, мне кажется, можем послушать тоже.
1: Да, конечно, с удовольствием, тем больше слушал и знаю, она какая классная. Я думаю, вот, а какое же количество общее вот этих уехавших замечательных ребят, которые в разных странах.
2: И девчонок.
1: И девчонок, да. Вот напоминает первую волну эмиграции, когда мы думаем Париж, может быть, Париж и Белград, а там где угодно, в каждом европейском городе свое сообщество поэтов великолепных.
2: Ну вот я считаю, что мы с Машей представители тбилисской волны характерные.
1: Во всяком случае, названо красиво, значит, и будем слушать «Тбилисскую волну». Меня зовут Маша. Поехали.
4: Море, забери. Странное, важное, страшное. Море, забери. Детские сны, самолеты бумажные. Море, забери день. Море, забери нас к себе.

почаще со мной говори. Любить тебя — это знать тебя, это быть к тебе стальным тросом привязанным, несмотря, не тая ничего, что может быть названо вечером, ночером говорить. Придумывать сказки, ждать тебя, отпускать тебя каждый раз, замечая привязанность. Мама говорит, страшный сон расскажи воде. И мама говорит, даже не зная где ты, что не забывай спать, что на берегу нет вопрос, ответ. Не договорить.

не здесь. Любить тебя — это быть с тобой, засыпать, готовясь к побегу, греть тебя, вспарывая живот, защищая от снега, боль твоя, боль моя, целый год. С перерывом на нежность знать тебя никогда с берега на другой, всегда где-то между. Море, забери меня.

0: Продолжаем. У меня два замечательных гостя. Виктор Лист и Джокер Джеймс, он же Алексей Пономарев. Кайфую. Я надеюсь, что и вы следующим номером нашей программы должен идти бенд Uphill Work.
1: Uphill Work, да. Это группа моего замечательного старинного друга Лёвы Ганкина, которого, думаю, что кто-то из наших слушателей знает как музыкального журналиста, а теперь еще он уже с последние годы живет и работает в Израиле.
0: И как гости программы.
2: Да. Постоянные слушатели должны помнить, что у нас был. И мы слышали Uphill Works.
1: Да. Я всегда как-то страдаю из-за того, что группа Uphill Work такая недооцененная. Между тем, она есть тоже в разных стриминговых сервисах, и можно ее послушать, если захотите. И эта песня очень такая позитивная, называется «Smile over substance», то есть как бы улыбайтесь.
2: Да, еще вспомню, что на первом концерте Джокера Джеймса Лев Ганкин играл на клавишах.
1: Да, потому что он вообще-то очень талантливый музыкант.
0: Ну, он еще и очень талантливый исследователь музыки, вообще человек, который говорит превосходно. Мы заслушивались вот с Виктором, он был нашим гостем.
1: А сейчас вот мы послушаем, как он поет.
0: А сейчас послушаем, как он поет, да. Ну что же, поехали.

0: Так, а мы идем дальше вниз по списку Джокера Джеймса. Он же Алексей Пономарев, потому что все уже запомнили. И в программе Виктора Листа. List of Presents. Ну, это уже и так все знают. Итак, значит, следующую композицию...
1: Так что, возможно, тем, что ты, то, чем ты сейчас занимаешься, это uphill work, то есть сизифов труд, буквально-таки. Представляя нас
0: случай... в очередной раз. Ну, может быть, да. Ну, вообще, мне кажется, что в твоем случае вот нет уж, кто-то да услышит тебя еще.
1: Это и... да, меня, наверное, имеет смысл. Я не такой известный, как Виктор Лист.
0: Ну, ты, в скобочках, пока. Вот. А ты достаточно известный, классный.
2: Да, и... это очень важно пригласить на передачу музыканта, талантливого музыканта, который идет на взлете.
0: Конечно. Да. Нам сбитые летчики не нужны. Нам нужны вот такие активные, так сказать, прекрасно действующие. Дальше. У нас идет программа в программе «Гражданская оборона. Долгая счастливая жизнь». Объяснитесь, сударь.
1: Я должен признаться, люблю группу «Гражданская оборона». Не все люди разделяют со мной эту любовь, но я люблю, и мне кажется, песня и альбом вообще «Долгая счастливая жизнь» — это уже такой как бы поздний период «Гражданской обороны», когда, мне кажется, Егор Летов преодолел многих своих уже демонов каких-то внутренних. То есть у него были очень спорные, прямо скажем, если не сказать больше, даже людоедские высказывания политические там в 90-е. И так далее, он заигрывал со всяким фашизмом и, ну, короче, со всякими неприятными людьми, как будто, если честно, я для себя это скорее объясняю тем, что он всегда хотел, ну, как бы, вот сделать самую такую вот, ну, как бы, нелицеприятную для истеблишмента вещь.
0: Хотел радикальность.
1: Да, то есть, когда был Советский Союз, он был ярым антисоветчиком, потом, значит, случилась независимая Россия, и он стал ярым, значит, советчиком, наоборот, потому что, ну, короче, за него, как бы, не буду объяснять все поступки, но при этом, мне кажется, что это очень важный артист даже для молодых музыкантов, которые сейчас просто по количеству кавер-версий, которые существуют, можно судить. Мы тоже, кстати говоря, надо сказать, грешны тем, что, и, кстати, тоже с разрешения вдовы Егора Летова, Наташи Чумаковой, в свое время сделали кавер на песню «Винтовка — это праздник». Она даже есть тоже на стримингах, можете послушать, даже аж в двух версиях, в акустической и просто в такой забойной студии.
2: Прекрасная версия.
1: Вот. И песню «Долгая счастливая жизнь» я очень люблю, она такая беспросветная, с одной стороны, а с другой стороны, вот когда ее поешь, как-то преисполняешься чем-то вот таким...
0: Да, она такая вот... тихая, как-то.
1: На семи продувных сквозняках.
2: Меня только один вопрос интересует. Когда первый раз звучала «Гражданская оборона» в эфире радио, государственного радио Израиля. Звучала ли она вообще? Ну, может быть, это премьера вообще группы?
0: Нет, звучала. «Гражданская оборона» звучала.
1: Вообще, значит, на меня произвели в свое время впечатление большое кадры, когда, по-моему, это был концерт в Тель-Авиве, и «Гражданская оборона» же один раз приезжала в Израиль, и какой-то полный аншлаг, какой-то забитый какой-то клуб, и он хором поет, значит, вместе с Егором Летом песню «Общество, память», за которую многие, как бы, обвиняют его в антисемитизме, но, скажем так, я считаю, что это абсолютно, это, как бы, ироническая песня, такая злая ироническая песня, это слова, вложенные в уста лирического героя. Другое дело, что, к сожалению, конечно, не все люди это одного отличают от другого, и за что Лет как бы прилетало от многих влиятельных, так сказать, спикеров, не будем показывать пальцем, на Михаила Козырева. Ну вот, короче, но при этом, как бы, мне кажется, это показательно, что когда аудитория понимает, что все-таки это как бы не какое-то проявление антисемитизма, а именно, ну как бы, ну, такая злая, мрачная песня про, в общем-то, про историю государства российского, скажем так, и я имею в виду общество памяти. А «Долгая счастливая жизнь» немножко о другом, но...
0: Ну, классно, так же классно. Да.
1: Так же классно.
0: И мы ее слушаем.

0: И вот здесь...
1: Вот на оптимистической ноте как будто можно было бы и закончить.
0: Но... Вы подожди, все учтено могучим ураганом. Значит, здесь я должен сообщить, что и второй час нынешнего выпуска программы List of Presents также подошел к завершению. Огромное спасибо музыкальному блогеру, прекрасному знатоку и ценителю современной музыки, концертному фотографу Виктору Листу и, конечно же, ну да, блестящему музыканту, исполнителю и подкастеру, может быть, меньше подкастеру уже, но больше прекрасному музыканту, исполнителю Алексею Пономареву, он же Джокер Джеймс. Чтобы завершились, наконец, войны, которые так мучительно переполняют нынче наш мир. Это наше какое-то общее пожелание. Вот, ну, времени осталось у нас на одну композицию и на объяснение ее. Я только что скажу, что в студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Пожалуйста, одна композиция, которая заключает наш концерт. Пожалуйста, Алексей.
2: Ну вот как тебе понравилась песня «Перед рассветом» новая Джокера Джеймса, и там третий куплет начинается со слов «Из Ливерпульской гавани я начал свой путь». Вот, ну, это буквально о том, что, в общем-то, первая такая по-настоящему поп-рок-музыка, которая меня захватила, была группа «Битлз». Довольно-таки, может быть, как бы очевидный выбор для кого-то. С другой стороны, сейчас как будто это уже не совсем очевидная история. Вот, и я поэтому хотел бы, собственно, завершить сегодняшний эфир, раз у нас осталось еще немножко времени, не самой известной песней группы «Битлз», которая называется «Hey Bulldog», с припевом «You can talk to me, if you're lonely, you can talk to me», «Если тебе одиноко, поговори со мной». Вот, я надеюсь, что вам, друзья, не будет одиноко, и приходите на концерт Джокера Джеймса, если успеете.
3: Мы там будем.
2: В Тель-Авиве. Вот.
0: И обязательно слушайте его композиции. Обязательно.
2: Да, слушайте, они есть на всех площадках.
3: Spotify, Apple Music.
2: Где вам удобно. Даже в Яндекс.Музыке.
3: Ну прекрасно.
0: Вот, слушаем. До завтра. Пока.
2: Спасибо, друзья.
3: Счастливо.
2: Счастливо.

Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Не правда ли, танец – это чудо? Кто-то из нас умеет танцевать лучше, кто-то хуже, но мы завороженно смотрим на то, как другие танцуют. Танцуют по-настоящему, танцуют парами. Кто-то умеет это делать настолько хорошо, что совершенно точно принимает участие в разного рода конкурсах, фестивалях танца. Вот о танцах мы поговорим буквально совсем немного, потому что невозможно в течение одного часа раскрывать тайны, рассказывать об истории очень многих танцев. Их совершенно невероятное количество. Часть из них просто вошла в программу танцевальных конкурсов. О каких-то из них я сегодня постараюсь вам и, конечно, рассказать. С вами Таня Барская, Канрека. Желаю всем хорошего дня.

Если уж я заговорила о современном танцевальном искусстве, конечно, насчитывается огромное количество танцевальных направлений, которые очень динамично развиваются, и, конечно, самое красивое из них – это спортивные бальные танцы. Сегодня это танцевальное направление вообще собрало в себе наиболее романтичные, чувственные, яркие парные танцы, и оно имеет огромную популярность, конечно, и у профессионалов, и у нас, у тех, кто просто любит за этим смотреть, наблюдать и получать, конечно, удовольствие. Современные спортивные бальные танцы принято разделять на две большие программы – латиноамериканскую и европейскую. Каждый из них состоит из 5 танцев, и это, конечно, направление с очень богатой историей. И, разумеется, корни уходят в очень и очень далекие времена, когда красиво одетые дамы и кавалеры танцевали эти танцы в больших паркетных залах, на балах. Как приятно оказаться на балу. Но, в принципе, у нас, конечно, есть такая возможность. Сейчас стало вновь модным именно вот в наше время устраивать бал. Так что все в ваших руках. Вы можете и свой день рождения превратить в бал.

Танцы, конечно, и бал, само собой, все это видоизменялось, преображалось, и в итоге к нашим дням в танцевальный спорт все это и преобразилось. Такое направление соревновательное. Тоже кавалер? Да, конечно, дама. И судьи, и, конечно, зрители, все это завораживает. Ну а бальные танцы 20 века, они, конечно, основаны на танцах европейских, которые на стыке 19-20 веков подвергались очень сильному влиянию африканских и латиноамериканских культур. Вот когда я рассказывала вам не один раз о танго, это тоже в первую очередь вот эта же самая история. И практически все современные бальные танцы берут свои корни и в африканской культуре, и связано очень много именно с таким понятием, как эмиграция. И потом под влиянием европейской культуры, таких стран, как Франция, Италия, все это видоизменялось и пришло к тому, к чему мы привыкли, собственно. Ну а в 20-х годах 20 века в Англии возник специальный совет, который был ответственен именно за бальные танцы. Специалисты этого совета привели к общим стандартам, и, в общем, это время, наверное, время-то уже этого и требовало. Привели к общим стандартам все известные на тот момент танцы, то есть такие, как вальс, фокстрот и танго в первую очередь, вот эти три танца. И сразу же возникли конкурсные танцы, бальные поделились на спортивные и на социальные. Именно так. Ну а уже через лет 25, то есть к 50-м годам, число бальных танцев, конечно, возросло. Я думаю, я не открою вам что-то новое. Вы понимаете, что в их состав включили такие танцы, как румба, самба, джайв, пасодобль и ча-ча. Ну что, давайте начнем танцевать фокстрот.

Фокстрот, лисий шаг. Фокстрот, он был известен под названием One Step и Two Step. Two Step знакомо, да, по фильмам, помните? Только этот танец в 20 веке начал исполняться без какой-либо, скажем так, без особых выворотов, потому что в процессе танца ступни танцоров оставались параллельны. Это стало настоящей революцией в танцевании.

Ну, а если мы продолжаем рассказ о таком понятии, как фокстрот, 20-е годы. Фокстрот исполняется в темпе 50 тактов в минуту, но впоследствии музыка подвергалась растяжению. Прежний фокстрот трансформируется, обогащается элементами других популярных в то время танцев, таких как шимми, я думаю, знакомое название, и Black Bottom. В результате всех вот таких экспериментов появляется гибрид – танец квикстеп, о котором я еще буду говорить, быстрый фокстрот, который исполняется уже в темпе 50-52 такта в минуту. Ну, а вообще сам танец, конечно, он быстрый, он приятный. Кроме основных па медленного фокстрота, обогащается уже привнесенными извне движениями. Нэт Кинг Коул, фокстрот.

Каждый из танцев насчитывает богатую историю. Так, например, медленный вальс своим появлением обязан зародившемуся в конце XVIII века вальсу «Бастону». Он был очень популярен не только в Америке, но и в Англии, а потом уже после Первой мировой войны просто танец заметно видоизменился и положил начало знаменитому медленному вальсу в его современном варианте. Это был темп 30 ударов в минуту при размере 3/4, нежен, мелодичен. И, конечно, море удовольствия и тем, кто наблюдает, и тем, кто умеет танцевать. И, конечно, всем, кто за этим смотрит. В общем, я думаю, что вы, многие из вас, я, по крайней мере, на это надеюсь, те, кто умеют танцевать вальс или танго, помнят это, умеют, и время от времени все-таки танцуют. Танцуют так, как стоит танцевать. Ну, а мы продолжаем слушать фокстрот. Они бывают разные, шуточные, в частности,

Ну и еще один фокстрот совершенно другого рода от группы «Машина времени». И мы услышим здесь «Машину времени» в том составе, когда это пел и написал Петр Подгородецкий.

Куба. Она пришла к нам тоже с Кубы и тоже имеет африканское происхождение. Есть вообще много версий появления этого танца. Некоторые считают, что она была изначально пантомимой, даже с сексуальным подтекстом, если вы вспомните движение. Это вполне возможно. Другие утверждают, что она представляла собой подражение животным. Если помнить, что она пришла именно из Африки, третья связывает ее с африканскими рабами и поэтому танец исходит и из Африки, и из тех времен. Ну а в Америку этот танец румба попал только в 30-х годах 20 века и представляла собой в тот момент смесь классической румбы с другими танцами, а вот шаги и движения, они еще не были полностью сформированы и разнились, разумеется. Но давайте вспомним одну из самых известных вариантов, один из самых известных вариантов танца румба, который очень часто можно услышать на танцполе сейчас. Александр Поздняков, «Sway».

Ну а следующий танец, тут все понятно. Он пришел к нам из Испании и, конечно, изображает корриду. Скажу вам по секрету, что в этом танце, бальном, разумеется, в данном случае это танец парный, естественно, и партнерша, ну не партнерша, выполняет роль плаща. А музыка, конечно, основана на марше, с которого начинается коррида. Мы говорим о танце «Пасадобль». Танец был очень популярен, особенно в 30-е годы прошлого века, в аристократических кругах Парижа. Ну а после Второй мировой войны попал в конкурсную программу танцев. Так там сейчас и находится. Я уже вспоминала такое чудо природы, танцевальный, как вальс. Давайте услышим один из вальсов, который появился благодаря мультфильму «Анастасия». Русскоязычная версия появилась тоже, и Маша Кац, замечательная исполнительница, на мой взгляд, подарила нам эту возможность услышать и такое исполнение.

Ну а мы переходим к следующему танцу. Я его уже поминала. Это парный танец. Быстрый, самый настоящий быстрый шаг. Собственно, это и есть его название. Quick step. Действительно, очень быстрый шаг, ничего не скажешь. Быстрая разновидность фокстрота, которая требует такого умения танцевать этот танец, такой легкости и подвижности от партнеров. Это танцует не каждый. А причиной появления квикстепа стал тот факт, что музыканты очень часто, ну, действительно, зачастую играли фокстрот слишком быстро, вызывая недовольство танцующих. Обычный фокстрот или вообще слоу-фокс. Ну, а в результате темп фокстрота был определен в 29-30 тактов в минуту, ну, а более быстрый вообще приблизился к 48-52 тактам. Вот именно эти совершенно четкие цифры были закреплены за квикстепом. Ну, а чтобы заранее предупредить любителей настоящего фокстрота о темпе, быстрый объявлялся в программе как «Quick Time Foxtrot» или «Quick Time Steps». В общем, и в итоге все это сократилось до одного слова «Quick Step». И закрепилось в качестве названия за этим танцем. И его, конечно, сделали танцевальным стандартом. В 27-м году это случилось. Он стал входить в европейскую танцевальную стандартную программу. А вот за богатство вариаций в танцевальных движениях его принято считать малой грамматикой стандартных танцев. Потому что вот действительно то легкое, воздушное и стремительное движение – это мастерство. Очень много из танцев, которые можно считать квикстепом. Ну, давайте вспомним вот эту знаменитую песню, очень много лет. И это тоже сейчас в данном случае в стиле танца квикстеп.

Что касается квикстепа, здесь очень много заимствований из таких танцев, как ванстеп, чарльстон, шимми, пибоди и блэкботтом. Именно поэтому современный вид квикстепа очень отличается от того, который танцевали в 20-е годы прошлого века. Там были добавлены, я имею в виду, в современный вид, и так называемые прыжки, которые, я думаю, те, кто наблюдают и помнят этот танец, то как танцуют его на месте, так называемые прыжки, и в продвижении, с поворотом, и вот эти потрясающие, неуловимые совершенно цепочки ходов и очень оригинальные движения в паре. Это очень-очень красиво. Вот вам следующий квикстеп. Квикстеп — довольно знакомая мелодия, которая в данном случае в этом как раз стиле.

Quickstep, конечно, невозможен без такой легкости, без хорошего настроения, без улыбки. И он, конечно, исполняется с удовольствием танцорами и те, кто наблюдают за этим. Судьи, конечно, более строго, но мы, те, кто можем за этим наблюдать по телевизору или будучи в танцзале, на соревнованиях, получаем огромное удовольствие вообще, когда мы смотрим на танцующих и поражаясь их умению. Когда мы видим джайв или квикстеп, тут хочешь, не хочешь, начинаешь заражаться этим настроением и вот этим совершенно чудным танцем. И не случайно этот танец называют танцем радости. И еще одна знаменитая песня, которую, я думаю, авторы не думали, что они написали в стиле как раз подходящем и для квикстепа, и для джайва, о котором пойдет сейчас разговор тоже. Итак, еще один танец.

Итак, я произнесла слово «джайв». Слово «джайв», оно сходно южноафриканскому слову «говорить пренебрежительно». Оно звучит примерно так же. А вот в американском переводе оно звучит как насмешка, что, в общем, вполне соответствует характеру этого очень задорного танца. Это сложный танец для исполнения, еще более сложный, чем квикстеп, потому что нужна абсолютно точно отличная физическая форма, равновесие, понятно, разумеется. Он очень отличается по характеру и по технике от других латиноамериканских танцев. Он быстрый, он потребляет очень много энергии. Джайв для вот такого настоящего эффектного исполнения должен исполняться, конечно, с большой отдачей. Ранние версии танца, который называется джайв, состояли из двух частей. Сначала было представление пары танцоров, ну и потом основная быстрая композиция. А современная версия, она уже с первых секунд танца, очень быстрый ритм, очень энергичные, яркие, грациозные движения. И, конечно, танцоры делают все попытки для того, чтобы увлечь, заворожить и покорить публику.

Сегодня джайв исполняют в двух стилях – международный стиль и свинг. Достаточно часто можно встретить форму исполнения танца джайв, в которой в разных фигурах сочетаются оба этих стиля. И в этом танце очень много элементов и рок-н-ролла, и джаттербага. В общем, танец усидеть невозможно. Вот еще одна.

Чтобы не быть голословной, показываю еще один вариант. Можете сами представить, как скользят, как танцуют, как совершают прыжки танцоры в этой ситуации, в танце «Джайв».

конечно, в данном случае я вам не скажу, даже не пытайтесь повторить. Такие танцы стоит учиться танцевать даже просто для себя, потому что это потрясающее настроение. Но если мы говорим о таком танце, как джайв, ну вот вам еще одна версия, еще один пример.

Но поскольку я сказала, что очень много сейчас привнесено, как и раньше, собственно, в танцевальную эту галактику из Латинской Америки, то ничего не было странным, когда джайвом стал и вот этот танец.

0: говорю.
1: Тамара Миансарова и песенка. Песенка уже много десятилетий. Бабушка научит танцевать Чарльстон. Чарльстон – танцевальное сумасшествие в широких интернациональных кругах американского общества. 20-е годы, 20 века тоже. Мы возвращаемся постоянно в это время, потому что действительно золотое время для развития сразу нескольких танцев. Что касается названия, то тут все просто по названию города Чарльстон в Южной Каролине. Ритм этот получил распространение в мейнстримной музыке США после премьеры на Бродвее шоу, в котором дебютировала песня «Чарльстон», написал ее Джеймс Джонсон. Она стала немедленно хитом. Все хотели танцевать эту музыку, но Чарльстон, он ведь потом стал развиваться. Его танцевали все быстрее и быстрее.

Кстати, если говорить о том, что происходило с Чарльстоном, то этот танец чаще всего тогда, несмотря на афроамериканское его происхождение, танец ассоциировали с флапперами из спикизи. В те времена эти девушки танцевали вместе поодиночке и подчеркивали этим презрение к так называемым сухарям. Это были люди, которые поддерживали сухой закон. И это правда. Чарльстон.

Это, кстати, современный все-таки вид. Но Чарльстон сам по себе стал одним из прародителей Линди Хопа. Это уже 30-е годы, десятилетия, какая разница. Это была такая переходная форма между ними и Breakaway считается. Уже в 30-х и 40-х годах получает распространение несколько другая форма танца Чарльстон. Именно она и стала тяготеть к Линди Хопу. В общем, танцевали все. Это было сумасшествие. Давайте вспомним одну знаменитую песенку, в данном случае в исполнении Рики Нельсона. Ее пел и Фрэнк Синатра. Просто огромное количество, потому что она стала очень модной, как и сам Чарльстон.

знающие танцевали и рассказывали потом, естественно, что они танцевали либо Линди Чарльстон, либо Савой Чарльстон, либо Чарльстон 30-х и 40-х, либо Свингинг Чарльстон. Так он различался.

Ну, вот такое у нас было с вами путешествие. И, честно говоря, хорошее. Честно говоря, хочется еще. Поэтому я, собственно, так и сделаю через некоторое время, потому что есть танцы, потому что есть то, о чем стоит рассказать, и дальше. Оставайтесь с нами. Всего хорошего.

будучи настоящей звездой, будучи необыкновенно одаренным человеком, он оставался всю жизнь скромным, добрым, настоящим человеком, который очень и очень хотел петь, который очень любил выступать и делал это. Каждый, кто его когда-либо видел, уже не забывал. Но как можно было забыть такого певца, такого одаренного, интереснейшего человека? Его визитной карточкой, можно сказать, был его вот этот хрипловатый баритон, который забыть уже было невозможно. И так хотелось слушать, учитывая те аранжировки, которые он дарил даже известным песням. Он перепел такое количество известных, существовавших и до него песен, но вложил в них всего себя, и эти аранжировки становились даже лучше очень часто, чем были до того, но пел он их совершенно иначе. Джо Кокер.

Свою карьеру Джо Кокер начинал в 60-е годы, выступая в родном городке, который назывался Шеффилд. В 63-м году Джо Кокер и его команда выступили на сцене Шеффилдского сити-холла перед концертом группы Rolling Stones. Неплохое начало, правда? И обозреватель русской службы BBC по культуре Александр Кан говорил следующее. Кокер – одна из самых вообще ярких фигур в истории английского рока. Заявление тем более неожиданное, что английский рок с самого своего начала и в течение всех лет жизни и карьеры самого Кокера, можно сказать, зиждился на культуре автора-исполнителя. А заложенная Ленноном Маккартни, подхваченная Джаггером Ричардсом и их бесчисленными последователями, традиция неукоснительно предполагала оригинальное творчество. Это было ясно. Создание собственных песен, без чего музыкант был обречен на статус, ну, скажем так, второразрядного полуэстрадного исполнителя, недостойного гордого титула рок-артиста. Так было принято. Так было. А Джо Кокер, он смог ворваться в эту мировую славу даже не со своей, как это уже потом случалось не раз, кстати, а с чужой песней, но в данном случае чужой – это группа «Битлз». Именно с одной из их песен Джо Кокер именно ворвался, с одной из их песен настолько интересно, настолько хорошо, ну, что его как минимум запомнили. Джо Кокер. Одна из многих песен в исполнении Джо Кокера, которую тоже невозможно забыть. Такая красивая, такая интересная. И с этим узнаваемым голосом. «My Father's Son».

0: Как я уже говорила, Джон Роберт Коккер родился в Шеффилде, Англия. Его отец дал молодому парню возможность получить среднее образование. Дальнейший путь он предоставил выбирать самому. И Джон выбрал. Днем он подрабатывал учеником газопроводчика, по ночам выступал в пабах. Меняя рабочую робу на темный костюм и галстук-бабочку, он так, по крайней мере, выглядел в самом начале, начинающий музыкант выходил на сцену под именем Ванса Арнольда. Именно так и исполнял известные поп-песни, соул и блюз. Это были те жанры, те музыкальные направления, которые увлекли с самого начала, и любимыми его номерами были песни из репертуара Рэя Чарльза. Такие как, например, «Georgia on my mind», например. А бэк-музыканты, которые аккомпанировали его, называли себя «The Avengers». Час X для Арнольда Коккера и его команды наступил в 1963 году, когда они отыграли отделение на сцене Шеффилдского сити-холла перед концертом роллингов. И, как утверждали очевидцы, Ванс Арнольд и компания выглядели более чем убедительно. Так что с газосваркой было покончено навсегда. В Англии родился новый артист, которого звали Джо Коккер. Через год, в 1964-м, он тихо и скромно дебютировал с определенным синглом, кавер-версии группы «Битлз». Собрав новую бэк-группу «Джо Коккер Биг Блюз», он отправился знакомиться с публикой. Сначала с публикой английской на севере Великобритании, потом с публикой уже европейской во французской провинции на воздушных базах Соединенных Штатов Америки. Кстати, американские военные, в основном выходцы из южных штатов, очень тепло принимали голосистого британца, а французы называли его «маленький Рэй Чарльз». Ну, не знаю, насколько он был маленький, но убедительно, абсолютно точно. Дуэт Эрос Рамазотти и Джо Коккер.
1: Let me see you dance, baby.

Еще один дуэт вместе с Патриком Брюэлем, французским певцом и киноактером. Джо Кокер поет замечательную песню Элтона Джона.

0: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Джо Кокер был удивительным музыкантом. Он на протяжении полувека практически находил свое собственное звучание на стыке блюз-рока, софт-рока. И действительно, то, что он выпускал своих альбомов, существующие уже до него песни, становились еще более родными, еще более для кого-то более успешными, уже перепевали это так, как это спел Джо Кокер. В данном случае следующая композиция, она в его исполнении, на мой взгляд, просто великолепна. You know I love-

У Джо Кокера были очень такие характерные ему только манеры исполнения и, конечно, уникальный голос. И вот эти разведенные внизу руки в стороны, все, кто любят его исполнение, все, кто знают голос Джо Кокера, безусловно, помнят и это.

Джо Кокер еще тогда, когда ему было всего 24 года, уже радикальным образом начал переосмысливать песни, изменяя ритм, вводя длиннющие инструментальные вступления с гитарным соло тогда еще малоизвестного сессионного музыканта Джимми Пейджа, и привносил таким образом в песни своими аранжировками невиданную тогда, по крайней мере, блюзовую экспрессию и вот эту свою жестикуляцию неповторимую, о которой я уже сказала. Это даже запечатлено было в фильме о фестивале «Вудсток» 69-го года. И этот фирменный кокеровский стиль остался в итоге с ним на всю жизнь.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Бажевская. Сегодня я хочу пригласить вас в мир мелодий, в мир гармонии, в мир удивительный, который называется словом «блюз». Как говорили, блюз – это когда хорошему человеку плохо, отнюдь. Это в любом случае прекрасная музыка. И если вам еще не знакомо это направление, если вы еще не готовы были раньше, 10 лет назад, 5, 30, поскольку блюз очень много лет как направлению, как жанру, еще не были готовы его воспринимать или знакомиться, давайте попробуем расширять свой музыкальный, в частности, кругозор никогда не поздно. Музыка — это вообще язык, на котором мир говорит и говорит очень много времени, и понять его, даже если не знаком, совсем не страшно. Блюз, он появился в конце 19-го, в начале 20-х веков. Его играли темнокожие американцы, которые занимались, как вы понимаете, тяжелым трудом. И вот в те далекие годы штатами правил расизм. Это значило, что и у белокожих жителей, и у темнокожих жителей были свои районы, свой транспорт, свои законы, свои рестораны и своя музыка. До того, как блюз стал всемирно известен, его играли уличные музыканты после трудового, трудного, конечно же, рабочего дня. Музыка была, в общем, простой, но припонятной. Она была тогда близка всем, кто это слушал, вне зависимости от цвета кожи. И блюз, он оказал свое влияние на множество других жанров. Не будь блюза, мы бы, возможно, никогда не услышали того джаза, в который стали влюбляться, или рок-н-ролла. И чтобы проникнуться духом настоящего блюза, давайте сегодня будем слушать блюзы, ставшие величайшими, чтобы вы успели их узнать. Блюзы, которые вели очень многих музыкантов и благодарных зрителей уже более чем век. Известнейший американский блюзовый гитарист, автор песен, певец. Он, наверное, занимает одно из первых мест в сотне самых известных вообще гитаристов всех времен. Уже когда ему было 13, он за пару долларов купил себе первую гитару, начал упражняться. Он стал очень известен. Я не буду рассказывать о всей его карьере, но он очень быстро решил, устроившись на радиостанцию, выбрать себе звучный псевдоним. Так появилось псевдоним, имя, фактически для всех имя, Биби Кинг. Мы говорим именно о нем. Кстати, он все свои гитары называл одним именем Люсиль. С этим именем, кстати, связана одна история из концертной деятельности. Однажды во время выступления двое мужчин затеяли драку, опрокинув керосиновую печь. Это стало причиной пожара. Все музыканты спешно покинули заведение. Но именно Биби Кинг, рискуя собой, вернулся за гитарой. Потом, уже узнав, что причиной стала женщина по имени Люсиль, он так решил называть все гитары в знак того, что ни одна женщина не стоит таких глупостей. Честное слово. Биби Кинг.

Джемсетта Хокинс, профессионально известная как Этта Джеймс, была американской певицей, которая выступала в разных жанрах и, конечно, включая блюз. Да, конечно же, R&B, soul, рок-н-ролл, джаз, госпел, но мы сегодня слушаем блюз и слушаем великолепную Этту Джеймс.

Называя имя за именем, я, разумеется, не могу не назвать Джо Кокера. Британский певец, который обладал запоминающимся голосом, приятным низким баритоном, и лучшее его произведение — это, конечно, роковые и блюзовые баллады, причем Джо Кокер, у него получалось сделать кавер-версии, то есть спеть, сыграть, аранжировать уже существовавшие когда-то, написанные не им, музыкальные произведения рока или блюза, и сделать это гораздо лучше, чем в оригинале. Джо Кокер. Прекрасный Джо Кокер. You know I love-

0: Рут Браун. Еще одно интересное имя – леди. Успех пришел к ней в 1949 году после песни, которая называлась «So Long». Ее карьера сложилась так успешно, что Atlantic Records, эту фирму, называли «дом, который построила Рут». Тем сильнее было потрясение, когда в 60-х певица ушла со сцены, чтобы просто стать домохозяйкой. Но, к счастью для поклонников, в 75-м она вновь вернулась в музыку и прекрасно пели. Ее имя появилось в зале славы рок-н-ролла в качестве королевы матери блюза. То есть именно так это и звучало. Queen Mother of the Blues. И было это в 93-м. Именно в том же году она блестяще исполнила композицию, которую предлагаю вам услышать в дуэте с Биби Кингом.
1: You look good.
2: Thank you, baby. Thank you, baby.
1: Lord, Lord, Lord.

Очень люблю этого ирландского гитариста, певца, автора песен, который ушел, оставив огромный след и океан грусти у своих поклонников, для которых уход Гэри Мура стал трагедии. В своей карьере Гэри Мур много экспериментировал с различными направлениями музыки, но все-таки именно блюз стал его предпочтением, любовью, хобби, всем, чем хотите. В одном из интервью он признавался, что ему нравится тот диалог, который возникает между вокалом и гитарой именно в блюзе. Это открывает широкое поле для экспериментов. Гэри Мур в нашем эфире.

Она одна из моих любимых вокалисток. Юнис Кэтлин Уэйман было ее имя при рождении. Она взяла псевдоним Нина Симон. Ее действительно очень-очень любят во всем мире. У нее потрясающий красивый голос. Столько, сколько спела Нина Симон, аккомпанируя сама себе часто. Надо было это видеть, и это можно, к счастью, видеть. Нина Симон, певица и пианистка, которая проявила себя и в композиторской деятельности, и пела джаз, блюз, соул, поп, и записывала симфоническими оркестрами. Нина Симон. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Стивен Рэй Вон, он же Стиви. Стиви Рэй Вон, американский гитарист, виртуоз, певец, один, я думаю, из самых известных и влиятельных гитаристов мира. В 2003 году журнал Rolling Stone наградил Стиви Рэй Вона 7-м номером в списке 100 величайших гитаристов, а журнал Classic Rock поместил его на 3-е место в списке 100 самых крутых героев гитары. Есть такой список. Он младший брат Джимми Вона. Я думаю, что все, кто любит этот жанр и музыку, знают и первое, и второе имя. Но мы говорим о блюзе, мы говорим о Стиви Рэй Воне и слушаем его гитару.

Одна из самых влиятельных фигур британского рока, Эрик Клэптон, единственный музыкант, который трижды был включен в зал славы рок-н-ролла, дважды в составе коллективов и один раз как сольный артист. Клэптон играл в различных жанрах, но всегда тяготел к блюзу, что сделало, конечно, его игру очень узнаваемой. Ну что, слушаем великолепного Эрика Клэптона в нашем эфире.

Еще одно имя. Оскар Бентон. Оскар Бентон, у которого очень давно появился свой коллектив. Он его назвал «Оскар Бентонс Блюз Бэнд». Думаю, что те, кто знают, о чем я могу говорить, хотя у этого коллектива есть очень много достойных записей, скорее всего, предполагают правильно, что мы в очередной раз услышим эту замечательную песню, которую Оскар Бентон записал в 1979 году. Ее написали Арти Каплан и Арти Корнфилд. И она была вообще выпущена в 1973 году на альбоме самого Арти Каплана, но не сыграла, не выстрелила, так как это случилось потом. В 1989 году никто иной, как Ален Делон, использовал именно этот блюз в фильме «За шкуру полицейского». И в результате песня в исполнении Оскара Бентона стала хитом номер один на долгие-долгие времена во многих странах, включая Францию, Румынию, Болгарию, Японию, Марокко, Израиль, Голландию. Появились версии на разных языках, но мы слушаем Оскара Бентона. «Bensonhurst Blues».

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.